0: «Автомол». Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио. «Югра».

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка.

беспилотниками. Никаких штурмов, обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52. Радио.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: Реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
2: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
4: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Югра. Главное окружное радио.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу так тихо-тихо и не

0: местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Ханты-Мансийск вновь привлечет внимание всего мира к сфере информационных технологий. В Нефтеюганске произошла трагедия на воде. В Сургуте реконструируют важный коммунальный объект. Югра готовится стать эпицентром мировых дискуссий о будущем информационных технологий. Ханты-Мансийск примет 17-й международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС. Губернатор округа Руслан Кухарук напомнил о приближении этого значимого события, до которого осталось всего 7 дней. Оргкомитет завершает последние приготовления к форуму, который соберет делегации более чем из 40 стран, а также ведущих IT-специалистов и лидеров отрасли. Основными темами обсуждения станут цифровая трансформация, искусственный интеллект и кибербезопасность. Программа обещает быть чрезвычайно насыщенной, более 50 деловых мероприятий и 40 в рамках молодежного блока. Параллельно будет представлена выставка «Цифровые технологии для всех», демонстрирующая инновационные разработки 49 организаций. Важным событием для региона станет и открытие Югорского физико-математического лицея. Для обеспечения комфорта гостей проведена модернизация гостиницы «Югра», предлагающей 115 современных номеров, а также конференц-залы и зоны отдыха. Несчастный случай на воде произошел в Нефтеюганске. В протоке Юганская Обь в районе 17-го микрорайона утонул 19-летний парень. Причиной трагедии стало купание в запрещенном месте. Сейчас там продолжаются поисковые мероприятия. Сотрудники МЧС Югры настоятельно призывают жителей округа соблюдать правила безопасности во время отдыха на воде, выбирать только официальные пляжи, избегать купания в состоянии опьянения и в темное время суток, а также не допускать игр детей без присмотра и ныряния в непроверенных местах. Масштабная модернизация ключевой канализационной артерии протяженностью почти 6 километров стартовала в Сургуте. Этот важный объект, соединяющий насосную станцию номер 3 с районом Мехколонной номер 114, обновляется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Подрядчик уже проложил 520 метров труб. Они протянуты через специальный переход под рекой Черной. При этом коммуникации сместили на более узкий участок русла. Так их будет проще обслуживать и ремонтировать. Старый коллектор находится в широкой части реки, и каждая авария там превращается в сложную многоэтапную операцию. За 27 лет объект латали в аварийном порядке, но капитально ни разу не обновляли. После реконструкции система водоотведения станет гораздо надежнее. А главное, появится возможность подключить к центральной канализации около 3500 человек. Это жители поселков Таежный, Дорожный, а также Сургутский аэропорт. В перспективе подтянут и северо-западный район. По условиям контракта строители должны уложиться до середины декабря. И последнее. Югра демонстрирует впечатляющую активность в рамках всероссийского голосования за объекты благоустройства. Свое мнение уже выразили более 153 тысяч жителей округа, значительно перекрыв прошлогодний показатель 146 тысяч голосов. Однако время еще есть. До 12 июня можно проголосовать на онлайн-платформе загородсреда.госуслуги.ру через приложение «Госуслуги решаем вместе» или обратившись к волонтерам. На сей раз на рассмотрение вынесено 62 проекта общественных территорий в 21 муниципалитете Югры. Инициативы, получившие наибольшую поддержку, будут воплощены в жизнь уже в следующем году. Благодаря проекту формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Инфраструктура для жизни», югорчане могут напрямую влиять на то, какие парки, скверы, набережные и общественные пространства появятся или преобразятся в их городах и поселках. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 7 часов 4 минуты, 11 июня, четверг сегодня и... Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро. Завершается класс. Наша рабочая неделя. Наша, ваша, всех не.
5: Нет, не всех не. Лагеря школьные работают.
0: А,
5: У них из-за того, что шестидневка, у них теперь пятидневка. Бедолаги. Примите мои соболезнования.
0: Не-не, нормально. Все, в лагерь ходить, клево же.
5: Дети поразвлекаются, конечно.
0: Конечно, в лагерь ходить — это здорово. Детям есть чем заняться.
5: Это говорит человек, который из лагеря сбежал на третий или на какой день ты сбежала?
0: Я через неделю сбежала из лагеря.
5: Неделю продержалась.
0: Но это было... Я правда, это самые, наверное, страшные и самые грустные 7 дней в моей жизни, потому что мне 43 года, я до сих пор помню свои ощущения. Меня никто там не обижал. Ты понимаешь? Дело в том, что меня ведь никто там не обижал.
5: Я понимаю.
0: Все было круто. Лагерь шикарный, на берегу потрясающего Иссык-Куля.
5: Это ты сейчас думаешь вот про это, да? Вот уже с высоты прожитых лет.
0: Это на самом деле, это шикарный лагерь, в который достать путевки было просто нереально. Я не знаю, каким образом мама у кого, с кем поговорила.
5: Где мамина душа теперь, да?
0: Я не знаю, с кем мама поговорила, но путевка в этот лагерь оказалась у нас. И там что-то 21 день, или ну сколько смена там длится?
5: Ну да, если лечебный лагерь, то 21 день.
0: Нет, ну короче, ничего, нечего там было лечить, понимаешь? Нечего было мне там лечить. Столько разнообразных мероприятий там было. И вкусно кормили, и в домиках классных жили, и купались, и все. Но это не мое. Я не могу далеко от дома, понимаешь? Я не могу. Мне надо быть дома.
5: Ты как Прометей практически. Цепь короткая, да, от дома. Как собачка. Цепь вот докуда достает, туда и бегаю.
0: Но что касается лагеря, я понимаю прекрасно, что все те дети, которые отдыхают в лагерях...
5: Они кайфуют.
0: Они, конечно, кайфуют. У меня сестра младшая, она в лагере была, мы ее отдали в лагерь. И, собственно, приехали к ней...
5: Отдали и забыли.
0: Нет, мы приехали на побывочку, так сказать. И мы на 2, что ли, дня туда приехали. И она увидела нас, ну, до такой степени увлечена была, увидела нас и так рукой нам помахала.
5: И дальше побежала.
0: Типа, все, давайте, пока. И все, и после этого она попросила нас оставить ее еще на одну смену, понимаешь? Ну, то есть вот я через... Мама, забери меня отсюда. И она, оставьте меня еще на одну смену. Понимаешь, насколько полярно разные люди.
5: Ты рано повзрослела просто.
0: Может
5: очень
0: быть,
5: сильно.
0: Может быть, да, конечно, такое тоже может быть. Но
5: ты
0: все-таки...
5: переросла уже в лагерь.
0: Мне было 7 или 8 лет. Ну, тогда, когда меня отправили
5: в лагерь. Ты тогда была душной. Представь, ты ни с кем, никто, точнее, из детей с тобой не общался в то время. Сидела где-нибудь под березкой, плакала.
0: На самом деле, народ было полно. И все меня уговаривали остаться. Ты понимаешь, какое дело?
5: Это жалость. Это была жалость, Даша.
0: Ну, да, хорошо, пусть будет так. Но, в общем, больше в лагерь я не ездила.
5: Понятно.
0: Я призываю всех абсолютно заглянуть в нашу официальную группу во ВКонтакте. У нас с самого утра с Колей развернулись споры. На кого мы похожи? Игнат Игнатич Джипетиев. Ну, и я все-таки думаю, что он Игнат Игнатич, наверное. Или Игорь Игоревич.
5: Так
0: точно.
5: Игнат же он у нас, какой Игорь Игоревич?
0: Так и Джипетиев.
5: А, другой, все, да,
0: Игорь
5: понятно.
0: Игоревич.
5: Ну, да.
0: Так вот, загляните в нашу официальную группу во ВКонтакте, которая называется «Радио Югра», и расскажите, на кого мы с Колей на этой фотке похожи. Коля утверждает, что я похожа на ведьму. Коля на...
5: На тувинскую бабушку-ведьму, да.
0: Коля на молодца такого развошок. А я вот, собственно, на ведьму.
5: Ну, такой молоденький вообще, которому по барабану все. Подходит, кто там? Это Илья Муромец, по-моему.
0: Ну, я не знаю, со спины не видно.
5: В общем, спрашивает дорогу, видимо, а мы ему в разные стороны указываем.
0: Да. В общем, загляните в нашу официальную группу, которая называется «Радио Югра». Ну и плюс ко всему, у нас теперь появился во ВКонтакте свой канал. Поэтому подписывайтесь на наш канал, да, и мы будем пополнять его. А вы, собственно, смотрите, как там будет меняться
5: насколько
0: наш контент.
5: Хватит нашего модернизированного ума.
0: Мы будем очень стараться.
5: Сложновато, на самом деле, в таком возрасте разбираться в технологиях.
0: Зато это хорошая профилактика всякой там деменции и всего остального. Ну что, завершаем короткую рабочую неделю этим четвергом. Не забываем о том, что сегодня на целый час мы работаем меньше, ну, в смысле, рабочий день.
5: Поэтому до свидания. До новых встреч. Даша Кузнецова.
0: Доброе утро.
5: Доброе утро.
1: Радио Югра. Утро.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 12 минут. Сегодня 11 июня, четверг, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем 26 градусов тепла, в Тюмени плюс 23. В Урае и Междуреченском 21 градус выше 0, в Югорске, Советском и Нягане плюс 23, в Белоярском и Березово 25 градусов выше 0, в Нефтеюганске, Пойкерском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Когалыме 27 градусов со знаком плюс, в Покачах и Радужном 29 градусов выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 21, в Нижневартовске плюс 23, в Тюмени 15 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 11 июня, четверг.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 7:18. 11 июня, сегодня четверг. Не очень сильно богат на праздники сегодняшний день. Но так вот, если быстренько пробежаться. День неукротимой страсти.
2: Ух ты.
1: Всемирный день ягуара. День поиска новой звезды. День красных маков. Международный день рыси. Угу. Международный день игры. День женского счастья, в конце концов.
2: Ты говоришь, не богатый. Это сарказм был, да, в самом начале, я так понимаю? И как совпало, что день ягуара, да, и день страсти неудержимой в один день. Интересно, как-то, как они между собой там связаны?
1: Что, ягуар и...
2: Ну, я к тому, что... Нет, я, наверное, путаюсь с леопардом. Когда, знаешь, вот это вот надевают леопардовые наряды.
1: А, вот это?
2: Признак страсти какой-то, нет?
1: Посмотри, Качу, куда вывернул-то.
2: Ну, правда, я перепутал немножко. Ягуар — это больше к скорости какой, да?
1: Да, да, а леопард — это вот больше вот как будто бы к красоте. Тут самое главное, если ты надеваешь на себя леопардовые вот одежды, ну, не знаю, там, леопардовые одежды, то самое главное, чтобы тебе фигура позволяла, потому что последнее время... Да, я не про тебя. Боже, я представила тебя в леопардовых лосинах.
2: Зачем ты это сделала? Зачем?
1: Так ты сам начал, ты же сам
2: только
1: это начал.
2: Такой запрос нейросети, пожалуйста, не делай, хорошо?
1: Зачем ты всем рассказал?
2: Следующая фотография, возможно, будет такой, я бы не хотел.
1: Я сейчас обращаюсь к искусственному интеллекту, к нашему, который позволяет нам каждый день оказываться в разных местах. Искусственный интеллект, слышишь, что говорит Коля Авдонин?
2: Не, ну подожди, я даже представляю себе этот образ. Это, возможно, где-нибудь в джунглях я в образе Тарзана. И вот эта вот набедренная повязка, она как раз вот леопардовая.
1: Не, ну подожди, набедренная повязка...
2: Это будет
1: повязка...
2: символизировать то, что я победил леопарда в честном бою.
1: Хорошо, набедренная повязка, и ты весь такой Аполлон, ты же гирю качаешь, я понимаю.
2: Да,
1: а
2: гирю,
1: ты представь...
2: Она у меня накачанная уже такая. Была 16, сейчас 72.
3: Утро начинается здесь. Югра.
0: Радио Югра. Реклама.
4: Автолига выручает. По пути все доставляет.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте «За город пространств и дворовых территорий». Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру.

0: Программа за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
1: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас, ведь дорога – главное сейчас!
2: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppl.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 7 часов 25 минут. Быстренько подключайтесь к нашей беседе с телевизором. Да, мы разговариваем с телевизором. А там сегодня Марина и Никита. Встречаем.
3: Они те, кто возложили на себя миссию пробуждения целого округа. Они те, кто каждое утро создает неповторимую атмосферу нового дня. Это я не про нас, Марина.
4: Вот же они, эти ни с кем не сравнимые красавчики Даша Кузнецова и Николай Авдонин.
2: Доброе утро, коллеги.
5: Доброе утро. Вы так же неотразимы, как мы.
2: Да. Сначала мы, потом вы.
5: Гляжусь в тебя, как в зеркало до головокружения.
2: Да, ребята.
3: Как будто бы, ты знаешь, комплимент, но вроде бы, как будто, знаешь, даже немножко как-то, как будто вот так отдали.
4: А мне вот петь захотелось. Сразу
2: что захотелось?
5: Петь.
2: Спеть. Марин, так ты не сдерживайся.
4: Те слова.
2: Марин,
4: нет, да, нет. Никита не любит.
2: Так Никита пусть и не любит, ради бога, не любит, пусть не слушает, Марина.
5: Вот так
2: а
5: вот.
2: Мы
3: я
2: бы...
3: не могу выйти.
2: Почему? У тебя привязали?
3: Я на работе. Я не
5: как папа, когда хотел нехорошие слова говорить в детстве, говорил, заткни уши, и говорил, ла-ла-ла-ла-ла, вот так вот.
2: Да, или когда...
5: Конечно.
2: Или когда по телевизору показывали что-то вот такое, нужно было либо выйти из комнаты, или закрыть глаза, или начать срочно что-то делать.
5: Они там, сами закрывались. Вот у меня постоянно закрывались сами. Или отворачивался в ту сторону, где зеркало, например.
2: И смотрел, рассматривал.
4: Слушайте, а вот интересно, наши родители ведь правда верили, что мы не будем подглядывать, мы не будем подслушивать.
2: Да ну, Мария, ну прекрати.
5: Да ладно мне, батя сказал где-то, я не знаю, когда мне...

0: лет 8 было, наверное. Он говорит, да ладно, ты что отворачиваешь-то? Смотри.
1: Нормально там все?
0: Смотри, что ты стесняешься?
2: Не вспомнил фильм «Батя», да?
1: Да, кстати, да.
3: 8 лет взрослый человек.
1: Ребят, слушайте, вот мы сегодня про детство, ладно, вспомнили, хорошо. Поздравляем вас, кстати, с короткой рабочей неделей. У нас сегодня достаточно серьезный такой опрос. Чего? Вот.
0: Как ты короткую рабочую неделю и детство состыковал?
1: Просто сначала про детство, потом я же девочка.
0: Молодец, хорошо.
1: Я же девочка, я что хочу, то
0: делаю. Девочка, детство. Все, понятно, ладно.
1: А дева, опять же. Ладно, в общем, смотрите, ребят. Мы сегодня достаточно серьезно такую тему обсуждаем. К нам придет психолог в 8 часов утра, Юлия Носкова, потрясающая. И мы выясняем сегодня у всех, кто находится в компании с нами, какими качествами должен обладать современный мужчина. Тут такая интересная история. Как-то поменялись сейчас понятия, приоритеты поменялись, да. И люди как будто бы немножко стали думать по-другому. Мужчины больше как будто бы и не каменная стена, да, и переписываются гендерные роли. И вот мы хотим выяснить у вас, кстати, как вам кажется, какими качествами должен обладать современный мужчина?
3: Никита, давай
1: с тебя начнем.
2: Ты знаешь, я вообще сейчас, наверное, произнесу очень крамольную вещь, за которую меня, скорее всего, поколотят. Я сейчас смотрю на подрастающее поколение, на подростков, которые сейчас, вероятно, в силу того, что я уже старый пень, да, возможно, не знаю, может быть, это действительно так, как будто бы гендерные грани какие-то потихонечку начинают стираться, к сожалению. То есть, когда идет стайка подростков, они как будто бы все одинаковые. Ну, нет такого, что они различаются чем-то. Мужчина же должен выглядеть как мужчина. Мужчина красивый, когда он хотя бы капельку красивее черта, правильно? Вот, то есть, понимаешь, вот, ну что-то вот как будто бы должен быть чистенький, да, максимально уверенный в себе и с потрясающим чувством юмора и скромностью, как у меня.
1: Так, хорошо.
0: Я думаю, с кого ты пишешь этот портрет.
1: Оказывается, в зеркало, опять же, гляжу в себя, как в зеркало, опять же. Марин.
2: О своей скромности я могу говорить часами.
1: Ну, мы поняли, Никит, мы поняли.
3: Ну, поскольку мы все, наверное, старой школы, конечно, Никита вообще своровал мою мысль главную. Я считаю, что мужчина... Ну как, не то, что считаю, а приятно, когда он обладает чувством юмора. Мне кажется, если у мужчины есть юмор, у него, соответственно, все с интеллектом в порядке. С ним проще договориться, с ним легче контактировать, строить отношения там, и так далее. Но понятно, при этом мужчина должен быть сдержанным и должен быть, наверное, целеустремленным. Это, ну, как по мне, это основные качества, которые, по крайней мере, рассмотрела бы я.
2: В общем, если вы откроете словарь Ожегова, и напротив определения слова мужчина будет моя фотография.
1: Ну все, Никит, мы так и поняли. Тогда мы предлагаем всем абсолютно, во-первых, присоединиться к трансляции вашей, да, чтобы было понятно, на кого равняться.
0: Сфотографировать Никиту.
1: Да, на кого равняться. Всем мужчинам.
0: Повесить в красном углу комнаты.
1: Ну, а всем остальным... Ну, а всем остальным предлагаем присоединиться к нам и присоединиться к нашему сегодняшнему разговору с психологом, вопросы специалисту и вообще рассуждения на эту тему.
0: Будем делать из мальчиков настоящих мужчин.
2: Самое главное, мужик должен быть бородатый.
1: Да? Ну, хорошо, пусть так и будет. Ребята, хорошего вам эфира, прекрасного завершения этой короткой, клевой рабочей недели и с наступающим праздником!
3: Спасибо, ребята, мы с удовольствием послушаем беседу после эфира.
1: Пока.
3: Пока-пока.
4: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
5: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Ханты-Мансийск вновь привлечет внимание всего мира к сфере информационных технологий. В Нефтеюганске произошла трагедия на воде. В Сургуте реконструируют важный коммунальный объект. Югра готовится стать эпицентром мировых дискуссий о будущем информационных технологий. Ханты-Мансийск примет 17-й международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС. Губернатор округа Руслан Кухарук напомнил о приближении этого значимого события, до которого осталось всего 7 дней. Оргкомитет завершает последние приготовления к форуму, который соберет делегации более чем из 40 стран, а также ведущих IT-специалистов и лидеров отрасли. Основными темами обсуждения станут цифровая трансформация, искусственный интеллект и кибербезопасность. Программа обещает быть чрезвычайно насыщенной, более 50 деловых мероприятий и 40 в рамках молодежного блока. Параллельно будет представлена выставка «Цифровые технологии для всех», демонстрирующая инновационные разработки 49 организаций. Важным событием для региона станет и открытие Югорского физико-математического лицея. Для обеспечения комфорта гостей проведена модернизация гостиницы «Югра», предлагающей 115 современных номеров, а также конференц-залы и зоны отдыха. Несчастный случай на воде произошел в Нефтеюганске в протоке Юганская Обь. В районе 17-го микрорайона утонул 19-летний парень. Причиной трагедии стало купание в запрещенном месте. Сейчас там продолжаются поисковые мероприятия. Сотрудники МЧС Югры настоятельно призывают жителей округа соблюдать правила безопасности во время отдыха на воде, выбирать только официальные пляжи, избегать купания в состоянии опьянения и в темное время суток, а также не допускать игр детей без присмотра и ныряния в непроверенных местах. Масштабная модернизация ключевой канализационной артерии протяженностью почти 6 километров стартовала в Сургуте. Этот важный объект, соединяющий насосную станцию номер 3 с районом Мехколонной номер 114, обновляется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Подрядчик уже проложил 520 метров труб. Они протянуты через специальный переход под рекой Черной. При этом коммуникации сместили на более узкий участок русла. Так их будет проще обслуживать и ремонтировать. Старый коллектор находится в широкой части реки, и каждая авария там превращается в сложную многоэтапную операцию. За 27 лет объект латали в аварийном порядке, но капитально ни разу не обновляли. После реконструкции система водоотведения станет гораздо надежнее. А главное, появится возможность подключить к центральной канализации около 3500 человек. Это жители поселков Таежный, Дорожный, а также Сургутский аэропорт. В перспективе подтянут и северо-западный район. По условиям контракта строители должны уложиться до середины декабря. И последнее. Югра демонстрирует впечатляющую активность в рамках всероссийского голосования за объекты благоустройства. Свое мнение уже выразили более 153 тысяч жителей округа, значительно перекрыв прошлогодний показатель 146 тысяч голосов. Однако время еще есть. До 12 июня можно проголосовать на онлайн-платформе загородсреда.госуслуги.ру через приложение «Госуслуги решаем вместе» или обратившись к волонтерам. На сей раз на рассмотрение вынесено 62 проекта общественных территорий в 21 муниципалитете Югры. Инициативы, получившие наибольшую поддержку, будут воплощены в жизнь уже в следующем году. Благодаря проекту формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Инфраструктура для жизни», югорчане могут напрямую влиять на то, какие парки, скверы, набережные и общественные пространства появятся или преобразятся в их городах и поселках. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
4: Окружное радио.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 37 минут. 11 июня, четверг сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 26, в Тюмени плюс 23, в Урае и Междуреченском 21 градус выше 0, в Югорске, Советском и Нягане плюс 23, 25 градусов выше 0 в Белоярском и Березово, в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Когалыме воздух прогреется до 27 градусов, в Покачах и Радужном 29 градусов тепла в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 21, плюс 23 в Нижневартовске и в Тюмени 15 градусов со знаком плюс. Это был прогноз погоды на сегодня, 11 июня, четверг.
0: Радио Югра.

0: Реклама. Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В Автолиге я поездку по пути домой возьму.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
3: Добро пожаловать в ВТБ.
2: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
5: Реклама? Лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
9: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
10: На, ищу. В Ленторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
9: А, тот самый цветочный у молотка?
10: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
9: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
12: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
13: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 7 часов 47 минут. Овны, сегодня не спешите с решениями, если они касаются не только вас. Сначала все взвесьте, только потом действуйте.
1: Тельцы, звезды говорят, что окружающие не столько думают о вас, сколько вы переживаете за их мнение.
0: Близнецы, сегодня, возможно, встреча с человеком, которому вы давно хотели напомнить о себе.
1: Раки, этот день больше подходит для отдыха, чем для каких-то важных встреч.
0: Львы, многое сегодня покажется возможным и легко выполнимым, и вам это не кажется.
1: Девы, сегодня дома могут возникнуть неожиданные дела, но много времени они не отнимут.
0: Весы, небольшие поездки сегодня сложатся удачно, вы получите массу эмоций.
1: Скорпионы, сегодня есть риск быть пойманным в ловушку чьих-то интересов.
0: Стрельцы, сложные рабочие вопросы сегодня решатся неожиданно быстро. День сложится очень удачно.
1: Козероги, чтобы исключить любую вероятность вашего плохого настроения, проведите день в компании самого себя.
0: Водолей, будьте сегодня как можно настойчивее, многие моменты удастся разрешить только под вашим напором.
1: Рыбы, сегодня прежде чем подписывать какие-то документы, убедитесь, что с ними все в порядке.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 55 минут и очередной фразеологизм на разборе. Сегодня это что-то интересное.
2: Сегодня это от Руслана из поселка Тундрина. И фразеологизм: с охотой можно и в камень гвоздь вбить. Вот такой вот фразеологизм.
1: Сам придумал?
2: Нет, это не я придумал.
1: Да не он, не ты, он.
2: Нет, есть и на самом
1: Серьезно?
2: Деле и в словаре «Далее» есть такой фразеологизм. Причем есть варианты этого фразеологизма: с охотой или с любовью.
1: Ага.
2: То есть два разных варианта есть, вот встречается у «Далее» в словаре. На самом деле понятно, что это народная пословица, которая подчеркивает силу человеческого энтузиазма, мотивации, усердия. То, что человек, если мастер он в своем деле, он сделает невозможное. И как раз эта пословица построена на парадоксе. Ну, то есть, по сути, гвоздь вбить в камень невозможно, он просто загнется. Это означает, что человек настолько в своем деле продвинут, что может даже совершить невозможное. И, ну, вроде как есть синонимы таких поговорок, их на самом деле много: глаза боятся, руки делают,
1: вот,
2: например. Или терпение и труд все перетрут.
1: Терпение и труд, все, я устал. Понимаешь, вот это вот.
2: На самом деле, мне кажется, вот эта поговорка, которая сейчас приобрела негативный смысл уже. Ну, то есть, типа, энтузиазм вот этот, он наказуем, как правило. Мне сразу вспоминается анекдот про два железных шарика. Когда русского, француза и американца, там, скажем, поймали, заперли в комнату без окон, без дверей, абсолютно там закрытую, и дали два железных шарика. Сказали: удивишь нас вот через там два дня, мы тебя отпустим. Того, кто удивит, того и отпустим. Заходят к французу, он жонглирует, предположим, шариками. Заходят к американцу.
1: Говорит: о, ерунда какая.
2: Ну да, ерунда какая-то, ну что, все так умеют. Заходят к американцу, он сделал эту штуку, как вот знаешь,
1: инерционные
2: на веревке шарики, и они ударяются друг от друга и разлетают. Говорит: ну что, ерунда какая-то. Заходят к русскому, говорит: а где шарики? Он говорит: ну, один сломал, второй потерял.
0: Утро начинается здесь.

0: местное время 8 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра демонстрирует положительную динамику в сфере правопорядка. В Сургуте реконструируют важный коммунальный объект. Более 153 тысяч югорчан уже приняли участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. Югра добилась значительных успехов в укреплении правопорядка. По итогам 5 месяцев текущего года общее число преступлений сократилось на 13,5%, а показатель раскрытых дел приблизился к 3000. Такая информация была озвучена на заседании профильного координационного совещания. Как отметил губернатор округа Руслан Кухарук, особо выделяется прогресс в сфере миграционной политики. Благодаря комплексным мерам, включающим ужесточение контроля и совершенствование нормативно-правовой базы, удалось снизить преступность среди мигрантов на 81%. Большое внимание уделяется противодействию киберпреступности, который составляет почти 45% всех правонарушений. Несмотря на рост числа пострадавших, раскрываемость таких деяний удвоилась. Успешно ведется работа и по раскрытию преступлений прошлых лет и дел, связанных с организованной преступностью. В сфере борьбы с наркотиками изъято более 71 килограмма запрещенных веществ, перекрыто 17 каналов поставок. Что касается детской преступности, то здесь отмечается снижение на 16%, но наблюдается рост административных правонарушений на 27,5%. В связи с этим Руслан Кухарук поручил муниципалитетам разработать дополнительные меры социально-педагогической поддержки молодежи, усилить сотрудничество с образовательными учреждениями и семьями. Масштабная модернизация ключевой канализационной артерии протяженностью почти 6 километров стартовала в Сургуте. Этот важный объект, соединяющий насосную станцию номер 3 с районом Мехколонной номер 114, обновляется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Подрядчик уже проложил 520 метров труб. Они протянуты через специальный переход под рекой Черной. При этом коммуникации сместили на более узкий участок русла. Так их будет проще обслуживать и ремонтировать. Старый коллектор находится в широкой части реки, и каждая авария там превращается в сложную многоэтапную операцию. За 27 лет объект латали в аварийном порядке, но капитально ни разу не обновляли. После реконструкции система водоотведения станет гораздо надежнее. А главное, появится возможность подключить к центральной канализации около 3500 человек. Это жители поселков Таежный, Дорожный, а также Сургутский аэропорт. В перспективе подтянут и северо-западный район. По условиям контракта строители должны уложиться до середины декабря. Югра демонстрирует впечатляющую активность в рамках всероссийского голосования за объекты благоустройства. Свое мнение уже выразили более 153 тысяч жителей округа, значительно перекрыв прошлогодний показатель 146 тысяч голосов. Однако время еще есть. До 12 июня можно проголосовать на онлайн-платформе загородсреда.госуслуги.ру через приложение «Госуслуги решаем вместе» или обратившись к волонтерам. На сей раз на рассмотрение вынесено 62 проекта общественных территорий в 21 муниципалитете Югра. Инициативы, получившие наибольшую поддержку, будут воплощены в жизнь уже в следующем году. Благодаря проекту формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Инфраструктура для жизни», югорчане могут напрямую влиять на то, какие парки, скверы, набережные и общественные пространства появятся или преобразятся в их городах и поселках. И последнее. Фонд поддержки предпринимательства Югры «Мой бизнес» запускает серию открытых онлайн-встреч в рамках федеральной программы «Креативный код Россия», направленной на поддержку малого и среднего бизнеса. Первый эфир уже состоялся. Эксперты рассказали, как превратить вызовы в точки роста, создать сильный бренд, эффективно использовать цифровые инструменты для продаж и выстроить маркетинговую стратегию на год. Также участники узнали, как личные цели предпринимателя влияют на успех компании и каким образом творческие идеи можно превратить в прибыльный бизнес-проект. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомолл. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
5: 8:05. 11 июня, сегодня четверг. Последний рабочий день.
6: Классный
5: на этой неделе.
6: Классный четверг.
5: Кстати.
0: Кстати!
5: Я предлагаю ему выдать звание вот на этой неделе. Классный четверг, ну или клевый четверг.
0: Да, посмотри-ка, это тот четверг, который я люблю. Да, все остальные четверги это прямо фу-фу, а вот этот четверг,
5: он
0: прямо...
5: один, понимаешь, он один. Так же, как понедельник один, воскресенье, оно одно, и четверг один. И ты понимаешь, ты сейчас вот множишь свою любовь к одному четвергу.
0: Знаешь что,
5: я понимаю, что я свою миссию медленно, но верно выполняю.
0: Понимаешь, может, я однолюб. Вот я люблю хороший четверг, и все.
5: Вот
0: плохой четверг не люблю.
5: Он всегда хороший. Меняется только твое отношение к нему. Четверг не меняется.
0: Ладно, мы будем сегодня говорить не о четверге, и вообще не о днях недели. Мы сегодня будем говорить о мужчинах. Мы хотим выяснить сегодня, какими качествами должен обладать современный мужчина. Интересная тут новость подлетела. У россиян начали меняться представления о мужественности, которые теперь чаще ассоциируются с ответственностью и эмоциональной зрелостью. Что касается женственности, там все больше упор идет на мудрость и заботу.
5: Про женщину.
0: Вот, да, про женщину, конечно, да. В числе главных жизненных опор люди называют семью, финансовую стабильность, здоровье.
5: Ну,
0: это
5: понятно, да.
0: Касается и мужчин, и женщин. Так вот, что касается... мужественности, да, то в представлениях в целом россиян о мужественности физическая сила, агрессия, умение скрывать эмоции, все это уходит на второй план. И сейчас чаще называют среди наиболее значимых качеств мужчин ответственность, надежность, эмоциональную зрелость, способность меняться, проявлять эмпатию. И поэтому мы хотим сегодня выяснить, какими качествами все-таки должен обладать современный мужчина. У нас есть несколько вариантов ответа: физическая сила, агрессия, невозмутимость, ответственность, надежность, эмоциональная зрелость, эмпатия, смелость. Ну, эмпатия в смысле эмпатичность вообще, да? И смелость. Плюс 7-950-510-66-66 это номер для ваших сообщений. Как этот?
5: Телеграмма. Макс, что ты? Привет из прошлого.
0: И
5: группа ВКонтакте, которая называется «Радио Югра. Главная окружная».
0: Ну и что? Гость в студии появился. Появилась гостья у нас. Юль Носков, психолог. Юль, привет. Доброе утро.
6: Здравствуйте. Доброе утро.
0: Юль зашла сегодня в студию со словами следующим. Вы все время меня на такие серьезные темы зовете. Что это такое? То есть мы доверяем тебе и твоему экспертному
5: мнению.
0: Потому
5: что ты ответственная.
6: Мне очень приятно это. Надеюсь, буду полезна.
0: Мы сегодня со всех сторон вот это вот обсмотрим.
5: Это мужчина называется.
0: Хорошо.
5: 3D-модель такая.
0: Юль, вот смотри. Если вот исходить из этой новости, ответственность называют теперь главной чертой современного мужчины. Так вот, давай сейчас поговорим о том, как отличить здоровую ответственность от гиперконтроля и, ну вот, когда мужик тащит все на себе. Ну, вроде как, роль такую мы приписали. Вот как это все отличить?
6: На самом деле, тема интересная, тема серьезная, и мне самой интересно, что выйдет из этого эфира.
0: Я, правда, еще не знаю.
6: Да, ну,
5: будем разбираться вместе сейчас.
6: Эмоциональная зрелость и ответственность — это, безусловно, очень важное качество. И мне кажется, это та грань, по которой мы идем в течение всей нашей жизни. Мы ее все время прокачиваем. Это наш некий навык, который мы будем с годом...
5: Из года в год прокачивать.
6: Поэтому сказать, что я вот уже все стал эмоционально зрелым, ну, наверное, так не совсем будет верно сказать. Мы достигаем определенной зрелости, и дальше мы ее только начинаем раскачивать, набирать, она начинает совершенствоваться в своем роде. Быть ответственным — это один из показателей вот этой эмоциональной зрелости. Для мужчин это очень важное качество. Ну, в принципе, не только для любого человека. Ответственность — это как раз-таки вообще показатель взрослости. Как только человек начинает брать ответственность за свои поступки, это говорит о том, что он созрел для того, чтобы вот на себя взять этот груз ответственности.
0: Но вот если говорить про ответственность, то это какая ответственность? Типа вазу разбил, ой, ладно, признался, что это я, или ответственность, какая это ответственность?
6: А по факту здесь не так важно, потому что ты можешь взять ответственность за какой-то небольшой поступок, тебе хватает смелости, да, и просто потом это переносится на какие-то более важные, серьезные вещи. Ответственность, она и есть ответственность. Когда я в ответе за то, что я сделал, за то, что я совершаю, да,
5: за какие-то мои свои поступки. Просчеты и недостатки.
0: Да. То есть не перекладываем ответственность на другого человека, если у тебя плохое настроение, и ты кругом всем портишь, не надо говорить, это ты виноват. Это я виноват, потому что у меня плохое настроение. Так получается?
6: А вот здесь мы начинаем говорить о втором качестве, которое включается в эту эмоциональную зрелость. Это осознанность.
0: Угу. Хорошо, про осознанность буквально через несколько минут продолжим.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 13 минут. 11 июня, четверг сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 26, в Тюмени 23 градуса тепла. В течение дня в Урае и Междуреченском плюс 21, в Югорске, Советском и Нягане 23 градуса выше нуля, в Белоярском и Березово плюс 25, в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Когалыме 27 градусов тепла, в Покачах и Радужном 29 градусов со знаком плюс. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 22, в Нижневартовске плюс 24, в Тюмени 15 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 11 июня, четверг.
0: Радио Югра.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 8:18. Кто такой современный мужчина? Нам сегодня предстоит это выяснить. Психолог Юлия Носкова в студии у нас. Мы сегодня как раз-таки очень глубоко копнем в мужчин, так сказать. И давайте.
3: Мы остановились на эмоциональной зрелости и ответственности. Да, немножко мы, мне кажется, ушли куда-то не туда, потому что вопрос был про другое.
4: Про отличие, да.
3: Да-да-да. В чем отличается эмоциональная зрелость от того, что, точнее, ответственность, когда человек принимает на себя ответственность за свои поступки, когда он начинает гиперопекать человека, который рядом,
4: да.
3: контролировать его, ответственность за его поступки брать.
4: Вот. Это даже хорошо, что мы немножко в сторону ушли от основного вопроса, потому что мы заговорили про осознанность. И вот как раз-таки осознанность, она помогает человеку определять для самого себя. А я вообще в рамках... другого человека не нарушаю границы его или нарушаю. Когда нет вот этой осознанности, человек довольно легко переходит эти границы и начинает переходить в гиперопеку, в тотальный контроль, либо наоборот, впадать в жертву, когда он слишком пускает в свои границы, да. Поэтому вот эта вот осознанность, самоосознанность, она помогает контролировать, а насколько вообще я адекватно веду себя по отношению к другому человеку, по отношению к самому себе. Это одна из важных черт вот этой эмоциональной зрелости.
2: Мне бы хотелось, вот, чтобы немножечко здесь чуть-чуть поподробнее. Есть какой-то легкий такой пример, чтобы стало понятно, не просто бы вот как бы на словах, а вот так, и тогда это вот гиперконтроль. Вот какой-то очень легкий пример, быстрый.
4: Да, например, в отношениях, когда партнер считает, что так будет хорошо для второго партнера, его партнер не хочет, да. И вот
3: например,
4: здесь...
3: ну-ка, иди-ка в зал, да, ходи, у тебя икры не прокачаны. Например,
4: иди
3: да?
4: качать икры, да, а второй говорит, ну, слушай, блин, меня все устраивает, и тот такой говорит, ну, окей, вот если тебя устраивает, я не лезу, потому что я тебя выбрал, я продолжаю с тобой быть, я озвучиваю свое желание, но оно заканчивается там, где начинается твое желание. Если ты не хочешь, то я с этим соглашаюсь.
3: А не так, что он говорит, ага, ты меня совсем не любишь. Ты не хочешь меняться ради меня, да?
4: Это уже манипуляция.
3: Это больше, мне кажется, женское такое.
4: Но на самом деле нет, не только женщины манипулируют, хотя мы в этом хороши.
3: Это да, вас не переплюнешь. А вот, кстати, вот эмоциональная зрелость звучит вот очень красиво так.
4: Да.
3: А что это означает в быту? Как понять, что мужчина эмоционально созрел?
4: Именно в быту?
3: А не просто научился там молчать о каких-то проблемах. Ну да, вот в жизни, на самом деле.
4: Это же в целом не про быт, не про физику, это не про то, что настиг какой-то определенный возраст, да, там, или какой-то навык я прокачал, там, я научился виртуозно забивать гвозди и так далее. Это про то, насколько психика созрела, на то, насколько я соответствую возрасту, которому достиг физически. Когда я принимаю ответственность за свои поступки, когда я понимаю, о чем говорит человек. Это еще и про эмпатию, это еще одна составляющая вот этой эмоциональной зрелости. Когда я несу ответственность и когда я не равнодушен к тому, что происходит вокруг.
2: Слушайте, вот все, что вы сейчас говорите, да, я уверена, что все люди, которые сейчас находятся в компании с нами, все-таки, о, ну нормально, я как бы это все принимаю, у меня все это есть, а на деле-то оказывается иначе. Потому что, ну слушайте, потому что, ну, самому себе признаться в том, что ты эмоционально незрелый, ну это прямо очень тяжело. А тебе же кажется, вот ты взрослый, вырос, тебе это могу-го сколько лет, и ты думаешь, ой, да классно, я все вот могу, все делаю. А потом, получается, вы ругаетесь из-за мелочей, потому что ты не можешь принять на себя ответственность, ты эмоционально незрелый, поэтому вот мне, опять же, хочется, опять же, примеров таких вот очень бьющих в точку, чтобы стало понятно, ты эмоционально незрелый, или там я эмоционально незрелая. Вот какой-то тоже еще какой-то пример, который бы показал всем нам, что нам еще, как говорится... как до Китая.
4: Мне кажется, вообще вот само вот это слово эмоционально зрелый, эмоционально незрелый, когда человек говорит, начинает задумываться хотя бы, а я вообще зрелый или незрелый, это уже показатель того, что он на правильном пути, потому что незрелые, они будут говорить, я созрел, я молодец, я мужественный, я там...
3: Мне кажется, вот как раз принятие ответственности за свои поступки, это и есть эмоциональная зрелость. Когда человек, когда проблемы какие-то возникают, он не замыкается, не начинает реветь в подушке ответственности за свои поступки, это и есть эмоциональная зрелость. Когда человек, когда проблемы какие-то возникают, он не замыкается, не начинает реветь в подушку и говорит, а у меня ничего не получится.

0: сторонам.
1: Дядя Игорь, вон-то тетя, бабушка с собачкой, ну и ты иногда.
2: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
2: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
3: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
4: В Югу я стала волонтером, занялась творчеством и спортом.
5: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
1: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
6: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
7: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
8: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
9: Добро пожаловать в ВТБ.
8: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
10: Внимание! С 12 по 14 июня выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». Свежая рыба, сочная дичь, кедровые орехи прямо с тайги, мед, дикоросы, молочная продукция, изделия народных промыслов, сувениры и товары со знаком «Сделано в Югре». Ждем вас в Нижневартовске. Приходите, покупайте Югорское. Город Нижневартовск, набережные реки Аби. Фестиваль «Самотлорские ночи».
11: Без возрастных ограничений.
12: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
13: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
14: Радио Югра.
15: Утро начинается здесь.
14: Радио Югра.
16: 8 часов 27 минут. Мы про современного мужчину продолжаем. Выясняем, какой он современный. Вообще, кто это? Кто ты, современный мужчина? К нам в гости пришла Юля Носкова. Юля, психолог. Быстренько сейчас сообщение. Наталья пишет, да, лично для меня. Плюс к тому, что выбрала из вариантов в нашем голосовании. Там ответственность, надежность, эмоциональное зрелость и так далее. Чувство юмора, чтобы было о чем поговорить, о чем помолчать. Вот что значит, какие должны быть качества, какими качествами должен обладать современный мужчина.
17: Да вот, кстати, по поводу того, что чувство юмора, и чтобы было о чем поговорить. Вот на самом деле, насколько, есть же такое выражение даже, женщины любят ушами. Вот насколько важно, чтобы мужчина ласковые слова говорил, чтобы вообще он был там эрудированный или с тобой часто разговаривал. Или действительно...
16: Один раз сказал на свадьбе, что я тебя люблю, и как бы хватит.
18: Ничего не изменилось. Зачем я буду повторять?
16: Когда извинится, меня дома здесь не будет. Все, ага.
18: Я думаю, что да, мужчинам особо это не свойственно, но женщинам так важно слышать про то,

0: насколько он ее любит, на то, про то, насколько она красива, про то, как важно им быть вместе и так далее. И нам важно, чтобы нам это часто повторяли. Мужчины, мне кажется, стали сегодня более наученными, что ли. По природе, может быть, это им не так свойственно, но они чаще слышат своих партнеров, и поэтому начинают больше говорить. Mm-hmm. Много литературы сегодня появилось, где описывают разницу в женской психике, в мужской психике, и я думаю, что мужчины становятся более такими чувствительными. В этом есть, кстати, ловушка, потому что можно уйти в другие перекосы, mm-hmm. и сегодня мужские и женские функции часто меняются.
1: Я никогда не поверю в то, что красивые, добрые, нежные слова нужны только женщинам. Мужикам еще больше надо. Но, Юля,
0: конечно.
1: Да как неправда-то? Ну, слушай, или ты делаешь что-то по дому, или там работаешь как раб на галерах, а она только... Вот это, понимаешь?
2: Тут есть большая разница. Мужику нужна похвала, когда он что-то сделал.
1: Вот.
2: Это обязательное условие.
1: Да. Вот, конечно. Да. То есть, либо она тебе каждый день говорит, какой ты смелый и умелый, и руки у тебя из того места и не из тюбика, понимаешь? Либо она только и смотрит, и только стоит тебе...
2: Мы же очень умные мужчины. Когда женщина лукавит, мы это видим. А если ты до этого 2 месяца лежал на диване, и тебе говорят, какой ты трудолюбивый, то, скорее всего, она врет.
1: Но и тем не менее, слышать тебе это достаточно приятно.
2: Это приятно, но, опять же, повторюсь, когда мужчина совершенно четко понимает, что он заслужил эту похвалу.
0: Мне кажется,
2: для женщины, да, можно аванс выдать.
0: Определенная рекомендация вообще, как хвалить девочек, как хвалить мальчиков. Мальчиков действительно хвалят за результат. Девочек просто за то, что она такая.
1: За то, что она девочка.
2: Да, конечно. Да. Жить девочка.
1: Конечно. Мы продолжим через несколько минут.
3: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
4: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра демонстрирует положительную динамику в сфере правопорядка. В Сургуте реконструируют важный коммунальный объект. Более 153 тысяч югорчан уже приняли участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. Югра добилась значительных успехов в укреплении правопорядка. По итогам 5 месяцев текущего года общее число преступлений сократилось на 13,5%, а показатель раскрытых дел приблизился к 3000. Такая информация была озвучена на заседании профильного координационного совещания. Как отметил губернатор округа Руслан Кухарук, особо выделяется прогресс в сфере миграционной политики. Благодаря комплексным мерам, включающим ужесточение контроля и совершенствование нормативно-правовой базы, удалось снизить преступность среди мигрантов на 81%. Большое внимание уделяется противодействию киберпреступности, который составляет почти 45% всех правонарушений. Несмотря на рост числа пострадавших, раскрываемость таких деяний удвоилась. Успешно ведется работа и по раскрытию преступлений прошлых лет и дел, связанных с организованной преступностью. В сфере борьбы с наркотиками изъято более 71 килограмма запрещенных веществ, перекрыто 17 каналов поставок. Что касается детской преступности, то здесь отмечается снижение на 16%, но наблюдается рост административных правонарушений на 27,5%. В связи с этим Руслан Кухару поручил муниципалитетам разработать дополнительные меры социально-педагогической поддержки молодежи, усилить сотрудничество с образовательными учреждениями и семьями. Масштабная модернизация ключевой канализационной артерии протяженностью почти 6 километров стартовала в Сургуте. Этот важный объект, соединяющий насосную станцию номер 3 с районом Мехколонной номер 114, обновляется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Подрядчик уже проложил 520 метров труб. Они протянуты через специальный переход под рекой Черной. При этом коммуникации сместили на более узкий участок русла. Так их будет проще обслуживать и ремонтировать. Старый коллектор находится в широкой части реки, и каждая авария там превращается в сложную многоэтапную операцию. За 27 лет объект латали в аварийном порядке, но капитально ни разу не обновляли. После реконструкции система водоотведения станет гораздо надежнее. А главное, появится возможность подключить к центральной канализации около 3500 человек. Это жители поселков Таежный, Дорожный, а также Сургутский аэропорт. В перспективе подтянутый северо-западный район. По условиям контракта строители должны уложиться до середины декабря. Югра демонстрирует впечатляющую активность в рамках всероссийского голосования за объекты благоустройства. Свое мнение уже выразили более 153 тысяч жителей округа, значительно перекрыв прошлогодний показатель 146 тысяч голосов. Однако время еще есть. До 12 июня можно проголосовать на онлайн-платформе загородсреда.госуслуги.ру через приложение «Госуслуги. Решаем вместе» или обратившись к волонтерам. На сей раз на рассмотрение вынесено 62 проекта общественных территорий в 21 муниципалитете Югры. Инициативы, получившие наибольшую поддержку, будут воплощены в жизнь уже в следующем году. Благодаря проекту формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Инфраструктура для жизни», югорчане могут напрямую влиять на то, какие парки, скверы, набережные и общественные пространства появятся или преобразятся в их городах и поселках. И последнее. Фонд поддержки предпринимательства Югры «Мой бизнес» запускает серию открытых онлайн-встреч в рамках федеральной программы «Креативный код Россия», направленной на поддержку малого и среднего бизнеса. Первый эфир уже состоялся. Эксперты рассказали, как превратить вызовы в точки роста, создать сильный бренд, эффективно использовать цифровые инструменты для продаж и выстроить маркетинговую стратегию на год. Также участники узнали, как личные цели предпринимателя влияют на успех компании и каким образом творческие идеи можно превратить в прибыльный бизнес-проект. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
3: Главное окружное радио.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 36 минут. Сегодня 11 июня, четверг, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 26, в Тюмени 23 градуса выше 0. В Урае и Междуреченском плюс 21, в Югорске, Советском и Нягане 23 градуса тепла, плюс 25 в Белоярском и Березово, в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Когалыме 27 градусов выше 0. В Покачах и Радужном воздух прогреется до 29 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 22, в Нижневартовске плюс 24, в Тюмени 15 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 11 июня, четверг.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:40. Жаркие споры в студии. Предлагаю заглянуть в наш канал. Теперь мы в ВК ведем свой канал, и там есть клевое видео, где Юля Носкова. Ого, что говорит. Там группа во ВКонтакте называется Радио Югра. Канал там же. Просто переходим в канал и, собственно, подписываемся и смотрим, что интересного в студии происходит.
2: А мы про деньги чуть позже обсудим. Давайте про то, вот про вообще про мужественность. Раньше это как-то ассоциировалось с силой, с агрессией какой-то, с доминированием, ну, насколько я понимаю. Сейчас все больше какие-то тихие качества, надежность, сдержанность, умение держать слово вот, ценятся в мужчинах. Вот как ты можешь, Юля, это прокомментировать?
3: Мне кажется, просто сегодня все меньше поводов, и, наверное, это хорошо, проявлять вот эту вот зрелую агрессию, силу физическую, потребность защищать и так
2: Никто
3: далее.
2: Никто не нападает, да?
3: Ну, в каком-то плане, да. Мы живем в довольно спокойное время, если мы сравниваем, да, там, соблезубых тигров, да, что-то сегодня у меня.
1: Так же, как и у нас.
3: И сегодня меньше потребности в этом. А то, что мужчина начал более такие духовно-нравственные качества проявлять, мне кажется, это всегда было. Просто на это сегодня больше обращают внимание. Очень важно, да, действительно, чтобы он был надежный, чтобы на него можно было положиться, ответственный там, и так далее.
1: Ну, слушай, вот надежный. Надежный — это в смысле какой? Надежный, что мы будем идти в темном переулке, оттуда выскочат три некрасивых пацана, и вот это...
2: Четыре. Черепашки-ниндзя.
1: Хорошо, четыре. И он вот это... Они его напугают, и он не убежит. Вот это надежный?
3: Это тоже.
1: Или надежный, что ты пришел... что он пришел раньше тебя, и дома все переделал, и ты знаешь, что он и за квартиру заплатит, и кран перекроет. Ну, то есть... вот. В чем? Какая надежность-то? Ну, где вот она?
2: Ну, то есть он все выполнит все, да, вот из вышеперечисленного.
3: Эти физические данные, которые отличают мужчину от женщины, они в любом случае тоже должны присутствовать. И, да, женщине должно быть спокойно идти с ним вечером по городу. Если мужчина не может вступиться за свою женщину, ну, блин, это будет напрягать.
2: Вы ведь, девчонки, заразное любите, заразное. Я имею в виду заразные качества. Каждый из вас любит мужчину. Кто-то влюбляется в мозг. Ну, есть же парни, ни для кого это не секрет, которые, ну, не знаю, комара не обидят, вообще не могут драться.
1: Конечно, и им не надо это делать, абсолютно точно.
3: Может быть, он словами там успеет как-то определить.
2: Возможно, у него есть номер телефона какого-нибудь там Сережки Селиверстова, который сильный и придет, и разберется.
1: И ничего страшного, Сережка.
2: Связи. Я так понимаю, надежность — это, опять же, умение решать какие-то проблемы бытовые.
3: Решать проблемы, в том числе и бытовые. Да, для кого-то очень важно, чтобы мужчина умел приколотить полку эту несчастную к стене.
2: Сам,
3: да. Другие говорят, что я могу заплатить, зачем мне уметь самому держать молоток в руках, когда я могу решить эти вопросы по-другому. В принципе, если это устраивает его партнера, почему нет?
2: Ну, вообще же, опять же, мы говорим о том, что время меняется, да, перестали тигры на нас нападать, за мамонтом уже никуда ходить не надо. Есть специально обученные для приколачивания полок люди. Почему мне не обратиться к ним?
1: Игорь пишет: доброе утро, надежный мужчина — это такой, когда женщина берет ипотеку, а он выступает созаемщиком. Но здесь, между прочим, тоже можно сказать о некой надежности. Это совершенно точно. Просто еще вот говоря о надежности, как мне кажется, когда ты понимаешь, что этот человек, который находится с тобой рядом, он ведь решит любую проблему. Единственное, как бы так не скатиться, что ли, женщине в то, что она руки-то опускает и вообще сама ничего не делает. Ну, то есть он, у меня же есть вон Сережка Сильверстов, он сейчас все проблемы решит. То есть у нас женщине тоже должна лежать какая-то ответственность.
2: Да. Тем более она тоже Сильверстова, получается. Нельзя посрамить родовое имя, как говорится.
3: Конечно. Чем больше мы требуем от мужчины, тем больше мы должны соответствовать этим требованиям.
1: Продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
4: Если буду чаще на свежем воздухе, появится энергия.
5: Мечтайте без «если». В жилом комплексе «Прио» в Тюмени хвойный парк под окнами, 47 видов растений и большая площадка для прогулки с собаками. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на enko.ru.
6: Застройщик ООО «Энкострой». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено, не оферта.
7: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
8: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
7: Реклама – лишние расходы.
8: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
9: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
10: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
11: Внимание! С 12 по 14 июня выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». Свежая рыба, сочная дичь, кедровые орехи прямо с тайги, мед, дикоросы, молочная продукция, изделия народных промыслов, сувениры и товары со знаком «Сделано в Югре». Ждем вас в Нижневартовске. Приходите, покупайте Югорское. Город Нижневартовск, набережная реки Оби. Фестиваль «Самотлорские ночи».
12: Без возраста.

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
3: Добро пожаловать в ВТБ.
2: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 8:52. Мы продолжаем разговор сегодняшний. Выясняем, какими качествами должен обладать современный мужчина. В нашем голосовании достаточное количество вариантов. Ответственность, эмоциональная зрелость, надежность, смелость, эмпатичность. Не симпатичность, а эмпатичность. Невозмутимость, физическая сила, агрессия, в конце концов. Это все в нашем голосовании. Присоединиться к нему можно, заглянув в нашу официальную группу во ВКонтакте, которая называется «Радио Югра». За все варианты можно проголосовать. Сегодня комментарии обязательно. Вопросы нашему гостю. Плюс ко всему, переходите в канал, в котором у нас нормальненькое такое видео. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Телеграм и Макс. И есть сообщение от Елены. Доброе утро. Солнечное утро. Земля югорская. А что современный, что несовременный мужчина должен любить, заботиться и быть надежной опорой. Как в горе, так и в радости, пишет Елена. Вообще есть три типа мужчин. Допустим, вы купили пианино. Ну, образно, пианино. Так. И вам нужно его доставить. Так вот, один потащит его сам, ну, первый. Второй заплатит, чтобы его доставили. Ну, а третий скажет, тебе надо, ты тащи. Ну, собственно, кого выберет женщина, решать только ей.
2: Есть
1: еще сообщение, которое тебе надо, ты тащи.
2: Молодец вообще просто. Ты хотела пианино, вот и решай теперь проблемы.
1: Кстати.
2: По поводу, вот, да, ну, давай с тебя начнем.
1: Вот смотри, вот смотрите, вот правда, вот три вида человека. Тебе надо, ты и тащи. Вот если бы мне так сказали, ну, я бы больше, наверное, все-таки ни дня не была с этим человеком. Потому что,
3: это был бы твой мужчина, да?
1: Слушай, здесь же надо понимать, да, что как бы мы... Хорошо, я одна...
2: Очень важен контекст, на мой взгляд.
1: Подожди, хорошо, я одна приняла решение купить это пианино. Окей. Но ты же вроде дядечка, ты же должен мне как-то, ну... Ну,
2: не должен?
1: Окей, не должен. Ладно, не должен. Но ты же как будто бы мужик, ты же как будто бы сильный, ты же, наверное, решил эту проблему.
2: Как будто ты уже сразу же оскорбляешь мужчину. Мне кажется, тут важен контекст.
1: Угу.
2: Если во время решения покупки этого пианино мужчина сказал, куда ты его собралась ставить? У меня там велосипед стоит,
1: да,
2: не знаю, куда ты его.
1: Да, то есть твои, получается, интересы важнее моих.
2: Вот, кстати, по поводу вот интересов и того, как человек берет на себя ответственность. Вот когда мужчина всю ответственность вокруг собирает на себя, мы уже начали про это говорить, но нет ли перекоса в этом? То есть когда женщина, например, идет работать, а он вообще не допускает ее ни до чего. Она приходит домой, у него и дети на шее, все приготовлено, подметено, пыль вытерта.
1: Есть
2: и
1: такие?
2: Он еще и на работу успевает. Я к тому, что насколько это... А женщина будет решать какие-то вот вопросы. Она там зарабатывает деньги, она ходит на работу, она там, ну, она решает какие-то другие вопросы, которые вроде как должен решать мужчина. Что грозит этой семье? И грозит ли им что-то?
3: Я вот прям не удержусь, я все-таки вернусь к этому пианино, а то меня разбирает.
1: Разорвет.
3: Мужчина может на самом деле все что угодно сказать, что сама решает этот вопрос. Вот если он ее реально оставил с этой проблемой, ну, тут большой вопрос про его эмоциональную зрелость. Потому что настоящий, в этом и есть надежность.
1: Вот.
3: Мужчина не оставит свою женщину...
2: С пианином на улице, да? С пианином.
3: Не только с пианином, а вообще в какой-то сложной ситуации. Мужчина решит проблему женщины.
1: То есть вот это,
2: да, понятно,
1: вот это,
2: конечно,
1: уже получается эмоциональная зрелость, да? Он пусть побурчит, но пианинку на себя затащит и на 9-й этаж без лифта попрет, да? Ну так получается. Ага,
3: вопрос решит. Как решит, это уже... Другой вопрос.
2: Но тебе позвонит и скажет, ты вот заказывала пианино, ты тащи, и ты будешь дома мучиться, не знаю, или на работе все это время, а придешь домой, пианино уже на месте стоит.
1: Но прежде мы поругаемся, понимаешь? Прежде мы, конечно, поругаемся и, возможно, наговорим друг другу лишнее. Вот, кстати, по поводу и наговорим друг другу лишнее тоже, да? Просто один из другого вопроса вытекает, да, и наговорим лишнего друг другу. Вы здесь тоже, наверное, все-таки не эмоциональная зрелость, как когда мы позволяем себе какие-то вещи такие, да?
3: Это еще и особенность темперамента, когда человек слишком эмоциональный, независимо, мужчина или женщина, мы можем наговорить, конечно, друг другу. Но умение контролировать свои эмоции, это тоже, да, про эмоциональную зрелость. Потому что с возрастом, с опытом, с наращиванием вот этого опыта происходит контроль наших эмоций, когда я в ладу со своими эмоциями, и я их держу в узде, и они работают на меня.
2: Может быть, сейчас покажусь вам эмоционально незрелым, но вы почему меня игнорируете?
1: Мы тебя не игнорируем.
2: Я вопрос задал вам по поводу того, что грозит семье, если мужчина все на себя берет. И мужчине этого, а вы вообще меня игнорируете.
1: Мы тебя не игнорируем.
3: Это не эмоциональное.
1: Просто пианинка вот так вот стала между нами, и все.
3: Это, кстати, не эмоциональная
2: незрелость,
3: да, это наоборот, возвращение уважение и обозначение своих границ.
1: Алло!
3: Поэтому ты проявил только что, показал нам пример эмоциональной зрелости.
1: Ответим на вопрос. Прошу, ответим на вопрос.
3: По поводу того, если мужчина все на себе тащит. Ну, так тоже не может быть, потому что должны быть ресурсы у мужчины всегда. Угу. Как он будет защищать, быть надежной опорой и так далее, если он еще и все домашние вопросы на себя взял?
1: Но подожди, а если он домохозяин?
3: Если он, если в семье перевернутая позиция, когда женщина в бизнесе, когда женщина зарабатывает угу. деньги, а мужчина дома, то тогда эти обязанности все равно разделены. И кто-то выполняет основную защиту вовне, а кто-то, ну, я имею в виду зарабатывание денег, безопасности, границы и так далее, а кто-то занимается вот этим семейным очагом, уютом, да, чтобы дома все было хорошо, красиво, прибрано, дети были в порядке и так далее. Если в отношениях принято, решен такой вопрос, что мужчина будет этим заниматься, такое бывает, то тогда он занимается, ну, как бы вот этой частью. Может быть, он будет делать какие-то другие свои мужские задачи, там, ремонт, может, он занимается хорошо обработкой дерева или еще что-то.
1: Ну, неважно.
3: Могут быть какие-то другие, да. Ну,
2: в чем-то мужские, реализовать ее мужские в мужском хобби, себя да. может тоже, да.
1: То есть, получается, никакого перекоса-то и нет, если...
3: Ну, да, перекоса не должно быть.
2: Если он не все на себя забирает, в этом...
3: Но
2: об этом
3: здесь идет, есть вещь. Ловушка. Если мужчина все-таки находится дома, да, и он отвечает больше за домашний очаг, уют, то он как, ну, так, исторически так повелось, что он...
2: Самец.
3: Самец, и он отвечает за внешний мир, скажем так. То ему изнутри очень сложно контролировать вот эти процессы.
2: Ага.
3: Вопросы безопасности, вопросы контроля там прихода денег, ухода денег. А изнутри этого не сделать.
1: Слушайте, а если вот такая история, он контролирует все и берет все на себя только лишь потому, что считает, что только он все правильно делает, а его дети, его женщина,
2: все
1: это все полоруки, и ничего вы не умеете, и
2: полороты,
1: дай, да,
2: еще полороты, обязательно.
1: Да, и дай-ка я сам все, вот это тогда что?
2: А тебе
1: что?
2: На подзатыльник. Да.
3: Тогда ему стоит все-таки прокачивать свою эмоциональную зрелость и еще расти.
2: Тогда начала так говорить, тогда ему надо прокапаться.
3: И это может быть тоже.
1: В следующем чате продолжим.
0: Утро начинается здесь.
1: Местное время 9 часов утра.
4: Новости, новости на главном окружном.
5: Доброе утро, студия, Елена Васильева. Югра демонстрирует положительную динамику в сфере правопорядка. В Когалыме готовят к открытию новую школу. Нефтеюганск украсят более 140 тысяч цветов. Югра добилась значительных успехов в укреплении правопорядка. По итогам 5 месяцев текущего года общее число преступлений сократилось на 13,5%, а показатель раскрытых дел приблизился к 3000. Такая информация была озвучена на заседании профильного координационного совещания. Как отметил губернатор округа Руслан Кухарук, особо выделяется прогресс в сфере миграционной политики. Благодаря комплексным мерам, включающим ужесточение контроля и совершенствование нормативно-правовой базы, удалось снизить преступность среди мигрантов на 81%. Большое внимание уделяется противодействию киберпреступности, которая составляет почти 45% всех правонарушений. Несмотря на рост числа пострадавших, раскрываемость таких деяний удвоилась. Успешно ведется работа и по раскрытию преступлений прошлых лет и дел, связанных с организованной преступностью. В сфере борьбы с наркотиками изъято более 71 килограмма запрещенных веществ, перекрыто 17 каналов поставок. Что касается детской преступности, то здесь отмечается снижение на 16%, но наблюдается рост административных правонарушений на 27,5%. В связи с этим Руслан Кухару поручил муниципалитетам разработать дополнительные меры социально-педагогической поддержки молодежи, усилить сотрудничество с образовательными учреждениями и семьями. Новую школу на 900 мест откроют предстоящей осенью в Когалыме. Заместитель губернатора Югры Елена Майер в ходе рабочей поездки в город проверила готовность образовательного учреждения. Здание спроектировано с универсальной безбарьерной средой, а его площадь превышает 20 тысяч квадратных метров. Внутри созданы комфортные условия для получения качественного образования, занятий наукой, творчеством и спортом. Особое внимание уделено безопасности. В школе смонтируют две независимые системы оповещения – противопожарную и антитеррористическую. Елена Майер мэр также отметила, что ввод объекта позволит на 10% сократить количество учащихся во вторую смену. Сейчас в просторных спортзалах уже смонтировали оборудование и снаряды, в классах расставили мебель и учебный инвентарь, во дворе установили игровые и спортивные площадки. Фонд поддержки предпринимательства Югры «Мой бизнес» запускает серию открытых онлайн-встреч в рамках федеральной программы «Креативный код Россия», направленной на поддержку малого и среднего бизнеса. Первый эфир уже состоялся. Эксперты рассказали, как превратить вызовы в точки роста, создать сильный бренд, эффективно использовать цифровые инструменты для продаж и выстроить маркетинговую стратегию на год. Также участники узнали, как личные цели предпринимателя влияют на успех компании и каким образом творческие идеи можно превратить в прибыльный бизнес-проект. И последнее. Нефтеюганск готовится к масштабному озеленению. В ближайшее время в городе высадят свыше 140 тысяч цветов. В списке растений – агератумы, алисумы, лобелии, цинерарии, астры и другие. По словам главы города Юрия Чекунова, подрядчик заблаговременно подготовил почву и утвердил дизайн-клуб. Всего запланировано 25 основных локаций с вазонами, дугами и подвесными конструкциями. Дополнительно появятся 11 клумб и цветников, включая узорные, на городском променаде. Согласно контракту, работы должны завершиться к 30 июня, однако исполнитель планирует справиться с утвержденными объемами раньше срока. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
4: Реклама.
6: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
4: Радио Югра. Главное окружное радио.
1: 9:04. Как-то совершенно неожиданно пришло начало нового часа. Николай Авдонин.
2: Даша Кузнецова.
1: Юль Носкова. Мы сегодня важное обсуждаем, действительно касающееся каждого, и мужчин, и женщин в том числе. А какими качествами должен обладать современный мужчина? Выясняем сегодня, кто это современный мужчина. Вот он какой. Стерлись немножечко границы, мы все это прекрасно понимаем. Ну, время такое, да? Как, то есть вот новый мужчина, ну, в смысле, не новый, в смысле новый, а вот нынешний мужчина, он больше как будто бы не каменная стена. Ну, то есть вот за него все, я замужем, а он там вот все, все на себя берет, а я там посмотрю. И вот эти гендерные роли немножечко переписались, и по-новому, что ли, это такая сила без эмоций. Вот, то есть у мужчины получается, да, он ответственный, он надежный, он эмоционально зрелый, он эмпатичный, он может меняться, он способен меняться, а не так, что что это меня мама вот таким родила, еще ты тут будешь мне что-то указывать. Получается так. И вот насколько это действительно правда, мы сегодня пытаемся разобраться. И вот очередной вопрос сейчас хочется
2: мы
1: обсудить.
2: Мы хотели, да, про инфантильность поговорить. Вот я на самом деле могу сказать, что я очень часто ощущаю себя очень инфантильным. Ну, то есть не то, что я какие-то поступки совершаю детские, но веду себя, мне кажется, немножко.
1: Например?
2: По-детски. Ну, ребячество такое. Ну,
1: Юль, одно только то, что он сидел со своим другом, одному 47, второму 42. Они сидели в маркетплейсе, выбирали что-то там. И выбрали себе за 200 рублей китайские очки с камерой.
2: Шпионские.
1: Понимаешь?
2: Они с наушниками
1: Серега,
2: еще.
1: Серега, давай купим такое. Давай.
3: Мне кажется, это классно. Наоборот, это подпитка нашего внутреннего ребенка, который дает нам энергию жить, творческую энергию. Это как раз-таки вот все внутренний ребенок. Но при этом, если мы продолжаем нести ответственность, это не инфантильность. Инфантильность — это ребенок, который говорит, нет, ребят, я тут ничего не решаю, это вот вы за меня решите. Денег нет, деньги кончились, дайте.
2: Сяду, буду сидеть и ждать, когда за меня кто-то решит проблему.
1: Да,
2: но
1: плакать,
2: вообще, на самом деле, я своей инфантильностью, мне кажется, я пытаюсь поднять, но мне скучно.
3: Это
2: и
3: не
2: я таким образом развлекаюсь.
3: Ты развлекаешься, и это классно. Почему нет? Своего внутреннего ребенка надо баловать. Ты прекрасно с этим справляешься.
1: Ну, то есть, спасибо. Получается, питать его, кормить этого... Ну, слушай, но можно же и свалиться, как говорится,
3: можно.
1: В эту инфантильность. И здесь тогда получается опасность некая. Вот, кстати, что опаснее? Инфантилизм вот этот вот мужской, да? Или вот эта гиперответственность, гиперзрелость, что ли? Ну, то есть, вот я один папа для вас, для всех.
2: Когда я вырос.
1: Все, да, я вырос, а вы все так и остались.
2: Это
1: там где-то...
2: я задрал кверху нос, я вас всех перерос.
1: Вот типа такого, да. Вот что все-таки опаснее в этом случае?
3: Когда глава семьи держит ответственность за всех, это хорошо. Но тут очень важный вопрос, насколько он уважает границы других людей.
2: Насколько отделяет семьи. От себя этого человека, от другого
3: отделяет,
2: человека.
3: Отделяет, да, и дает ему отдельно развиваться, ну, самостоятельно свободу. Развиваться. Да, про свободу, потому что я только прав. Может быть, ты и прав, но если ты будешь всегда принимать решения, ты вырастешь инфантильных детей. Они не вырастут.
2: Не совершают своих ошибок.
3: Они не насовершают ошибок, они не принимают ответственность за те поступки, которые делают. И при тотальном контроле вокруг, дети просто вынуждены вырасти инфантильными.
1: Есть сообщение +7 900 550 510 66 66. Это номер для ваших сообщений, телеграмма Макс. И вот Николас, эмоциональная зрелость для мужчины непростой вопрос. Не каждый поймет ее, она не приходит по щелчку пальцев. Это приходит с опытом. У кого-то раньше, у кого-то позже. Ее нельзя пощупать. А вот со стороны другому человеку видно, что мужчина изменился, стал более рассудительный, ответственный. Его партнерша тем более это сразу заметит. И исходя из своего опыта, пишет автор сообщения, у наших любимых девушек эмоциональная зрелость приходит гораздо раньше. И это очень помогает нам, в смысле мужчинам, достичь ее. Заметьте, у одиноких мужчин она приходит гораздо позже. Но вот здесь вот...
2: кстати, так это или нет?
1: Да.
2: Действительно ли у одиноких мужчин зрелость позже приходит?
3: Сложно сказать, насколько это действительно так. В паре ты быстрее, научаешься, развиваешься, да, потому что есть определенные правила игры, и ты по этим правилам игры, как с той стороны, так и с другой стороны, действуешь. И эти правила игры вы, скорее всего, вместе прописываете. Ну, то есть мы начинаем...
2: Ну, может, не физически, но тем не менее. Да.
3: Было бы неплохо, на самом деле, и физически это прописать, это прям четко повешено на холодильник, такой свод правил этой семьи.
2: Круто.
3: И чуть что, так, сразу пункт 11, да, посмотрим. Смотри, мы тут с тобой не правы. Меньше конфликтов
2: чем-то
3: будет.
2: Чем-то на контракт похоже.
1: Но, кстати, между прочим, с контрактом тоже нормальная история такая, когда вы оба понимаете, что это не границы, так вы как будто бы нарушаете границы друг друга, а наоборот, вы расширяете эти, когда ты понимаешь, что вот сюда можно, а вот сюда нельзя. И это не потому, что тебя кто-то ограничивает в чем-то или еще. То есть вы прописываете, вы не знаете друг друга, вы совершенно из разных миров, вы из разных семей, вы не росли вместе, но вам надо создать эту ячейку, которая проживет очень долго, создаст еще там детей, и вот чтобы эта потом ячейка разрослась в настоящий улей. Но надо прописать
2: спасибо
1: какие-то
2: тебе,
1: правила.
2: Сенсей.
1: Да,
3: все верно,
1: это
3: надо
1: мудрость.
3: Обязательно проговорить. Почему я говорю прописать? Потому что не всегда хватает, недостаточно иногда просто проговорить. Когда ты прописываешь, ты уже четко обозначаешь какие-то конкретные пункты.
2: И что написано пером, то не вырвешь топором.
3: И потом проще к этому вернуться, когда ты говоришь, вот,
2: натыкать.
3: Мы с тобой, да, договаривались, что мусор будешь ты выносить.
1: Продолжим через несколько минут.
4: Радио Югра.
0: Утро на

0: на главном окружном.
1: 9:13. 11 июня, четверг сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем +26, в Тюмени 23 градуса выше нуля. В Урае и Междуреченском +21, в Югорске, Советском и Нягане 23 градуса выше нуля, в Белоярском и Березово +25, 27 градусов выше нуля, в Нефтеюганске, Пойковском и Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Голыми. В Покачах и Радужном 29 градусов выше нуля. К этому часčasu в Ханты-Мансийске и Сургуте +23, в Нижневартовске +25, в Тюмени 16 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 11 июня, четверг.
0: Радио Югра.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9:18. Что значит быть современным настоящим мужчиной и какими качествами он должен обладать? Мы сегодня это обсуждаем. Психолог Юлия Носкова на студии. Игорь пишет: надежный мужчина еще и должен принимать и любить всех котов, которые достаются ему в качестве приданого. Игорь! Мне досталось в свое время сразу два. Игорь! Разбил сердце мне. А жене Игоря повезло. И какой молодец вообще!
3: Да котов, мне кажется, вообще. Вот собак принимать, вот
2: ну,
3: это
2: собак,
3: тяжело.
2: Собак, котов, нет. Какая разница?
3: А коты, животинок, ну что они, вон бегают, пожалуйста.
2: Ну, не обижай.
3: Я их принимаю, пишет. Но лоток ты убирай. Все. А вот как быть вот по поводу вопроса, который, мне кажется, это камень преткновения.
2: Так.
3: И он должен был этот вопрос
2: чую
3: прозвучать.
2: Я про деньги,
3: про деньги
2: будет,
3: конечно
2: да?
3: же, про деньги. Может ли мужчина зарабатывать меньше, чем женщина?
4: Может, повторюсь.
3: И многие так и делают, да?
4: Да, ага. И многие так и делают, да. Может, конечно, в любом случае надо сначала в семье это все обсудить и договориться. Сегодня мужские и женские функции перевернуты. И
3: смешаны очень часто.
4: Добытчиком в семье, да, является женщина. А мужчина находится дома и создает вот этот уют.
3: Так, оговорочка. Бывает такое?
4: Бывает. Сегодня это не редкость на самом деле. Но все-таки мы созданы по-другому, и природа женщины про уют, а природа мужчины про
2: добычу
4: и да, про безопасность. И если женщина, договорившись со своим партнером, выполняет его функции, она находится не в безопасности. Она обеспечивает эту безопасность.
3: Психологически и, она себя некомфортно
4: чувствует. И если все-таки в их семье получается так, она смотрит на своего партнера уже не на как добытчика. У нее нет вот этого чувства безопасности, она не может расслабиться и заниматься чисто женскими задачами.
2: То есть и потом она, когда с девчонками со своими встречается, она говорит, ну там у меня там вот, кто-то говорит, у меня вот это вот, да, там, у меня вот, а у меня как всегда.
4: Она может и не говорить,
3: может,
4: на самом
3: не говорить
4: деле.
3: Это он,
4: особенно
3: да.
4: если они действительно об этом договорились, и это было совместно принятое решение, ее может это, ну вот, условно и не триггерить.
2: Ага, устраивает.
4: Но она все равно не будет чувствовать себя в безопасности, потому что она осуществляет эту безопасность.
2: Есть сообщение от Александра. Александр пишет, да, на вопрос, может ли мужчина зарабатывать меньше женщин, он пишет, да, может, но должен тогда помогать супруге по хозяйству.
4: Согласна.
2: Ага. Хорошо. С деньгами тоже понятно.
3: С деньгами, ну, более-менее понятно. Единственное, я могу сказать вот из своего опыта, по своим мужским ощущениям, что мужчина тоже себя очень некомфортно чувствует, если зарабатывает меньше, чем женщина. Очень
2: про
3: некомфортно.
2: Про всех ли ты мужчин говоришь?
3: Я говорю только по своему опыту. Про всех мужчин я говорить не могу. У меня был период, когда я долго не мог найти работу и, ну, откровенно сидел на шее у женщины своей, и это
4: бьет.
3: Отвратительно.
4: Но
3: это бьет по мужскому самолюбию.
2: Конечно, если ты понимаешь, что тебя такая картина мира не устраивает, но я знаю людей, знаю мужчин, которые очень хорошие приспособленцы, и они сначала, ой, да мне сложно найти работу, и она вроде такая, ну да, конечно, все здорово, ты там, а он привыкает к этому, когда он, ну, я не могу найти работу, я сегодня сходила на собеседование, они все дураки, я туда-то сходила, они все меня недостойны, и все остальное, и он привыкает к этому, она продолжает обеспечивать семью, а он только лишь лапки.
4: По инерции. И она мамочка,
2: да,
4: а он ребенок.
2: Сыночек.
4: Это инфантильная позиция, не зрелость.
2: Но вот, кстати, по поводу вот этой вот позиции тоже, да, и распределения ролей, очень часто мужчины как раз-таки и жалуются на то, ну, жалуются в хорошем смысле слова, не то, что пришел и ноет, а просто жалуются на то, что все-таки от них ждут какой-то каменной стены. С одной стороны каменной стены, с другой стороны живых
3: эмоциональности.
2: Эмоций. Есть какая-то...
3: Золотая серединка,
2: ну конечно.
4: Это, кстати, очень крутой вопрос, потому что действительно женщины часто просят какой-то эмоциональной поддержки, вовлеченности, нежности, романтики, и это обратная сторона вот этой вот каменной стены. Чем больше мы просим от мужчины проявления чувств, тем как будто бы он отдаляется больше от вот этой вот...
3: От идеала мужчины,
4: нет,
3: что ли,
4: не от
3: как?
4: Идеала, а от надежности вот этой каменной стены. Невозможно быть одновременно человеком-романтиком и...
3: Непробиваемым.
4: Непробиваемым. Ну да,
3: прагматиком,
4: да,
3: так
4: непробиваемым.
3: Скажем,
4: поэтому здесь очень важно, бойтесь своих желаний. Если вы хотите, чтобы ваш мужчина был высокочувствительным, то будьте готовы к тому, что этот мужчина не кинется в драку с медведем.
2: Ага.
4: Ну, потому что ему будет жалко медведя, ему будет там, не знаю...
3: Я ж его поцарапаю, он такой красивый, да?
2: Продолжим через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Югра.
1: Радио Югра. Реклама.
5: Автолига выручает. По пути мне.
1: Реклама.
5: Автолига выручает. По пути меня катает.

0: по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Внимание! С 12 по 14 июня выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». Свежая рыба, сочная дичь, кедровые орехи прямо с тайги, мед, дикоросы, молочная продукция, изделия народных промыслов, сувениры и товары со знаком «Сделано в Югре». Ждем вас в Нижневартовске. Приходите, покупайте Югорское. Город Нижневартовск, набережные реки Оби. Фестиваль «Самотлорские ночи».
2: Без возрастных ограничений.
3: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лентори. Хочу доставку цветов заказать.
4: На, ищу. В Лентори есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
3: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
3: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
5: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
6: Срочность жилетельщика, заказы горят.
7: Помогите найти зубастого продажника.
8: Мне очень нужен четкий программист.
9: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
10: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
11: Ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь стаи туч. Дуешь в спины пешеходам. Гонишь их кого куда. Под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость.
12: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
13: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
14: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
15: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
16: В ЮГУ я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
17: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
13: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
18: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
19: Добро пожаловать в ВТБ.
18: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
20: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
21: Радио
22: Утро начинается здесь.
21: Радио Югра.
23: 9:27. Мы продолжаем разговор. Выясняем сегодня, как вам кажется, какими качествами должен обладать современный мужчина. В нашем голосовании куча вариантов: ответственность, эмоциональная зрелость, надежность, смелость, эмпатичность, невозмутимость, физическая сила, агрессия. Все это в нашем голосовании. Присоединяйтесь в группе во ВКонтакте, в нашем канале во ВКонтакте. В общем, везде можно. Антон написал потрясающий стихи, ведут дебаты в чате жены. Каким же быть мужчина должен? Мужчина пишет им в ответ самим собой. А разве нет? За это любите вы нас. Ну, что сказать? Не в бровь, а в глаз. Но здесь как бы понятно, да? Антон всегда пишет классные стихи. И мне кажется, мы сейчас подошли немножко, самое близко подошли к очень важному такому моменту. Выяснили, что от мужчин требуют там и каменной стены, и эмоций, да? И очень много есть мужчин, которым очень сложно просить о помощи. Лучше я, знаешь что, упаду, чем я попрошу о помощи. Как разрешить мужчинам, ну, психологически,

0: да, быть как раз-таки самими.
1: Самими,
0: да, не только вот опорой какой-то, но и уязвимым. Как вот это разрешить?
2: Мне кажется, это обратно.
1: Самим собой,
2: да. Это обратная сторона вот этой линии, да, когда я большой, смелый,
0: умелый,
2: да, и в то же время я умею и могу просить о помощи. Просить о помощи – это же тоже про силу. Многие считают, что это проявление слабости, но когда тебе нужна помощь, ее нужно попросить. Просто вопрос в том, у кого ты ее попросишь. Mm-hmm. Настоящий мужчина обычно просит у мужчин. Это правильно, потому что, ну, не знаю, занимать деньги у женщин, особенно у своей женщины, это, ну, так себе. А вот найти...
1: Занимать деньги у своей женщины? Это вообще даже звучит как-то странно, мне кажется.
2: Слава богу.
1: Брать, может быть, нет? Да. Но это же наш совместный семейный бюджет. Как понять?
2: Не всегда, кстати, у семей...
1: Ну, да, я понимаю, что есть раздельный бюджет и все прочее.
2: Но если он, например, берет какие-то ресурсы у мужчины, то это... у как бы младший у старшего, mm-hmm. да, или равный у равного. Когда он начинает искать вот эту помощь среди женщин, это очень похоже на отношения мама-ребенок.
0: Мама и сын.
2: Да.
0: Mm-hmm.
2: Просить нужно о помощи, если она тебе нужна, потому что мужчина не железный, и ему тоже действительно нужна когда-то помощь.
1: Ну, вообще, на самом деле, мне кажется, это умение контролировать ситуацию.
2: Да.
1: То есть, когда ты просишь о помощи, значит, ты просчитал какие-то риски
2: Все
1: и решил, что, ну, это необходимо сделать. Это про эмоциональную зрелость.
2: И нашел выход.
0: И попросил этой помощи. И мы продолжим разговор через несколько минут.
3: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости на главном окружном.
4: Доброе утро, студия, Елена Васильева. Югра демонстрирует положительную динамику в сфере правопорядка. В Когалыме готовят к открытию новую школу. Нефтеюганск украсят более 140 тысяч цветов. Югра добилась значительных успехов в укреплении правопорядка. По итогам 5 месяцев текущего года общее число преступлений сократилось на 13,5%, а показатель раскрытых дел приблизился к 3000. Такая информация была озвучена на заседании профильного координационного совещания. Как отметил губернатор округа Руслан Кухарук, особо выделяется прогресс в сфере миграционной политики. Благодаря комплексным мерам, включающим ужесточение контроля и совершенствование нормативно-правовой базы, удалось снизить преступность среди мигрантов на 81%. Большое внимание уделяется противодействию киберпреступности, которая составляет почти 45% всех правонарушений. Несмотря на рост числа пострадавших, раскрываемость таких деяний удвоилась. Успешно ведется работа и по раскрытию преступлений прошлых лет и дел, связанных с организованной преступностью. В сфере борьбы с наркотиками изъято более 71 килограмма запрещенных веществ, перекрыто 17 каналов поставок. Что касается детской преступности, то здесь отмечается снижение на 16%, но наблюдается рост административных правонарушений на 27,5%. В связи с этим Руслан Кухару поручил муниципалитетам разработать дополнительные меры социально-педагогической поддержки молодежи, усилить сотрудничество с образовательными учреждениями и семьями. Новую школу на 900 мест откроют предстоящей осенью в Когалыме. Заместитель губернатора Югры Елена Майер в ходе рабочей поездки в город проверила готовность образовательного учреждения. Здание спроектировано с универсальной безбарьерной средой, а его площадь превышает 20 тысяч квадратных метров. Внутри созданы комфортные условия для получения качественного образования, занятий наукой, творчеством и спортом. Особое внимание уделено безопасности. В школе смонтируют две независимые системы оповещения – противопожарную и антитеррористическую. Елена Майер также отметила, что ввод объекта позволит на 10% сократить количество учащихся во вторую смену. Сейчас в просторных спортзалах уже смонтировали оборудование и снаряды, в классах расставили мебель и учебный инвентарь, во дворе установили игровые и спортивные площадки. Фонд поддержки предпринимательства Югры «Мой бизнес» запускает серию открытых онлайн-встреч в рамках федеральной программы «Креативный код Россия», направленной на поддержку малого и среднего бизнеса. Первый эфир уже состоялся. Эксперты рассказали, как превратить вызовы в точки роста, создать сильный бренд, эффективно использовать цифровые инструменты для продаж и выстроить маркетинговую стратегию на год. Также участники узнали, как личные цели предпринимателя влияют на успех компании и каким образом творческие идеи можно превратить в прибыльный бизнес-проект. И последнее. Нефтеюганск готовится к масштабному озеленению. В ближайшее время в городе высадят свыше 140 тысяч цветов. В списке растений – агератумы, алисумы, лобелии, цинерарии, астры и другие. По словам главы города Юрия Чекунова, подрядчик заблаговременно подготовил почву и утвердил дизайн-клуб. Всего запланировано 25 основных локаций с вазонами, дугами и подвесными конструкциями. Дополнительно появятся 11 клумб и цветников, включая узорные, на городском променаде. Согласно контракту, работы должны завершиться к 30 июня, однако исполнитель планирует справиться с утвержденными объемами раньше срока. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
3: Главное окружное радио. Югра.

0: погоды на главном окружном.
1: 9 часов 37 минут. 11 июня, четверг сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске 26 градусов тепла в течение дня. В Тюмени плюс 23. В Урае и Междуреченском 21 градус выше 0. В Югорске, Советском и Нягане воздух прогреется до 23 градусов. В Белоярском и Березово плюс 25. В Нефтеюганске, Пойковском, Патьяхе, Ленторе, Мегионе, Лангепасе и Когалыме 27 градусов тепла и плюс 29 в Покачах и Радужном. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 22, в Нижневартовске 25 градусов тепла, в Тюмени плюс 16. Это был прогноз погоды на сегодня, 11 июня, четверг.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 9:41. Про настоящих смелых, умелых, сильных, загорелых. Это про мужчин сейчас я говорю. Мы
2: сразу
1: продолжаем
2: было понятно.
1: Разговор.
3: Как будто джунгли зовут.
1: Хорошо, да. И есть сообщение от Марины. Марина пишет: доброе утро. А если мужчина на постоянной основе, Юля, это вопрос к тебе, психолог Ирина Носкова на студии. Значит, смотри, а если мужчина на постоянной основе занимает у своей дамы, ну, естественно, дама не ждет обратно этих денег. Знаете, такой ворон, который кружит около нее. Надо вот 3000 до завтра, ну и как бы не просит, да, ну как бы вот, да, но как бы намекает, что вот бы ты помогла бы мне, да. А Марина спрашивает, как быть с этим вороном. При этом этот ворон, который кружит, он работает, все в порядке, а дама при этом чувствует себя уже не дамой, а мамой. И мужчина этот, по всей видимости, по мнению Марины, просто не умеет распределять правильно деньги. Не потому, что он мало зарабатывает или у него там много каких-то посторонних трат. Просто он не умеет правильно распределять,
2: что с
1: этим вороном делать.
3: Ну, наша слушательница, мне кажется, очень правильно обозначила и правильно себя ощущает не дамой, а мамой. Потому что позиция действительно
2: такая,
3: родительская. Когда я даю, а взамен не получаю. Я бы просто перестала давать. Нет, и все. Тебе нужны деньги, я услышала, я верю, что ты справишься. Я бы не выбрала мужчину, который не справится. Верю в тебя.
1: Марина, почему?
2: Вот. И в-третьих, мне кажется, надо просто опережать, когда человек звонит или там говорит, вот слушай, тут что-то, и сразу же ему говорить, а нет ли у тебя 3000 до завтра?
1: Мы это с девчонками решили, да.
2: Очень нужно, очень, сапоги увидела, не знаю, неважно вообще, просто опережать.
3: Вот я бы еще раз, наверное, повторилась, что да, действительно, бывают такие ситуации, когда мужчине нужно откуда-то взять ресурсы. Дорогие мужчины, берите эти ресурсы среди мужчин, потому что наверняка у вас есть старшие родственники, друзья. Там,
1: слушайте, но надо понимать, старшим родственникам, друзьям, коллегам, не знаю, армейским знакомым, как они там называются, как это, армейским друзьям, им надо отдавать, а женщине своей можно и не отдать. Это же как бы, ну,
2: это неправда.
3: Это мама.
2: На самом деле, ну, как мне кажется, если люди договорились, что в семейный бюджет каждый там в этом месяце, например, я кладу 10 тысяч, и ты кладешь 10 тысяч. Если по каким-то причинам я в этом месяце не могу положить 10 тысяч в семейный бюджет, то на следующий месяц я должен положить 20 тысяч.
1: Все верно.
2: Вынь да положь.
1: Все верно.
3: Ну, а в этом месяце как быть?
1: Нормально, на мои
2: 10. Ну, договоримся как-нибудь.
1: Да,
2: ну, поясок подзатянем, да.
1: Не поедим.
2: Я, в конце концов, не буду за пьяным ходить.
1: Да, ну, в общем, какой-нибудь выход найдем.
2: Компромисс же, ну,
1: смотрите,
2: правда, всякое
1: ладно,
2: бывает.

0: деньги все понятно. Марина, надеюсь, позиция специалиста нашего понятна вам. Очень хочется, конечно, продолжения, как там.
1: Мне вообще на самом деле кажется, что у Марины тоже есть позиция, и, наверное, она уже четко тоже сформулирована, эта позиция. Единственное, что жалко обидеть человека, выйти из зоны комфорта.
2: И на самом деле мы не даем вырасти человеку. Это не эмоциональная незрелость, кстати, как раз таки.
0: Вот, вот, это то, с чего мы начали. Вот, чистый, да, реальный пример эмоциональной незрелости человека.
2: Марина, дайте вырасти вашему партнеру.
0: Так, и теперь, смотрите, у нас остается еще парочка неотвеченных вопросов, на которые точно нужно дать и получить ответ. Юль, вопрос, который касается здоровья мужского. А здоровье главная опора? Вот смотри, почему вдруг мужчины до сих пор игнорируют профилактику, с чем это связано? Мы об этом поговорим буквально через несколько минут.
3: Утро начинается здесь. Радио Югра. Радио Югра. Реклама.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 9:50. Про современных, настоящих мужчин и качества, которыми они должны обладать. Они, в смысле мужчины. Мы с ним все утро говорим. И психолог Юлия Носкова у нас в студии. Немножко, вот я сказала, что будем немного говорить про здоровье. Вот мы все утро сегодня. Эмоциональная зрелость. Mm-hmm. Потом, значит, ответственность. И вот это все. Вот мне кажется, ответственность — это еще и забота о себе. Вот насколько забота о себе — это тире ответственность. Вот очень часто можно встретить, не пошел, там что-то болит, ой, да ладно, переболит, там все такое. Вот почему вот так халатно относиться к своему здоровью?
2: А я знаю ответ на
1: этот
2: вопрос. Мне кажется, это эволюционно так сложилось, потому что мы занимаемся тем, что следим за семьей, чтобы все в семье было нормально. И нужна каждому мужику, нужна женщина, которая будет направлять его, вот как...
3: Возвращать энергию
2: как,
3: на себя,
2: скажем,
3: да?
2: Те же самые обезьяны, они там из друг друга блох, извините, там выбирают. То есть заботятся каким-то образом друг о друге. Мужчина ходит, ищет еду, пропитание, защищает племя. О здоровье мужчины заботится его женщина. Говорит, что-то ты, цвет лица у тебя поменялся, дорогой. Сходи-ка ты, пожалуйста,
1: в больничку. А ты игнорируешь, ты говоришь,
2: да,
1: что пройдет.
2: Да, я сильный мужик. Я говорю, нет, все нормально. И задача женщины в этот момент сказать, дорогой, ты у меня сильный мужик. Сходи, пусть тебе помогут. Посмотрят, все ли у тебя в порядке.
1: А ты все равно игнорируешь, потому что...
2: А я тебя вечером поцелую.
1: А ты все равно игнорируешь, потому что боишься. И в этот момент не думаешь о том, что если ты сейчас кончишься, им нечего будет есть, потому
3: это
1: что
3: верно.
1: Не принесет никто. Вот.
2: Вот вы сейчас предполагаете, а я факты говорю. Давайте послушаем
3: психолога. Это верно. Если не заботиться про свое здоровье, то закончится все может печально. И тогда ты можешь быть сильным добытчиком в семье, если тебя вдруг не станет, или ты получишь какие-то увечья, инвалидность, легче семье точно не станет. Поэтому это тоже один из моментов эмоциональной зрелости, когда мы несем ответственность, опять же, да, но теперь уже и про свое здоровье. Сюда же, мне кажется, относится и отношение к зависимостям, когда я в ответе за то, как я себя веду. Да?
2: Как я изнашиваю свой организм, получается.
1: Да, мы сейчас про зависимости, верно. про вредные привычки.
3: Обязательно нужно заботиться о здоровье, идти в больницу, идти ко врачу, если есть такая необходимость. И да, наверное, соглашусь с Николаем, что именно женщина является таким маячком, который говорит, наверное, пора. Вот смотри, вот у тебя тут появился какой-то симптом. Сходи-ка. Почему они не доходят, это другой вопрос.
2: Потому что мужчина — это случайно выживший мальчик. Мы постоянно ставим эксперименты. Я думаю, что здесь нужна настойчивость женщины. Даже, может быть, за руку отвести, хитростью отвести в больницу, просто пересилить вот эту вот каменную стену немножко, и все.
3: Если мы все-таки говорим про эмоциональную зрелость, то тут должно быть понимание, что я сам несу ответственность за себя в том числе, не перекладывая ее там на жену, на партнера и так далее. Если она берет, жена, да, там, берет за руку своего мужа и тащит, это же не жена уже, это же уже мама.
1: Мама, опять же,
2: На мой взгляд, вот
1: говорили.
2: Здесь стоит включить эту роль, потому что, вы же знаете, что статистика такая штука, что
3: смертность
2: одинокие мужики
3: лучше,
2: живут меньше, чем люди в семье, конечно, потому что о них есть кому заботиться.
1: Юль, вот, кстати, по поводу есть о ком заботиться, и вот, представляем себе семью, мужчина, женщина, все как надо. Какие женские качества полезно мужчине перенять для того, чтобы собственное понятие мужественности
2: не
1: размыть? И как-то и стать как-то...
2: Прокачаться, апгрейд какой-то совершить в эмоциональном плане.
3: Женщина более эмпатична. И сегодня было бы неплохо, если бы мужчины учились у женщин именно вот этой эмпатии. Но крайности, они не полезны. Я практически каждый эфир об этом говорю. Если мужчина будет слишком эмпатичен, ему будет жалко задрать этого медведя. Возвращаясь к тому вопросу. Слишком высокая чувствительность снижает вот эту здоровую агрессивность. А она должна быть. Мужчина все-таки это про агрессию.
2: Про тестостерон.
3: Все верно. Про внешнюю среду, а там без вот этой здоровой агрессии ты не выживешь.
1: Есть сообщение от Виктории, все про деньги. Надо было вообще в целом только про деньги
3: говорить. Это отдельная тема.
1: Смотрите, мои самые любимые вообще. Виктория пишет: ребят, доброе утро, слушаю вас и поражаюсь. Семейный бюджет он внес, она внесла, так это уже торгово-рыночные отношения. Угу. И сейчас, внимание, самое интересное, 22 года назад, пишет Виктория, когда мы с будущим мужем стали жить вместе, он просто сам отдал мне карточку. Более того, смс о списании и пополнении тоже приходят мне. И он никогда не спрашивал, куда я деваю деньги. Я тогда не работала, сейчас работаю, моя зарплата тоже тратится на семью. Муж знает, что я все оплачу, все куплю, всех одену, всех накормлю, и ему так удобно.
3: Удобно. Юля? Конечно, удобно. Удобно. А почему бы и нет? Но представляете, сколько это же ответственности на плечах хрупкой женщины. Она все заплатит, она распределит деньги, она просчитает, хватит ли им или не хватит. Это супер, что она умеет так делать, но расслабиться в такой ситуации точно не получится. А женщина творит свои женские дела именно из расслабленного состояния, mm-hmm. поэтому
1: классно
3: сегодня...
1: Классно сказала, как!
2: А мне тоже нравится такая позиция. Вот по поводу денег, ну правда.
1: А чтобы она за все отвечала?
2: Если, скажем, ну если сложится такая ситуация, что мне, да, женщина будет отдавать все деньги, то мы...
1: Вы будете бедно жить!
2: Конечно. Мы будем на дырявой лодке где-нибудь плавать, не знаю, ночевать в коробке из-под телевизора, это 100%.
3: Это опять же про ответственность. Насколько я ответственна по отношению к деньгам, насколько я умею распределять их. Вообще, есть такая классная старая поговорка, кто главный в семье? Не тот, кто зарабатывает больше, а тот, кто эти деньги распределяет.
1: Вот да.
3: Потому что это больше ответственность, на самом деле.
1: Психолог Юлия Носкова в студии у нас была сегодня. Разобрали по винтикам, по косточкам всех мужиков. Предлагаю сделать то же самое с женщинами. Но через некоторое время выдохнуть
2: надо. Мне как-то разобранные женщины не очень нравятся. Собранные, куда гармоничнее выглядят.
1: Вот про них и поговорим, но уже через несколько дней, может быть. Юлия Носкова была в студии. Юль, спасибо, что пришла.
3: Всего
1: спасибо,
3: доброго.
1: Пока.
2: Всего доброго.
0: Утро начинается.

0: местное время 10:00 утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Когалыме готовят к открытию новую школу. Нижневартовские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в похищении ребенка. Нефтеюганск украсят более 140 тысяч цветов. Новую школу на 900 мест откроют предстоящей осенью в Когалыме. Заместитель губернатора Югры Елена Майер в ходе рабочей поездки в город проверила готовность образовательного учреждения. Здание спроектировано с универсальной безбарьерной средой, а его площадь превышает 20 тысяч квадратных метров. Внутри созданы комфортные условия для получения качественного образования, занятий наукой, творчеством и спортом. Особое внимание уделено безопасности. В школе смонтируют две независимые системы оповещения – противопожарную и антитеррористическую. Елена Майер также отметила, что ввод объекта позволит на 10% сократить количество учащихся во вторую смену. Сейчас в просторных спортзалах уже смонтировали оборудование и снаряды, в классах расставили мебель и учебный инвентарь, во дворе установили игровые и спортивные площадки. Правоохранительные органы Югры начали расследование в отношении 47-летнего жителя Нижневартовска. Он подозревается в похищении несовершеннолетней. Инцидент произошел 7 июня. По версии следствия, мужчина забрал 10-летнюю девочку от Комсомольского озера. Он оказал на ребенка психологическое давление, вынуждая подчиниться, и затем на личном автомобиле привез к себе домой. Незаконное удержание продолжалось до прибытия сотрудников правоохранительных органов, комментирует старший помощник руководителя следственного управления СКР по Югре Алина Ирина.
3: Обвиняемый задержан. Следствием перед судом заявлено ходатайство об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.
2: Югорские леса снова оказались под натиском огненной стихии. Как сообщили в окружном департаменте недропользования и природных ресурсов, в Нижневартовском районе действуют 4 очага, охватившие более 66 гектаров. На месте работают 39 пожарных и специальная авиация. Населенные пункты вне опасности. Тем не менее, ситуация требует постоянного внимания, особенно учитывая сохраняющуюся высокую пожарную опасность в ряде районов, включая Нижневартовский, Сургутский и Белоярский. Сотрудники авиалесоохраны настоятельно просят жителей округа проявлять максимальную осторожность и незамедлительно сообщать о любых признаках дыма или огня по телефонам 8-34-67-33-15-46, 8-800-100-94-00 или 112. И последнее. Нефтеюганск готовится к масштабному озеленению. В ближайшее время в городе высадят свыше 140 тысяч цветов. В списке растений – агератумы, алисумы, лобелии, цинерарии, астры и другие. По словам главы города Юрия Чекунова, подрядчик заблаговременно подготовил почву и утвердил дизайн-клуб. Всего запланировано 25 основных локаций с вазонами, дугами и подвесными конструкциями. Дополнительно появятся 11 клумб и цветников, включая узорные, на городском променаде. Согласно контракту, что работы должны завершиться к 30 июня, однако исполнитель планирует справиться с утвержденными объемами раньше срока. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
4: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.
5: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 10:04. 11 июня. Четверг. Среда, четверг. Ну да, не верится, да?
6: Почти что пятница,
0: да. Последний рабочий день. Николай Авдонин.
6: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро. И еще гости в студии. Мы сегодня с самого утра будем говорить о важном, о том, что волнует каждую большую семью в Югре. Мы будем говорить сегодня о поддержке многодетных семей в сфере образования. В гостях сегодня начальник управления экономики и образования департамента и образования науки Югры Елизавета Маркова. Елизавета Сергеевна, доброе утро.
7: И доброе.
0: Мы, давайте вот так, смотрите, важный вопрос. Как совместить учебу троих, четверых, пятерых детей, да, и при этом не разориться, скажем, на школьных расходах? Какие льготы положены, куда обращаться и все остальное? Вот мы сегодня об этом обязательно поговорим.
6: Да, давайте сразу к самому главному. Не все многодетные семьи знают, какую поддержку они могут получить в сфере образования от государства. Вот вот какая поддержка существует у нас в округе? Вот об этом, пожалуйста, расскажите для многодетных семей.
7: Доброе утро, радиослушатели. Хотелось бы остановиться на самом важном. Значит, самая востребованная мера социальной поддержки в сфере образования – это, конечно же, питание школьников. Угу. Школьников и студентов колледжей. Из бюджета региона выделяются средства на двухразовое питание указанной категории обучающихся.
6: Угу. Бесплатное питание.
7: Бесплатное питание. Завтраком и обедом школьники, студенты колледжей обеспечиваются питанием.
6: Отлично.
7: 70 тысяч обучающихся обеспечены указанной мерой поддержки. То есть данная мера является востребованной, родители ей пользуются, она носит заявительный характер. В принципе, процедура достаточно простая. Родитель заполняет заявление о том, что его ребенок будет обеспечиваться питанием в школе. Указывает период, ознакомливается с порядком осуществления питания в школе или в колледже. И школа буквально на
6: семейная.
7: На самом деле, действительно, в 2026 году из бюджета региона выделяется 446 рублей в день на обеспечение питания одного школьника или студента колледжа.
6: Нормальная сумма. А какие-то документы нужно для этого собрать, для того, чтобы получить эту поддержку? И многодетная семья – это семья, где трое и больше детей или какие-то другие категории?
7: Действительно, очень важно. А кто же относится к этой категории? Дети из многодетной семьи. Значит, критерием нуждаемости определена семья, в которой трое несовершеннолетних детей до 18 лет, либо старшему ребенку в этой семье более 18 лет, но он является студентом, который учится в среднем или в высшем учебном заведении.
0: Учится очно.
7: Поэтому вот для такой семьи и предоставляются меры поддержки. Еще раз, с пакетом документов на самом деле все очень просто. Родитель, законный представитель, пишет заявление. Подтверждение, что семья относится к этой категории, образовательная организация уже через систему межведомственного взаимодействия проверяет самостоятельно, без предоставления дополнительных документов. Но, в принципе, родители сам может приложить информацию о том, что их семья является многодетной.
0: Эти деньги, о которых сейчас вот идет речь на питание, эти деньги получает родитель или это образовательное учреждение получает? И это каждый день выделяется сумма? Или это единоразово, там, не знаю, раз в год просчитали, сколько будет стоить? Как вот это все происходит?
7: На сегодняшний день в регионе установлена следующая схема. Значит, деньги доводятся до образовательной организации. Образовательная организация организовывает питание школьников и студентов колледжа. В периоды, когда имеются актированные дни или ребята переведены на дистанционное обучение, тогда родителям этой категории детей предоставляется денежная компенсация. Денежная компенсация предоставляется уже в размере 223 рубля.
0: Ну, то есть дома можно будет на эти деньги спокойно прокормить ребенка.
7: Да, купить продукты, интересно, что-то приготовить.
0: Здорово.
7: Создать условия.
0: Продолжим разговор через несколько минут.
1: Радио Югра.
5: Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 12 минут. 11 июня, четверг сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 26, в Тюмени 23 градуса тепла. В Урае и Междуреченском 21 градус выше 0, в Югорске, Советском и Нягане плюс 23, 25 градусов выше 0 в Белоярском и Березово, в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Когалыме плюс 27, в Покачевске, в Чах и Радужном воздух прогреется до 29 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 24, в Нижневартовске 26 градусов тепла, в Тюмени плюс 17. Это был прогноз погоды на сегодня, 11 июня, четверг.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:18. Мы про поддержку многодетных семей в сфере образования продолжаем говорить. Напомню, в гостях начальник управления экономики и образования Департамента и образования и науки Югры Елизавета Маркова. А в студии у нас Елизавета Сергеевна. Мы продолжаем. И теперь... И,
2: на мой взгляд, питание, ну, это классно вообще, что в плане питания помогают многодетным семьям. Но образование это ведь тоже такое, особенно в наше время, дорогостоящее удовольствие. Особенно, если много детей. Я, тем более, своего вот в институт устраивал. Это сложно и дорого. Вот
1: я
2: если какая-то...
1: Сейчас скажешь, я-то своего наконец-то в армию отправил.
2: В армию отправил, там подешевле будет, да. Есть ли какая-то поддержка от государства вот как раз обучающимся в средних и высших специальных учебных заведениях?
3: Да, конечно. В последние 3 года многодетным семьям предоставляется такая мера поддержки, как компенсация стоимости платного обучения для студентов колледжей. Данная мера за последние 3 года показала свою востребованность. Количество заявителей у нас возрастает кратно в геометрической прогрессии. И это хорошо.
2: Да.

0: году более 800 семей воспользовались указанной мерой поддержки.
1: Нормальненько.
0: Угу. Поэтому мера востребованная.
2: А сумма каким-то образом ограничена? Всю сумму компенсируют или есть какие-то условия?
0: На сегодняшний день созданы условия по компенсации стоимости платного обучения в размере 50%. Угу. Но и ограничена максимальная сумма. Не более 40 тысяч рублей в месяц.
1: В год.
0: Значит, в среднем результат показывает, что в среднем выплата и составляет 40 тысяч рублей.
1: Я правильно понимаю, что нет разницы, какую специальность выбирает ребенок, ну, будь то студент, да, вообще не важно, будь то юрист,
2: среднее.
1: Все, мы говорим про специальность, про среднее, да?
2: Возраст каким-то образом влияет на это? Ну, то есть там до какого-то определенного возраста только деньги будут компенсировать или
0: значит,
2: не имеет
0: получателями указанной меры являются студенты, которые обучаются очно обязательно, и возрастная категория ограничена возрастом 23 лет, точно так же, как и критерии нуждаемости для молодой семьи. Несовершеннолетние дети до 18 лет, плюс, если старший является студентом очной формы обучения, в возрасте до 23 лет. То есть критерии применяются и в случае с питанием школьников, и в случае с компенсацией стоимости платного обучения едины.
1: Теперь понятно. Слушайте, ну хорошо, вот есть в многодетной семье те, кто пошел в высшее учебное заведение, в среднее специальное, те, кто в школу пошел, их там кормят, им там за учебу платят, все здорово. Но есть же еще вот малютки совсем, которые еще в дошкольное учебное заведение собираются устраиваться. Есть, как мы понимаем правильно, да, есть какая-то первоочередной порядок какой-то. Да, давайте вот немножечко про условия вот здесь, про прием детей в организации, да, которые, собственно, осуществляют.
0: Не забыли про самых маленьких обучающихся воспитанников детских садов.
2: О них забудешь, пожалуй.
0: Так. Указ семьи многодетные имеют право на первоочередное зачисление детей дошкольников в детские сады. Данная мера тоже является очень востребованной. В 2025 году у нас порядка 4000 семей воспользовались указанным правом, а на текущую дату уже более 1500 семей воспользовались данным правом по зачислению ребенка в дошкольное учреждение. На сегодняшний день все дети обеспечиваются местами в дошкольных учреждениях. Проблем с очередностью нет.
1: Смотрите, проблем с очередностью нет, с питанием решили, с образованием решили, но не секрет же, что можно встретить всякие разные сообщения в социальных сетях, что-то из серии «Ой, да мне там вроде положено, а мне отказали». Вот какая причина для отказа выплате компенсации может быть?
0: Причина, в принципе, одна. Несоответствие критерию многодетной семьи. Наличие несовершеннолетних детей. Либо в случае с компенсацией платного обучения предоставление неполного пакета документов.
1: То есть идите дополняйте.
0: При предоставлении полного пакета документов и соответствует требованиям многодетной семьи наличие несовершеннолетних детей,
2: обязательно
0: в этом случае
2: помощь будет предоставлена
0: в полном объеме. В принципе, на сегодняшний день у нас не так много отказов, потому что перечень достаточно простой и понятный.
2: Еще тем более сейчас практически, если на компенсацию, точнее, на помощь в питании вообще
1: не нужно собирать документы,
2: образовательная организация этим займется.
1: Я же правильно понимаю, что это касается вообще всего округа, неважно, в какой точке округа ты живешь, неважно, в каком муниципалитете, условия везде одинаковые.
0: Условия везде одинаковые. Если мы говорим про компенсацию стоимости платного обучения, мы не привязываем обучение ребенка на территории автономного округа. Ребенок может выбрать образовательную организацию и за пределами автономного округа и на общих основаниях получить компенсацию.
1: Здорово. Отлично, прекрасно. Мы говорили сегодня о поддержке многодетных семей в сфере образования. В гостях у нас сегодня была начальник управления экономики и образования Департамента образования и науки ЮГРЫ Елизавета Маркова. Елизавета Сергеевна, спасибо. Хорошего дня. До свидания.
0: Спасибо вам.
2: Всего доброго.
0: До свидания.
3: Утро начинается здесь. ЮГРА.
4: Радио ЮГРА. Реклама.
5: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми

0: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Когалыме готовят к открытию новую школу. Нижневартовские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в похищении ребенка. Нефтеюганск украсят более 140 тысяч цветов. Новую школу на 900 мест откроют предстоящей осенью в Когалыме. Заместитель губернатора Югры Елена Майер в ходе рабочей поездки в город проверила готовность образовательного учреждения. Здание спроектировано с универсальной безбарьерной средой, а его площадь превышает 20 тысяч квадратных метров. Внутри созданы комфортные условия для получения качественного образования, занятий наукой, творчеством и спортом. Особое внимание уделено безопасности. В школе смонтируют две независимые системы оповещения – противопожарную и антитеррористическую. Елена Майер также отметила, что ввод объекта позволит на 10% сократить количество учащихся во вторую смену. Сейчас в просторных спортзалах уже смонтировали оборудование и снаряды, в классах расставили мебель и учебный инвентарь, во дворе установили игровые и спортивные площадки. Правоохранительные органы Югры начали расследование в отношении 47-летнего жителя Нижневартовска. Он подозревается в похищении несовершеннолетней. Инцидент произошел 7 июня. По версии следствия, мужчина забрал 10-летнюю девочку от Комсомольского озера. Он оказал на ребенка психологическое давление, вынуждая подчиниться, и затем на личном автомобиле привез к себе домой. Незаконное удержание продолжалось до прибытия сотрудников правоохранительных органов, комментирует старший помощник руководителя следственного управления СКР по Югре Алина Ирина.
2: Обвиняемый задержан. Следствием перед судом заявлено ходатайство об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.
1: Югорские леса снова оказались под натиском огненной стихии. Как сообщили в окружном департаменте недропользования и природных ресурсов, в Нижневартовском районе действуют 4 очага, охватившие более 66 гектаров. На месте работают 39 пожарных и специальная авиация. Населенные пункты вне опасности. Тем не менее, ситуация требует постоянного внимания, особенно учитывая сохраняющуюся высокую пожарную опасность в ряде районов, включая Нижневартовский, Сургутский и Белоярский. Сотрудники авиалесоохраны настоятельно просят жителей округа проявлять максимальную осторожность и незамедлительно сообщать о любых признаках дыма или огня по телефонам 8-34-67-33-15-46, 8-800-100-94-00 или 112. И последнее. Нефтеюганск готовится к масштабному озеленению. В ближайшее время в городе высадят свыше 140 тысяч цветов. В списке растений – агератумы, алисумы, лобелии, цинерарии, астры и другие. По словам главы города Юрия Чекунова, подрядчик заблаговременно подготовил почву и утвердил дизайн-клуб. Всего запланировано 25 основных локаций с вазонами, дугами и подвесными конструкциями. Дополнительно появятся 11 клумб и цветников, включая узорные, на городском променаде. Согласно контракту, что работы должны завершиться к 30 июня, однако исполнитель планирует справиться с утвержденными объемами раньше срока. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 10:35. Сегодня 11 июня, четверг, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске плюс 26 в течение дня, в Тюмени 23 градуса тепла. В Урае и Междуреченском плюс 21, в Югорске, Советском и Нягане 23 градуса тепла, в Белоярском и Березово плюс 25, в Нефтеюганске, Пойковском, Патиахе, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Когалыме 27 градусов выше нуля, в Покачах и Радужном воздух прогреется до 29 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 24, в Нижневартовске плюс 26, в Тюмени 17 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 11 июня, четверг.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:39. Игра на связи. +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений телеграммы Макс. Коля очень ждет ваших подсказок.
2: Очень ждет. У Коли комплексы уже возникают. Потому что я с каждым разом понимаю, что пропасть между мной и искусственным интеллектом только растет.
1: 3-0 в недельном зачете. Понимаешь, 3. Помог. Выбрала очень простые подсказки. Хотела искусственный интеллект. Угу. Я попросила его.
2: Ты знаешь, что сейчас ты делаешь? Что? Ты множишь мои комплексы еще сильнее. Потому что после вот этого, если я не угадаю, там, ну, скажем, хотя бы с третьей, все, это же будет травма на всю мою оставшуюся долгую жизнь.
1: Переложи ответственность на тех, кто помогает тебе. Пусть это у них будет, там, не знаю, совесть играть и все остальное.
2: Но у них не будет ничего играть, я же их знаю. Нормально. Главное, чтобы вы сегодня поиграли со мной и получили удовольствие. Все, давайте.
1: Все, кто готов играть, давайте все к нам, мы поехали. Это фоторобот врага, который организм изучает не в спортзале, а на поле боя.
2: Мишень?
1: Нет. Это учебная тревога для организма. Сирена воет, а бомбы не падают.
2: Вакцина?
1: Ну, конечно.
2: Это вакцина?
1: Ну, конечно,
2: Екатерина.
1: Это вакцина.
2: Екатерина написала. Вакцина, опасность, написала Елена.
1: Ну, конечно, это вакцина. Ну, конечно. Видишь, как быстро. Конечно. Видишь, как быстро все решилось.
2: Макс, не расстраивайтесь. Еще много будет игр.
1: Ну, вот, слушайте, я же сказала, я специально выбрала такое слово. Ну, чтобы ты просто, ну, чтобы 3-1. Но, в общем, зачете все равно 12.
2: Я бы все равно не догадался. Вот, честное слово, как вы это делаете?
1: Ну,
2: на мой взгляд, мне кажется, может, это женщины придумали искусственный интеллект. Именно поэтому вы с ним так коннектитесь хорошо.
1: Слушай, но очень сложно не отгадать. Ну, например, смотри. Программный код, который перехватывает управление вирусом до того, как тот запустил деструктивный сценарий.
2: Антивирус.
1: Ну, троянский конь, наоборот, внутрь проникает. Это не враг, а инструкция по его уничтожению. Ага. Ну, разве это непонятно, что это вакцина?
2: Ну, ты понимаешь, после того, как я знаю ответ на этот вопрос, все становится, конечно же, очевидным.
1: Да, всем спасибо за участие. Да, получилось мало поиграть. Да, получилось мало, но ничего страшного. Через 3 выходных мы вернемся. Коля начнет.
2: Да, буду я уже загадывать. Елена, а вам большое спасибо за поддержку.
1: Да, и всем.
2: То, что комплексов у меня не будет, по крайней мере, сегодня.
1: Спасибо, всем спасибо.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.

0: не стой! Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лентори. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лентори есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
3: Если мои дети будут чаще гулять, у них будет больше друзей.
4: Мечтайте без «если». В жилом районе Беринг, в Тюмени, дворы как место приключений. Юкольники, вулканы и камчатский краб за окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на enka.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Энка». Беринг, квартал на Камчатской. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 50.

0: 10:47. После прослушивания этой песни в очередной раз хочется посмотреть фильм «Майкл», который, между прочим, в кинотеатрах до сих пор идет. И если вы не видели, я советую сходить. Mm-hmm. Это крутое кино, которое действительно достойно просмотра. Овны, сегодня не спешите с решениями, если они касаются не только вас. Сначала все взвесьте, только потом действуйте.
1: Тельцы и звезды говорят, что окружающие не столько думают о вас, сколько вы переживаете за их мнение.
0: Близнецы, сегодня, возможно, встречу с человеком, которому вы давно хотели напомнить о себе.
1: Раки, этот день больше подходит для отдыха, чем для каких-то важных встреч.
0: Львы, сегодня многое покажется возможным и легко выполнимым, и вам это не кажется.
1: Девы, сегодня дома неожиданно могут появиться дела, но много времени они у вас не отнимут.
0: Весы, небольшие поездки сегодня сложатся удачно, вы получите массу эмоций.
1: Скорпионы, сегодня есть риск быть пойманным в ловушку чьих-то интересов.
0: Стрельцы, сложные рабочие вопросы сегодня решатся неожиданно быстро. День сложится очень удачно.
1: Козероги, чтобы исключить любую вероятность вашего плохого настроения, проведите этот день в компании самого себя.
0: Водолеи, сегодня будьте как можно настойчивее. Многие моменты удастся разрешить только под вашим напором.
1: Рыбы, сегодня, прежде чем подписывать какие-то документы, убедитесь, что с ними все в порядке.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 10 часов 54 минуты. Такие мошенники предвыходные, что ли, да? Угу. Сейчас немножечко расскажу.
3: Предпраздничные, я бы даже сказал.
2: Предпраздничные выходные. Слушай, ну история с пенсионером из Ханты-Мансийска, который 4,5 миллиона рублей передал мошенникам. Схема элементарная, защита счетов. То есть мы об этом говорим. Угу. И все равно схема эта продолжает работать.
3: Но всегда будут люди, которые либо не слышали, либо не запомнили, либо, не знаю, пропустили мимо ушей, поэтому мы и говорим об этом каждый день.
2: Да, либо думают, что с кем угодно, только не со мной. А если мне позвонили, значит, точно какая-то беда. В общем, пожалуйста, будьте бдительными, но не надо кормить мошенников вашими же деньгами, не надо. Тут собираются на госуслугах кнопочку такую завести, тревожную кнопку от мошенников. Уже Госдума приняла такой законопроект, и это позволит снизить, по мнению авторов этой инициативы, все это позволит снизить число хищений у россиян, в смысле, число хищений денег. Раньше при каком-то непонятном списывании денег с карты нужно было сначала в банк позвонить, потом доказать, что ты не верблюд, и вот что, в общем, вот это все такая долгая достаточно процедура. Теперь достаточно будет зайти на госуслуги, нажать кнопочку одну, и сигнал автоматически поступит в систему антифрод. Mm-hmm. И эта система, я напомню просто, да, эта система с марта этого года связывает банки, сотовых операторов и правоохранителей. На платформе государственных услуг сервис появится к сентябрю. В смысле, сервис, вот эта кнопочка.
3: Угу. В сентябре этого года появится.
2: Да, в сентябре к сентябрю обещают, что появится и будет, наверное, очень...
3: Ну, будем надеяться, да. Главное, чтобы не получилось... Всегда же, когда что-то новое появляется, какие-то недоработки
2: есть. Конечно,
3: вот я думаю, что к сентябрю это все доработает, потому что был уже опыт у нас, когда с блокированием кредитов, то есть ты в госуслугах тоже там ставил пометочку, что никаких кредитов тебе не нужно.
2: Да.
3: И даже на этом мошенники умудрялись своровать деньги у людей. Поэтому я думаю, что доработают и будет все нормально.
2: И еще одна схема новая. Мошенники предлагают получить россиянам фейковые стипендии или там какие-то гранты. Легенда строится на том, что ко дню молодежи якобы можно получить выплату, премию, грант на проект, компенсацию поездки, оплаты. И начинают звонить. И, пожалуйста, под предлогом таких выплат мошенники переводят молодых людей на сайты, похожие на государственные сервисы, молодежные платформы, страницы банков. Ну, а там от жертвы требуют заполнить анкетку. Ну, все вроде как бы пока что понятно, да? Заполняешь анкетку, и ж деньги тебе собираются выплатить. Дальше просят ввести данные карты для зачисления выплат, либо там оплатить какую-то комиссию, там налог, страховку, проверочный платеж, еще какую-то ерунду. Ну, а дальше все по стандартной схеме мошенников. Все, они владеют твоими данными и забирают все твои деньги, которые у тебя есть. А то еще и, не дай бог, кредит попросят взять, чтобы, не дай бог, тебе не попасться на уловки же этих же мошенников. В общем, хочется всех, во-первых, поздравить с наступающим праздником. Много мероприятий запланировано во всех муниципалитетах Югры. Надо принимать в них участие. Много интересного. Мы будем по городу гулять. Коля, концерты, по-моему, будут петь.
3: 12 числа будет на площади у нас здесь, в Ханты-Мансийске. Огромное количество мероприятий. Можно будет принять участие, развлечься до самого вечера, до темна, я думаю, будет чем заняться.
2: Песни и танцы, и все-все-все.
3: И танцы, и развлечения, и конкурсы, и все прочее.
2: Отличного, отличных всем трехдневных выходных. Мы уже...
3: Наступающим праздником, одним из самых великих, наверное, с Днем России.
2: Да. Николай Авдонин.
3: Даша Кузнецова.
2: До понедельника. Пока.
3: Всего доброго.
0: Утро начинается.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Нижневартовские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в похищении ребенка. В Сургуте станет больше теплых остановок. В Югре успешно внедрен эффективный механизм общественного контроля за ремонтом дорог. Сургут готовится к масштабному обновлению автобусных остановок. До конца года в городе установят около 50 современных теплых павильонов, на что из бюджета выделено 114 миллионов рублей. Новые комплексы заменят устаревшие конструкции и появятся на некоторых площадках, где остановок раньше не было. Объекты оснастят инфракрасным отоплением, освещением, камерами видеонаблюдения и электронными табло с информацией о движении транспорта. На 46 остановках дополнительно заработают системы безопасности и информирования, голосовые оповещения для слабовидящих пассажиров, онлайн-расписание и камеры ночного наблюдения, подключенные к системе «Безопасный город». Завершить монтаж оборудования планируется до конца сентября. Отмечу, в первую очередь новые остановки появятся в местах с самым высоким пассажиропотоком. Точные адреса станут известны после проведения конкурсных процедур. Правоохранительные органы Югры начали расследование в отношении 47-летнего жителя Нижневартовска. Он подозревается в похищении несовершеннолетней. Инцидент произошел 7 июня. По версии следствия, мужчина забрал 10-летнюю девочку от Комсомольского озера. Он оказал на ребенка психологическое давление, вынуждая подчиниться, и затем на личном автомобиле привез к себе домой. Незаконное удержание продолжалось до прибытия сотрудников правоохранительных органов, комментирует старший помощник руководителя следственного управления СКР по Югре Алина Еремеевская.
2: Обвиняемый задержан. Следствием перед судом заявлено ходатайство об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.
1: Югорские леса снова оказались под натиском огненной стихии. Как сообщили в окружном департаменте недропользования и природных ресурсов, в Нижневартовском районе действуют 4 очага, охватившие более 66 гектаров. На месте работают 39 пожарных и специальная авиация. Населенные пункты вне опасности. Тем не менее, ситуация требует постоянного внимания, особенно учитывая сохраняющуюся высокую пожарную опасность в ряде районов, включая Нижневартовский, Сургутский и Белоярский. Сотрудники авиалесоохраны настоятельно просят жителей округа проявлять максимальную осторожность и незамедлительно сообщать о любых признаках дыма или огня по телефонам 8-34-67-33-15-46, 8-800-100-94-00 или 112. И последние жители Югры помогают контролировать качество ремонта дорог. Вместе со специалистами общественники проверяют трассы, обновленные по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В этом году подобные комиссии уже обследовали 226 километров региональных дорог, которые сейчас находятся на гарантийном обслуживании. Неравнодушные югорчане фиксируют трещины, провалы асфальта и другие дефекты покрытия. Все выявленные недочеты подрядчики будут обязаны оперативно устранить за свой счет. В управлении автодорог Югры отмечают, что жители округа стали гораздо активнее следить за состоянием местных магистралей. В прошлом году поступило более 100 обращений по вопросам безопасности и ремонта дорог. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомолл. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: площадках. Мировым товаром – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
1: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
0: Реклама – лишние расходы.
1: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
2: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Югре подвели итоги регионального этапа масштабной программы «Мама-предприниматель». В Сургуте станет больше теплых остановок. В Югре успешно внедрен эффективный механизм общественного контроля за ремонтом дорог. Имя лучшей бизнес-мамы Югры назвали в Сургуте. Там завершился региональный этап всероссийской программы «Мама-предприниматель». За победу боролись более 20 участниц всего округа. В течение 5 дней они проходили интенсивное бизнес-обучение, изучали маркетинг, финансы и управление, а в финале защищали свои стартапы перед экспертами. Лучшим признали проект «Ягодной мастерской. Дикая морожка» за авторством Татьяны Деменчук. Победительница получила грант в 150 тысяч рублей на развитие своего проекта. Теперь она отправится в Москву, чтобы представить Югру на всероссийском финале проекта. Напомню, программа «Мама-предприниматель» реализуется при поддержке Союза женщин России по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Сургут готовится к масштабному обновлению автобусных остановок. До конца года в городе установят около 50 современных теплых павильонов, на что из бюджета выделено 114 миллионов рублей. Новые комплексы заменят устаревшие конструкции и появятся на некоторых площадках, где остановок раньше не было. Объекты оснастят инфракрасным отоплением, освещением, камерами видеонаблюдения и электронными табло с информацией о движении транспорта. На 46 остановках дополнительно заработают системы безопасности и информирования, голосовые оповещения для слабовидящих пассажиров, онлайн-расписание и камеры ночного наблюдения, подключенные к системе «Безопасный город». Завершить монтаж оборудования планируется до конца сентября. Отмечу, в первую очередь новые остановки появятся в местах с самым высоким пассажиропотоком. Точные адреса станут известны после проведения конкурсных процедур. Жители Югры помогают контролировать качество ремонта дорог. Вместе со специалистами общественники проверяют трассы, обновленные по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В этом году подобные комиссии уже обследовали 226 километров региональных дорог, которые сейчас находятся на гарантийном обслуживании. Неравнодушные югорчане фиксируют трещины, провалы асфальта и другие дефекты покрытия. Все выявленные недочеты подрядчики будут обязаны оперативно устранить за свой счет. В управлении автодорог Югры отмечают, что жители округа стали гораздо активнее следить за состоянием местных магистралей. В прошлом году поступило более 100 обращений по вопросам безопасности и ремонта дорог. И последнее. Трое молодых музыкантов из Югры стали финалистами международного фестиваля «Кустендорф Классик», который пройдет с 27 по 29 августа в Сербии. Право выступать на престижной сцене получили пианистка Элина Сагадеева и габаист Даниил Пискунов из Ханты-Мансийска, а также флейтистка Анастасия Корнишина из Сургута. Они успешно прошли российский отбор среди студентов музыкальных учебных заведений. Всего в числе лучших 12 молодых исполнителей из разных регионов страны. Финал состоится в этнодеревне Дрвенград. Соискатели поборются за главные награды фестиваля – золотую, серебряную и бронзовую матрешки, а также смогут выступить на одной сцене с известными музыкантами и получить ценный международный опыт. Напомню, фестиваль, основанный режиссером Эмиром Кустурицей, ежегодно собирает талантливых музыкантов не только из Сербии, но и из России. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
2: «Автомол». Самый большой склад амортизаторов в городе. Кайяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Автолига выручает. По пути все доставляет.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
3: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
4: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
5: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.

0: реклама.
1: На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было не затратно, с ним расходы разделю.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Мальчик просто покупает квартиру.
5: Мужчина покупает квартиру, паркинг и кладовую по цене одной квартиры.
6: Мириады. Город, который строит НК в Тюмени. Сделайте правильный выбор на nk.ru.
7: Застройщик ООО ИДК НК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до конца июня 2026 года. Подробности на сайте nk.ru.
8: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
9: Добро пожаловать в ВТБ.
8: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
10: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
11: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
10: А, тот самый цветочный у молотка?
11: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
10: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
12: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
13: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8-800-301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

С подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Югре подвели итоги регионального этапа масштабной программы «Мама-предприниматель». В Ханты-Мансийске возбуждено уголовное дело в отношении руководителя двух строительных фирм. Югорские музыканты попали в финал международного фестиваля «Кустендорф Классик». Имя лучшей бизнес-мамы Югры назвали в Сургуте. Там завершился региональный этап всероссийской программы «Мама-предприниматель». За победу боролись более 20 участниц со всего округа. В течение 5 дней они проходили интенсивное бизнес-обучение, изучали маркетинг, финансы и управление, а в финале защищали свои стартапы перед экспертами. Лучшим признали проекты «Ягодные мастерской» и «Дикая морожка» за авторством Татьяны Деменчук. Победительница получила грант в 150 тысяч рублей на развитие своего проекта. Теперь она отправится в Москву, чтобы представить Югру на всероссийском финале проекта. Напомню, программа «Мама-предприниматель» реализуется при поддержке Союза женщин России по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Руководитель двух строительных фирм из Ханты-Мансийска арестован по подозрению в мошенничестве. Его обвиняют в обмане граждан при возведении двух пятиэтажек на улице Пионерской. С 2020 по 2023 год он привлекал деньги инвесторов под залог будущих квартир, но дома так и не были достроены. В результате 32 человека потеряли более 110 миллионов рублей, не получив ни жилья, ни возврата средств. Выявлены случаи, когда одни и те же квартиры продавались по несколько раз. Комментирует референт отдела информации и общественных связей Окружного управления МВД России Ольга Дель.
2: Возбуждено уголовное дело по 5 эпизодам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. К данному уголовному делу в одном производстве присоединены 23 уголовных дела по аналогичным фактам преступной деятельности. По ходатайству следователя фигуранту изменили меру пресечения на заключение под стражу из-за нарушения подписки о невыезде и надлежащем поведении.
1: Забыл спешиться и попал под колеса. Накануне вечером в Нижневартовске в ДТП пострадал 8-летний велосипедист. Мальчик решил пересечь нерегулируемую зебру, не слезая с велосипеда, и угодил под иномарку, которой управляла 36-летняя женщина. В результате ребенок получил травмы. Госавтоинспекторы Югры настоятельно просят родителей напомнить детям, что переходить дорогу можно только пешком, ведя транспорт рядом с собой. В целом за сутки по округу зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 3 человека. Задержаны 9 нетрезвых водителей. 23 оштрафованы за неправильную перевозку детей, а за опасный выезд на встречную полосу к ответственности привлечено сразу 105 автомобилистов. И последнее. Трое молодых музыкантов из Югры стали финалистами международного фестиваля «Кустендорф Классик», который пройдет с 27 по 29 августа в Сербии. Право выступать на престижной сцене получили пианистка Элина Сагадеева и гобоисты Даниил Пескунов из Ханты-Мансийска, а также флейтистка Анастасия Корнишина из Сургута. Они успешно прошли российский отбор среди студентов музыкальных учебных заведений. Всего в числе лучших 12 молодых исполнителей из разных регионов страны. Финал состоится в этнодеревне Дрвенград. Соискатели поборются за главные награды фестиваля – золотую, серебряную и бронзовую матрешки, а также смогут выступить на одной сцене с известными музыкантами и получить ценный международный опыт. Напомню, фестиваль, основанный режиссером Эмиром Кустурицей, ежегодно собирает талантливых музыкантов не только из Сербии, но и из России. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио.

0: you look what you just made me do.
1: Радио Югра. Реклама.
2: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
3: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
6: Национальные проекты России.
7: 0+.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
1: Радио.

реклама. Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Сургут и Альметьевский муниципальный район Республики Татарстан упрочили взаимовыгодное сотрудничество. В Ханты-Мансийске возбуждено уголовное дело в отношении руководителя двух строительных фирм. Сегодня в окружном центре пройдет интеллектуальное состязание, посвященное Дню России. Сургут и Альметьевский муниципальный район Республики Татарстан расширяют рамки своего сотрудничества, подписав два новых документа. Первое соглашение, заключенное между администрациями, призвано укрепить уже существующие партнерские связи, которые развиваются с 2003 года. Новые договоренности открывают очередной этап взаимодействия, охватывающий такие сферы, как предпринимательство, промышленность, туризм, спорт, образование и молодежная политика. Глава Сургута Максим Слепов отметил, что подписание является закономерным продолжением плодотворного сотрудничества, основанного на общем стремлении к развитию. Он также выразил уверенность в эффективности будущих совместных проектов. Вторым важным шагом стало подписание соглашения между Сургутской филармонией и Альметьевским дворцом культуры «Нефтче». Учреждения договорились о развитии совместных и кросс-культурных проектов. Руководитель двух строительных фирм из Ханты-Мансийска арестован по подозрению в мошенничестве. Его обвиняют в обмане граждан при возведении двух пятиэтажек на улице Пионерской. С 2020 по 2023 год он привлекал деньги инвесторов под залог будущих квартир. Но дома так и не были достроены. В результате 32 человека потеряли более 110 миллионов рублей, не получив ни жилья, ни возврата средств. Выявлены случаи, когда одни и те же квартиры продавались по несколько раз. Комментирует референт отдела информации общественных связей окружного управления МВД России Ольга Дель.
2: Возбуждено уголовное дело по пяти эпизодам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. К данному уголовному делу в одном производстве присоединены 23 уголовных дела по аналогичным фактам преступной деятельности. По ходатайству следователя фигуранту изменили меру пресечения на заключение под стражу из-за нарушения подписки о невыезде и надлежащем поведении.
1: Забыл спешиться и попал под колеса. Накануне вечером в Нижневартовске в ДТП пострадал 8-летний велосипедист. Мальчик решил пересечь нерегулируемую зебру, не слезая с велосипеда, и угодил под иномарку, которой управляла 36-летняя женщина. В результате ребенок получил травмы. Госавтоинспекторы Югры настоятельно просят родителей напомнить детям, что переходить дорогу можно только пешком, введя транспорт рядом с собой. В целом за сутки по округу зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 3 человека. Задержано 9 нетрезвых водителей, 23 оштрафованы за неправильную перевозку детей. А за опасный выезд на встречную полосу к ответственности привлечено сразу 105 автомобилистов. И последнее. Столица Югры в преддверии Дня России станет площадкой для объединяющего интеллектуального события. Сегодня вечером окружной филиал фонда «Защитники Отечества» организует квиз, главная цель которого – укрепление патриотизма и взаимопонимания между представителями различных ведомств и организаций. Сбор намечен на 18:00. Свои силы попробуют команды, включающие ветеранов, участников СВО, сотрудников фонда, прокуратуры, Росгвардии и судебных приставов. Интеллектуальные баталии охватят ключевые моменты российской и югорской истории, подвиги героев, современные успехи страны. Это не только возможность проверить свои знания, но и шанс наладить конструктивное взаимодействие, продемонстрировав, как совместные усилия помогают передавать ценности прошлого молодому поколению. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
2: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
3: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
4: В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
5: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
1: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
6: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
7: И что ты сделал?
6: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
8: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
9: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
11: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
12: Помогите найти зубастого продажника.
13: Мне очень нужен четкий программист.
14: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
15: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
16: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
17: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
16: Реклама – лишние расходы.
17: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
18: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
19: Если буду чаще на свежем воздухе, появится энергия.
20: Мечтайте без «если». В жилом комплексе «Прио» в Тюмени хвойный парк под окнами, 47 видов растений и большая площадка для прогулки с собаками. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на enko.ru.
21: Застройщик ООО «Энкострой». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта.
22: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов, обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
23: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Сургут и Альметьевский муниципальный район Республики Татарстан упрочили взаимовыгодное сотрудничество. В Югре начала работу библиотека регионов. Сегодня в окружном центре пройдет интеллектуальное состязание, посвященное Дню России. Сургут и Альметьевский муниципальный район Республики Татарстан расширяют рамки своего сотрудничества, подписав два новых документа. Первое соглашение, заключенное между администрациями, призвано укрепить уже существующие партнерские связи, которые развиваются с 2003 года. Новые договоренности открывают очередной этап взаимодействия, охватывающий такие сферы, как предпринимательство, промышленность, туризм, спорт, образование и молодежная политика. Глава Сургута Максим Слепов отметил, что подписание является закономерным продолжением плодотворного сотрудничества, основанного на общем стремлении к развитию. Он также выразил уверенность в эффективности будущих совместных проектов. Вторым важным шагом стало подписание соглашения между Сургутской филармонией и Альметьевским дворцом культуры «Нефтче». Учреждения договорились о развитии совместных и кросс-культурных проектов. Библиотека регионов открылась в Югре. Новое культурное пространство заработало на площадке Ханты-Мансийского филиала Национального центра «Россия». Книжный фонд объединил более 630 подарочных изданий из 42 субъектов страны, от Краснодара до Сахалина. Они рассказывают об истории, архитектуре, традициях и природе самых разных уголков нашей Родины. По словам организаторов, проект позволяет совершить настоящее путешествие и познакомиться с колоритом других территорий, не выезжая за пределы округа. Полистать редкие краеведческие издания могут все желающие. Библиотека работает в открытом формате и не требует предварительной записи для посещения. Сам проект приурочен к выставке «Уроки географии» Национального центра «Россия» в Москве и году единства народов России. Креативные предприниматели Югры прошли интенсивную перезагрузку в Сургутском районе. 50 участников окружной программы «Креатив Профи 2.0» на два дня отправились на загородную базу, чтобы найти новые точки роста и преодолеть внутренние барьеры в бизнесе. Необычные тренинги в лесной атмосфере и открытое обсуждение профессиональных ошибок на конференции провалов помогли участникам трансформировать негативный опыт в ценные знания. Лучшие 20 проектов получат индивидуальное наставничество для запуска новых креативных продуктов. Отмечу, проект «Креатив Профи 2.0» реализуется Ассоциацией лидеров социальных проектов при поддержке Фонда гражданских инициатив Югры. И последнее. Столица Югры в преддверии Дня России станет площадкой для объединяющего интеллектуального события. Сегодня вечером окружной филиал Фонда «Защитники Отечества» организует квиз, главная цель которого – укрепление патриотизма и взаимопонимания между представителями различных ведомств и организаций. Сбор намечен на 18:00. Свои силы попробуют команды, включающие ветеранов, участников СВО, сотрудников фонда, прокуратуры, Росгвардии и судебных приставов. Интеллектуальные баталии охватят ключевые моменты российской и югорской истории, подвиги героев, современные успехи страны. Это не только возможность проверить свои знания, но и шанс наладить конструктивное взаимодействие, продемонстрировав, как совместные усилия помогают передавать ценности прошлого молодому поколению. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
3: И я тогда же день рождения не ждал, как ждал сегодняшнего дня.
4: Да ты что? Здравствуйте!
3: Здравствуйте!
4: Долгожданный день для Тимура, обычный четверг для многих и такой приятный четверг для всех офисных сотрудников, ну или тех, кто работает 5:00.
3: Я пришел на работу, ждал 3 часов, чтобы поскорее прийти в эфир, чтобы ждать 7 часов, чтобы поскорее пойти домой, чтобы ждать 11 часов, когда начнется чемпионат мира по футболу.
4: А, так в этом все дело. Я я-то думала, то, что три выходных дня впереди, да, ты ждал.
3: Я готов неделю еще отработать, знаешь, но лишь бы уже футбол смотреть.
4: Понятно. То есть ты-то ждешь не вечера четверга, а ты ждешь просто чемпионат мира. А мы вот простые работяги ждем вечер четверга, потому что с этого как раз момента начнется наша такая затяжная выходная история. Три дня целых. Как вы их проведете, расскажите нам, интересно. Потому что обычно, когда больше выходных, да, чем стандартные два, как ты стараешься чуть больше впихнуть полезного и интересного в эти три дня? К нам вот, например, приезжают гости с Ямала. Причем те, которые...
3: Будут мешать смотреть футбол.
4: А может, с тобой вместе будут смотреть? Ну что ты? А может, знаешь, запереться в комнате с телевизором, и мы туда вообще заходить не будем. Будем по Ханты-Мансийску гулять, тем более погоду вроде обещают хорошую на эти выходные. Это, кстати, те самые гости, которые у нас уже были в Ханты-Мансийске, но еще не были в Национальном центре России. Так что завтра... Не завтра.
3: Послезавтра записали.
4: Послезавтра, да, поведем наших гостей. А, кстати, представляешь, как было бы символично завтра, в День России, повести наших гостей в Национальный центр России?
3: Я хотел.
4: Но они приезжают только вечером. Вот в чем проблема.
3: Это не проблема. Нет мест вообще. То есть за неделю, по-моему, я неделю назад зарегистрировался в Национальный центр России на экскурсию.
4: А разве там можно в 9 вечера зарегистрироваться?
3: Послушай меня, пожалуйста, что я говорю. За неделю, да, вот я пытался зарегистрироваться. На 12-е вообще не было мест. Ни одного свободного окошка.
4: Потому что все захотели в День России пройти в Национальный центр. Ну, это логично.
3: Мне пришлось записываться на 13-е, где-то там на 14 с чем-то.
4: Слушай, а ты не думаешь, что завтра вообще экскурсии не будет, а будут какие-то мероприятия праздничные на центре, скорее всего. Возможно.
3: Ну,
4: может быть, поэтому...
3: 100% они там будут.
4: Не, это понятно. Но я к тому, может быть, вообще завтра не запланированы экскурсии, потому что все будут заняты праздничными мероприятиями. Но это, на самом деле, догадки.
3: Ты смотри, какие
4: посмотреть.
3: Французы меркантильные. Угу. Вообще, игроки сборной Франции, вот еще не начался чемпионат мира, они уже согласовали бонус в случае победы.
4: Mm-hmm.
3: До старта турнира, понимаешь? До старта турнира собрались сегодня.
4: Так это наоборот хорошо.
3: С Французской футбольной федерацией.
4: Для них это мотивация сейчас.
3: Кстати, классного, это FFF. Французская футбольная федерация.
4: Но это только на русском прикольно.
3: И на английском тоже. French Football Federation, ну что это?
4: Ну то есть почти ничего не меняется,
3: конечно.
4: Понятно. Ну, я так полагаю, раз они установили их, это просто дополнительная мотивация быстрее бежать, точнее
3: смотри,
4: забивать.
3: Смотри, здесь какие подробности. Достигли окончательного соглашения по поводу бонуса за победу на чемпионате мира после напряженных переговоров, включавших вопрос о количестве билетов на каждый матч для семьи даже. Для всех членов семьи. Стороны, наконец, пришли к окончательному соглашению. Вот, знаете, товарищи французы, вот не хочется, честно говоря, болеть за вас. Я знаю, что это сейчас на данный момент одна из сильнейших сборных. Хотя все аналитики и там компьютеры, и суперкомпьютеры, и даже есть такая игра на PlayStation в основном. FIFA называется.
4: Mm-hmm.
3: Вот. И официальные представители всегда, ну, то есть организация и спорт, которые разрабатывают эти игры, они проводят как бы виртуальный турнир с участием всех сборных. И вот кто победит, они каждые 4 года сообщают. То есть наш там компьютер рассчитал, что победит. Причем они в прошлом году, не в прошлом году, а на прошлом чемпионате мира по футболу угадали, что это будет сборная Аргентины. Правда, я не помню в финал, кого они ставили. В итоге Аргентина с французами.
4: Играет прям компьютер-компьютер? Потому
3: компьютер-компьютер,
4: что любая игрушка же для людей создана.
3: Ну да, компьютер-компьютер. То есть это... Искусственный интеллект, основываясь на рейтингах футболистов в составе сборной, основываясь на их каких-то там скоростных качествах, ударных, он рассчитывал, да, кто может победить. Вот они угадали последние три чемпионата. И в этом году они спрогнозировали победу сборной Испании.
4: Ага. Ну ладно, посмотрим. Посмотрим.
3: Ну вот.
4: Но в целом...
3: французы во главе с капризным Мбеппе. Вот, думают, что они победят.
4: А ты за кого будешь болеть?
3: Я буду болеть за Узбекистан.
4: Класс.
3: Я не знаю,
4: почему не за Панаму?
3: Просто по приколу за Узбекистан.
4: Мы с тобой за Панаму нынче отчаянно болеем, потому что в 2018 году лично удалось нам поболеть за них на чемпионате мира по футболу в Сочи. Они играли тогда с Бельгией, и мы были на этой игре и болели. А вообще еще сейчас Панама находится прям рядышком с Россией в рейтинге FIFA. Мы занимаем 35-ю позицию, они 34-ю, то есть они чуть лучше, чуть выше нас. Поэтому вот раз они наши ближайшие, можно сказать, соседи в этом рейтинге, можно за них еще так такой дополнительный, знаешь, мотив для того, чтобы за них поболеть. Я вот поняла,
3: ну,
4: что
3: не,
4: сейчас...
3: У Панамы вообще нет шансов. У них группа Эльг, в которой Англия, Хорватия, Гана и Панама. Ну, скорее всего, если с Ганой они смогут там что-то плюс-минус показать вроде футбола, то Хорватия и Англия, конечно, это не то, с чем и с кем можно играть.
4: Я поняла, что ты сейчас будешь перетягивать одеяло в сторону футбола.
3: Постоянно,
4: ничего...
3: каждый день. Нет, группа...
4: И ничего не дашь рассказать нам. На самом деле, пока я не забыла, очень хочется для кого-то напомнить, кто уже знает, для кого-то впервые сейчас сообщить. Жители Нижневартовска, у вас вот сейчас в эти выходные, в ближайшие праздничные, приедет выставка, ярмарка «Товары земли Югорской», которая не так давно была в Сургуте, до этого несколько раз проводилась в Ханты-Мансийске, и сейчас вот она доедет до Нижневартовска, поэтому я думаю, что соберет рекордную аудиторию. Все, кто еще не знает, пожалуйста, приходите, покупайте. Там просто изобилие товаров. Мы с Тимуром побывали однажды на этой выставке, вот на последней, да, которая была в Ханты-Мансийске, и просто пожалели, что не пришли пораньше, потому что сколько мы там, часа 4 в общей сложности провели, мы не успели всех обойти. Это было вкусно, это было ярко, это было круто, и вот сейчас эта ярмарка едет в Нижневартовск. С 12 по 14 число будет аж целых 3 дня проходить, поэтому весь Нижневартовск, я уверена, просто должен на этой выставке побывать и прикупить себе что-нибудь вкусненького, свеженького, своего, родного, вот что еще важно в этой ярмарке. Ну и в целом, конечно, во всех городах Югры и завтра, и в выходные будут мероприятия праздничные, огромное количество, это надо узнавать в ваших местных афишах. Я не смогу, конечно, все объять, но где-то читала и про сургутскую программу, про Ханты-Мансийскую, естественно, программу читала. У нас, кстати, вот и 12-го, и 13-го, да, в Ханты-Мансийске будет большая программа мероприятий в парке Лосева, и не только, там все городские учреждения свою программу затевают, поэтому грех сидеть дома, надо идти и отмечать, тем более завтра День России, наш общий праздник с вами.
3: А когда отмечать, если завтра в 7 утра смотрим игру Южной Кореи и Чехии?
4: Ну, это я же говорю сейчас просто. Все будет про футбол.
3: У меня план хороший. Представляете, в 11 часов, значит, открытие, да, чемпионат. Потом матч открытия Мексика-ЮАР. Потом я быстро в 2 часа ложусь спать. До 7 сплю, в 7 просыпаюсь и смотрю Южная Корея-Чехия.
4: Ну, давай, я проверю, как ты это сделаешь.
3: Все, план надежный, как швейцарские часы.
4: Ты в будни дни-то в 7 утра не поднимаешься. Выходной день, я тебя умоляю.
3: Я вспомню, что у меня с функцией перемотки. Кстати, Винк Ростелеком, это не реклама, просто прикольно, что у МТС
4: сейчас,
3: тоже есть, да,
4: не
3: наверное?
4: Только, и не только, сейчас даже более мелкие операторы эту
3: функцию
4: внедрили. Честно говоря,
3: остальных не знаю вообще, кто там есть у нас.
4: Ну,
3: вот
4: у тебя
3: операторов.
4: У родителей на Ямале вообще какой-то мелкий оператор.
3: Нет, они тоже подключили.
4: Вот, у них тоже есть. Я говорю, сейчас даже у более мелких игроков есть перемотка. Поэтому как раз для таких, как ты, кто в 7 утра не готов прямую трансляцию смотреть матч. А с другой стороны, зачем тебе потом перематывать? Ты проснешься, почитаешь счет, скажешь, ой, 0-1, а зачем ради этого вообще включать телевизор. И будешь дальше жить спокойно.
3: Да ты так думаешь.
4: Ладно, кто я?
3: Кто ты? Марина тебя зовут. Меня Тимур. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Мы с вами до 7 вечера традиционно. Свои люди в эфире. Вместе будем с вами сейчас потихонечку это приближаться к долгожданным длинным выходным.
3: Ничего себе. Вот это статус. Любимый ведущий. Вот такой вот. Сергей пишет. Здравствуйте, любимый ведущий. И смайлик с обнимашками. Спасибо большое.
4: Здравствуйте. Какая прелесть. Спасибо большое. Ну все, день. Вот он, самый приятный момент дня.
3: Все, расходимся.
4: Нет, пожалуйста, Вселенная, сделай так, что вот что может быть еще более приятного и удивительного? Пожалуйста, Вселенная, покажи. Но пока что это абсолютно точно самый приятный момент дня. Спасибо большое за приятные слова. Так, ну и, кстати, вот раз слушатели уже пишут вовсю, ты, пожалуйста, напомни номер телефона. Вдруг кто-то сейчас тоже сидит, хочет написать и не знает, куда писать.
3: А, плюс 7-950-510-66-66. Есть интересное сообщение от Виолетты. Добрый день, беспокою вас из Казахстана.
4: Вау.
3: С недавних пор я ваша верная слушательница. Изучаю язык ханты. Хотела бы узнать, есть ли передачи сейчас на языке ханты. Если да, когда они выходят.
4: Вау.
3: Мы за эфиром обсудим этот момент с вами.
4: Потрясающе.
3: Дадим, наверное, может, даже координаты людей, которые прям занимаются,
4: да,
3: этим.
4: Да, у нас в нашем медиахолдинге есть такие люди.
3: Отдел у нас есть коренных,
4: да,
3: языков и программ, которые выходят на коренных языках.
4: Потрясающие программы. Мы вас свяжем с этими людьми, они вам расскажут подробно все, где и как можно слушать, смотреть и изучать. Это наверняка вам поможет в изучении языка ханты. А мне теперь еще любопытно, как вы, будучи в Казахстане, проживая в Казахстане, вдруг дошли до такой идеи, как изучать язык ханты? как, вот что у вас, может, как-то связано с Югрой, вообще с народом, да, ханты? Как это происходит в жизни? Откуда этот интерес? Расскажите, пожалуйста, если у вас есть возможность и время. Ну и, кстати, я смотрю, действительно, сейчас же, когда в Телеграме добавляются новые люди, да, к вам, сразу видно, откуда, где регистрировался этот аккаунт. Действительно, тут написано, что Казахстан. Обалдеть. Ну, круто, мы рады вам. Теперь у нас получается международная аудитория, да? Ну, хотя у нас и была международная, потому что в Беларуси нас тоже слушают.
3: Тогда сразу вопрос, Виолетта, если вы сейчас нас слышите, скажите, как у вас в Казахстане дела обстоят с мессенджером Макс? Активно ли его скачивают и пользуются им? Потому что сообщение нам пришло в Телеграм. Ну, сразу, да, вот хочется отметить. Александр написал: здравствуйте, новоганский жарище, просто невероятное, плюс 31 градус.
4: Вау, в тени причем. В тени. Ну, нет, у нас, кстати, попрохладнее чуть-чуть, но очень комфортная температура в Ханты-Мансийске, плюс 30. Но
3: конечно,
4: это...
3: у тебя в студии кондиционер, чтобы тут не сидеть, да?
4: По поводу, кстати, кондиционеров, у нас в очередной раз сегодня РИА Новости пишут, что температура российских офисов в жаркую погоду должна быть не выше 24-25 градусов. Если ближе к 28, то можно идти домой, мы это, кстати, вам уже на днях говорили. А у нас, вот я смотрю, в Ханты-Мансийске 26 градусов. Причем обещали в районе обеда мелкий дождик. Что-то я не замечала. Не было никакого дождика, да? Ох уж
3: он
4: эти переменчивые прогнозы.
3: Он был настолько мелкий, что ты его даже не заметила. И Алла написала: добрый день, приезжайте срочно к нам в Нижневартовск на Самотворские ночи. Как раз там.
4: О, фестиваль же Самотворские ночи.
3: Не только в рамках же этого фестиваля как раз-таки ярмарка проходит.
4: Ну, видишь, у меня это, у всех хлеба и зрелища, а я только про хлеб.
3: У вас там жарко, Алла.
4: Меня сначала хлеб, да, купим на ярмарке, а потом зрелищ пойдем на фестиваль. Просить. Ладно, на самом деле круто. Видите, какие насыщенные выходные ожидаются в Югре, но в Нижневартовске так уж точно. Алла, мы, скорее всего, не приедем, мы точно не приедем, не потому что не хотим, потому что к нам как раз в Ханты-Мансийск приезжают гости, и мы будем с ними здесь.
3: Есть еще
4: но
3: сообщение.
4: Спасибо за приглашение, спасибо.
3: От Алены пишет: добрый день, я завтра еду на дачу отмывать ее от ремонта, а я так не хочу. Мои длительные выходные пройдут вот таким вот образом. Знаете, можно их немножечко улучшить. Взять с собой миска или сосисок, пожарить их на костре.
4: Это будет наверняка само собой.
3: Взять с собой аксессуары, которые всегда рука об руку идут с этими сосисками.
4: Да, зеленушка,
3: на костре,
4: например.
3: Типа зеленушки. Типа.
4: Да. Ну, слушайте, Ален, зато вы потом выйдете в понедельник на работу и скажете: вот это у меня классные выходные, какое большое важное дело я сделала. Там знаете же, как главное начать? Глаза боятся, руки делают. Приедете, что-нибудь начнете, а там сами не заметите, как все уберете. Кстати, по поводу шашлыков, мы тут с Тимуром ехали на работу.
3: Нет, так, ну, подождите, тут сразу, во-первых, надо отметить, что у вас есть дача.
4: Это уже круто.
3: Это
4: да.
3: Как бы уже
4: вы когда будете ехать на дачу, вы думаете о том, что вау, у меня есть дача. И думаете не из того, что не хочется туда ехать и заниматься какими-то работами, а исходите из того, что я такая счастливая, у меня есть дача, которую я сейчас еду приводить в порядок. У большинства людей такой возможности нет.
3: А у кого-то есть только дача. И люди там живут.
4: А у кого-то есть дача без ремонта, а у вас еще и с ремонтом
3: уже.
4: Сплошные плюсы, Алена, сплошные. По поводу шашлыка, да, это говорю мысль. Мы вчера с Тимуром ехали на работу, я обратила внимание на один рекламный баннер, который, кстати, недалеко от нашей работы. Там один сетевой магазин, популярный, крупный, рекламирует свою продукцию, и на весь баннер надпись: пора на шашлыки. И рядышком изображение сосисок, и цена зачеркнутая, и новая. Ну, типа, вот вам скидка на сосиски.
3: Так люди обнищали, да?
4: Я думаю, господи, сосиски — это не первое, что с шашлыками ассоциируется. Почему они нас призывают на шашлыки именно с сосисками ехать?
3: Ну, на самом деле, сосиски — это неотъемлемая часть шашлыков.
4: Ну, это такое.
3: Почему? Если ты в компании, если ты, особенно с детьми, дети всегда хотят есть вот прямо сейчас.
4: Ну,
3: а шашлыки будут готовы через 3 часа.
4: Ну, да.
3: И чтобы их как бы накормить, ты начинаешь фантазировать.
4: Да, это понятно.
3: Без сосисок не обходится.
4: Понятно, но все равно это как бы выглядит забавно. Пора на шашлыки, берите сосиски. Мясо хотелось бы еще тоже. Ну ладно, я понимаю, в чем был смысл этой рекламы, меня позабавил.
3: Внимание, анекдот от Сергея. В гидромедцентре вчера банкет был, юбилей, 10 лет, как погоду угадали.
4: О, как впервые угадали погоду. Хороший анекдот. А главное, мне кажется, очень жизненный и правдивый. Потому что вот нам говорила глава гидрометцентра Романа Вильфанд, что не заглядывайте в прогнозы больше, чем на 5 дней. Они бессмысленны и по-любому изменятся, да, за эти 5 дней. Но когда сегодня с утра я Тимуру заглядывала, говорю, смотри, ожидается дождик в обед. У меня прям телефон четко показывал эти капельки. Я говорю, так что надо окна в машине закрыть, чтобы там не набежало воды. А дождя и не было. Реально каждый день ошибаются практически. Но хотя бы какие-то ориентиры дают, и уже хорошо. В наше время даже...
3: Как угадают, мы так удивимся.
4: На весь мир корпоратив пир устроят, да? Так, ладненько, все, ваши сообщения прочитали, пишите еще, обязательно будем зачитывать. У нас дали музыку по плану и, конечно же, много новостей. Кстати, сегодня у нас еще ожидаются гости. Во-первых, придет к нам в гости депутат Госдумы.
3: И все.
4: А, да?
3: Да?
4: А, к нам же обычно приходят в конце недели коллеги из газеты, но сегодня сокращенный рабочий день, да?
3: Правильно говоришь.
4: Девчонки ушли отдыхать.
3: Правильно говоришь. Сегодня сокращенный рабочий день, напоминаю, для всех. И мы с ними договорились, чтобы уже не задерживать, уже говорим,
4: правильно,
3: да ладно, уже отдыхайте. Давайте в понедельник, говорим, соберемся и...
4: Да?
3: Да.
4: Ух ты.
3: Будет такой у нас этот...
4: Непривычный формат будет в понедельник.
3: Непривычный понедельничный формат.
4: А пока все стандартно. Четверг, музыка, новости, свои люди в эфире.
0: Свои люди.

0: радио «Югра». Реклама.
1: На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было не затратно, с ним расходы разделю.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
5: Добро пожаловать в ВТБ.
4: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

0: Второй какой? Что какой?
1: Откуда тебе достался?
0: Подарили мне его.
1: Вот.
0: А третий кокошник сама лично заказывала на маркетплейсе. Он вот. Красивый, праздничный, голубой. Ну, кстати, вот его как раз в честь праздничка и можно надеть.
1: То есть завтра ждем фотографию со значком в виде кокошника, с кокошником настоящим на голове. И у нас есть дома флаг России. Ты можешь ему укрыть плечи. И еще, знаешь, краской вот здесь на щеках сделать.
0: Триколор.
1: Триколор.
0: Да-да-да, все правильно. У меня, кстати, есть такая фотография с триколором, нарисованным на щеках. Ну, я к чему это? К тому, что у нас продажи кокошников в России выросли в 4 раза в преддверии Дня России. Это, я сейчас говорю, результаты продаж за первую неделю июня. То есть вот с начала июня, учитывая, что у нас завтра праздник, россияне, видимо, начали готовиться, атрибуты покупать всевозможные, в 4 раза вырос спрос. Вот так. Плюс ко всему, вырос спрос на шары в цветах триколора, белые, синие, красные шары покупают активно россияне на маркетплейсах. Постеры и футболки к празднику тоже продажи выросли аж в 2 раза. Ну и еще, естественно, какой атрибут сразу в голове возникает, когда думаешь про День России? Ты, кстати, уже его называл сейчас даже.
1: Флаг.
0: Да, флаг. Продажи флагов Российской Федерации также повысились в 1.5 раза. Вот так вот. Так что мы не просто сейчас как бы
1: ладно,
0: День
1: давай
0: России
1: так
0: воспринимаем как дату в календаре. Мы прям реально отмечаем, готовимся, атрибутику покупаем. Это здорово, я считаю.
1: Если ты будешь носить кокошник.
0: Да.
1: Купи мне тогда на маркетплейсе на каком-нибудь закажи. Тоже кокошник, только мужской. Называется он Ачелье такой, знаешь. Если вспомнишь какие-нибудь мультики или фильмы про жизнь старославянских народов, это такой из бересты, на голову повязка такая.
0: Да, да, знаю такой.
1: Вот.
0: Это называется Ачелье?
1: Ачелье.
0: Ну, от слова чело, наверное, да?
1: От слова чело, наверное, да.
0: О, челье, значит, в, как бы вокруг... объять
1: вокруг чело. Чела.
0: Ну, объять чело, ну, ачелье.
1: Только мне прям из бересты возьми.
0: Ну, хорошо. Ачелье, кстати, и женские тоже бывают. Но мужские, да, преимущественно из бересты, как будто бы так.
1: И будем с тобой
0: в привычном понимании
1: ходить.
0: А что, мне нравится эта идея, почему нет? Более того, вот мне, кстати, когда, правильно Тимур сказал, подарили вот этот кокошник черный, у меня есть подарочный, мне его подарили не так давно, в мае, и я его сразу надела, и ходила в нем целый день, причем по городу. Это, правда, было не в Югре, это мне на Ямале подарили. Я вот по городу целый день ходила, и знаешь, как люди как бы реагируют, ну, то есть прям смотрят. Я прям ловила на себе взгляды весь день, а мы еще пошли гулять по городу, и прям все прохожие, вот я думаю, я сначала, знаешь, я надела его и забыла. А потом такие, идем по городу, все на меня смотрят. Я говорю, слушай, а что со мной не так? Что у меня на лице что-то, почему все на меня смотрят? И мне говорят, ну, наверное, кокошник. Я такая, точно, кокошник же на мне. Вот, поэтому хотите привлечь внимание окружающих, покупайте кокошник. Это точно гарантированно привлечет к вам внимание. Такое приятное внимание, не то чтобы прям осуждающее, наоборот, с интересом, с любопытством, с улыбкой смотрели.
1: Да, а знаешь, что самое смешное? Я вот сейчас посмотрел на Озон Ачелье, вот это вот, и на Валберис Ачелье посмотрел. И по запросу Ачелье мне Валберис и Озон выдают, ну, все что угодно. Вот эти напульсники адидасовские, там, найковские, вот эти повязки на голову тоже такие модные, современные, да. А, ну, есть, конечно, вот с триколором, пожалуйста. Но это все такого не имеет никакого отношения к истории. А третья вкладка была AliExpress.
0: И там все четко.
1: И там все четко, со славянскими вот этими вот узорами, да, сделанные где-то из кожи. Ну, понятно, что это не кожа, это искусственная кожа, имитация. Ну, по крайней мере,
0: то есть
1: в Китае...
0: AliExpress понимает, да, что такое чели, что
1: мы лучше понимают, да, что такое... славянская культура, чем
0: нет,
1: вот на наших маркетах. Очень интересно.
0: Ты неправильно говоришь. Они не лучше понимают нашу культуру. Они просто лучше настроили свои алгоритмы. Вот и все. А наши маркетплейсы, возможно, этим грешат. Потому что это правда, когда ищешь, например, какую-нибудь книгу. Вот я не так давно искала одну книгу. Вбиваю название этой книги, и он мне находит все, что связано более или менее с теми словами, которые встречаются в названии. Все подряд. И только когда я добавила слово «книга», он мне нашел именно эту книгу. А так он вообще, в принципе, не понимает, что я от него хочу. И это я в очередной раз заметила, что не всегда вот эти алгоритмы поиска удачно настроены. Более того, знаете, что я замечала еще? Если, например, хочешь какую-то... А мы вчера вот говорили, да, что самое популярное, зачем идут россияне вообще на маркетплейсы, что там покупают, это одежда. Это самая востребованная категория. Так вот, я обращала внимание, что когда, ну, условно, хочу себе костюм... где кофточка, шорты, летний, да, костюм, а там определенного цвета и размера. Вот можно зайти в категорию одежда, потом женщинам, потом там эта одежда разбита под разные категории, и вот так вот

0: искать, да? И это гораздо хуже находит то, что тебе надо, чем если ты просто в поисковике вбиваешь женский костюм летний, шорты, рубашка, такой-то размер, такой-то цвет, да? Вот так гораздо интереснее, проще, и так он как будто даже больше каких-то вариантов подкидывает, которые ты не найдешь через каталог. Это мое личное тоже наблюдение, и ты думаешь, господи, как будто бы должно все наоборот быть, но здесь вот алгоритмы так работают.
1: А хотите еще забавное наблюдение?
0: Что с тобой?
1: Голос пропадает, это от кондиционера. Просто жарко на улице, мы включили кондиционер на максимум вообще, чтобы проветривал прям хорошенечко, и вот уже голос пропадает. Забавное наблюдение. Родителям в подарок в этом году приобрел кондиционер. Мы с Мариной подумали, что ну, будет неплохой такой подарок.
0: Напольный.
1: Что они, да, напольный. Вот, знаете, такой...
0: Мобильный.
1: Мобильный кондиционер. Ну, нормально. То есть он прям как кондиционер. Это не просто вентилятор, это не та штука, куда надо лед закладывать. Это прям кондиционер, только напольный.
0: Он охлаждает воздух, да.
1: Там есть гофра, которую надо в окошко высунуть, и он таким образом отводит тепло. И вот я искал его. Был в наличии в магазинах М-видео в том числе. Ну, условно, давайте я сейчас просто примерно скажу, да, 26 тысяч рублей. И точно такой же, прям, ну, один в один, та же серия, а это он и есть, нашел на маркетплейсе за 19. Но самое здесь смешное, что продавец на маркетплейсе NVIDIA, то есть в наличии в магазине на 6 с лишним тысяч дороже, чем заказать через маркетплейс у этого же магазина этот же кондиционер. Я вообще с ума сошел в этот момент от осознания того, что это очень странно.
0: А я тебе говорила, в чем причина.
1: И они хотят конкурировать с маркетплейсами. Я вот к чему. То есть этот, как бы, эта компания, они даже пригласили на работу Бакальчука, бывшего супруга Ким, которая возглавляет Wildberries, чтобы он как бы помог им наладить вот эту вот историю с тем, чтобы переформатировать их магазины в историю маркетплейсов. Да. Но пока что это выглядит, ну, прям максимально забавно.
0: Да, потому что пока...
1: Но есть одно но. На Wildberries я не нашел подобных кондиционеров и подобных продавцов. То есть как бы, как будто бы NVIDIA с Wildberries сильно...
0: А где ты нашел?
1: Сильно...
0: На Озоне? А я объясню, почему дешевле на маркетплейсе у одного и того же продавца, ну, условно, любого, это не только NVIDIA касается.
1: Ну, это понятно, что у них там здания, они включают в конечную стоимость.
0: Не только это, но еще я напомню, пока ключевое слово, потому что у нас депутаты Госдумы уже принимают сейчас соответствующую поправку, пока что маркетплейсы имеют в одностороннем порядке право делать скидки на товары, которые продаются на их платформе, не спрашивая продавца. Ну, условно, выставил тот же видео какой-нибудь телевизор за 15 тысяч, а Озон или Wildberries говорят, нет, мы этот телевизор будем продавать за 12, чтобы люди его активнее покупали не в ваших магазинах, а у нас на площадке. И выставляют такую скидку, не спрашивая тот же видео или любой другой магазин, продавца и так далее. Сейчас же им хотят вот эту возможность. Не то, что хотят, ее уже исключили. Единственное, что пока не вступили эти поправки в силу, но скоро вступят. И вот тогда уже маркетплейсам будет сложнее. Тогда у них останется единственная возможность предлагать сделать продавцам такую скидку. Типа, а давайте не 15-12, вы не против? И если продавец даст добро, тогда они будут делать скидку. Но они в одностороннем порядке уже не смогут. Для нас, для покупателей, как мне кажется, это будет не очень хорошо, потому что сейчас мы пользуемся тем, что маркетплейсы нам активно делают скидки. А потом все будет зависеть от продавцов. И, конечно, большинство продавцов на такие скидки не пойдут. То есть товары станут дороже однозначно. И когда принимались такие поправки, понятно, что Минфин и все прочие, они заботились о том, чтобы маркетплейсы с обычными магазинами имели равные права. Они злоупотребляли тем, что к ним приходит обычный магазин на площадку, а они за них скидки решают, какие у них будут, да? Но с точки зрения нас, покупателей, это было очень классно, потому что скидки были бешеные, и как бы мы-то получали выгоду от этого. Совсем скоро это исчезнет.
1: Пишет Сергей, я представляю картину, что Марина в кокошнике, Тимур с этим...
0: Ачельем,
1: с гармошкой рядом идут, да, мы вообще прям в костюмы оденемся, чтобы никто не сказал, что мы Россию не любим, знаете.
0: У нас, а кто так может сказать?
1: Вообще ну, мне там скажут, что там что-то сидят, постоянно критикуют, все им не так, правительство не то, депутаты вот не все, вот это вот закон не такие.
0: Мы не критикуем никого, мы критикуем решения определенных чиновников. Самих чиновников мы никогда не критикуем, во-первых, а во-вторых, как можно меня обвинить в нелюбви к России, если я главный фанат своей страны?
1: Почему не критикуем? Вот, например, официально критикую Виталия Милонова. Куда он пропал?
0: Ты критикуешь его решение чаще
1: всего. Нет, сейчас вот критикую. Куда он пропал? Мне интересно, почему давно не слышно о нем? Мы соскучились.
0: Ну какая это критика? Ты говоришь, мы соскучились. Это скорее признание в любви
1: уже. По его выдающимся идеям.
0: Так, а во-вторых, я миллион раз говорила, говорю и буду говорить, что обожаю свою страну, обожаю людей в нашей стране, обожаю наследие нашей страны. И вот тот, скажем так, круг моего влияния, где я что-то хоть как-то могу улучшить, я делаю. Вот, то есть работаю на благо своей страны. Ни в какой другой стране жить не хочу и не представляю это даже возможным.
1: Ну, ладно, по поводу... Плющенки тоже так говорили. Да?
0: И, ну, я не Плющенко. Я не Плющенко.
1: Алена пишет, а кофе с корицей-то сегодня будет? Я его жду каждый четверг. Ну, мы пьем уже. Вот. Я непосредственно вот прямо сейчас.
0: У нас, кстати, пахнет, да, корицей на всю студию, потому что Тимур...
1: Потому
0: вот...
1: что мы недавно вернулись с отпуска. У нас до следующей зарплаты, ну, это июль, извините, да, 10 число, целый месяц. Поэтому, да, кроме как на кофе с корицей, сейчас надеяться вообще не на что.
0: Не на кого и не на что, действительно. Кофе с корицей, выручай, пожалуйста. Давай нам каких-нибудь нежданных, негаданных, неожиданных денег,
1: да,
0: приятных.
1: Но как ты обычно говоришь, экологично полученных?
0: Да, полученных наилучшим, благоприятнейшим образом для нас и для всего мира, для Вселенной, чтобы никто от этого не пострадал, чтобы всем было хорошо. По поводу, кстати, нежданных денег, сейчас скажу вам прикольную новость, в частности для жителей Пытьяха в первую очередь. Пожалуйста, прибавьте громкость ваших приемников, вдруг это вы. Но прежде договорю мысль свою, которую Тимур мне сейчас не дал договорить. Короче, завтра можно не только надеть кокошник, значки, флаг взять российский. Можно завтра надеть, например, белую футболку, какие-нибудь синие штаны и...
1: Ну, наоборот тогда. Красные кроссовки.
0: Да, я хотел сказать, и красные, например, кеды или кроссовки, да, чтобы даже...
1: Белые, синие, красные, чтобы сверху вниз.
0: Да, да. Вот прям даже вот так. Это, кстати, на 9 мая у нас есть довольно, кстати, известная певица. Раньше на Ямале она была известна, сейчас еще и на всю страну, потому что в свое время была в проекте «Ну-ка, все вместе» в качестве судьи-эксперта, да, вот где там 100 экспертов стоят, Елена Лаптандер. Она в свое время была еще и депутатом на Ямале. Я вот с тех пор, как мы с ней общались еще, скажем так, по работе, подписана на ее соцсети. И она, короче, публиковала 9 мая кадры, а у нее лучшая подруга живет в Германии, в Берлине. И она публиковала кадры из Берлина, как наши люди там, русские, да, которые в свое время либо уехали, либо сейчас по каким-то обстоятельствам там находятся, как они отмечали 9 мая, при том, что там есть запрет на ношение русского флага, символики и так далее. То есть там стоят полицейские в центре города, за этим все четко следят. И как наши выкручиваются. Но это, я, кстати, эти кадры даже себе скачала, у меня в телефоне они до сих пор есть. Потрясающая, опять же, наша русская смекалка. Эти люди просто реально надели красные штаны, девчонки там есть, у них синие кофточки, и тут повязали у них белые шарфики такие объемные на голове, и белые либо кепки, либо шляпы. Mm-hmm. И это так вот, они идут издалека, прям триколор видно.
1: Mm-hmm. Типа совпало.
0: Ну, типа, я так вот нарядилась сегодня. Ну, что поделать? А вот прям, вот она снимает их среди людей, вот отчетливо стоит человек, который вот прям триколор показывает всем своим видом. И вот прям сразу видно, его не спутаешь ни с чем. Белый, синий, красный, все четко. И таких людей было достаточно много.
1: Да, так но что... вместе с тем были и сообщения тоже около 9 мая. Какая-то европейская страна, честно, не помню, по-моему, тоже что Германия или кто, когда там скрутили одну пенсионерку, полицейские, и очень долго разбирались с ней за то, что у нее сумка была в виде триколора. Но потом выяснилось, что это сумка
0: бренда известного,
1: типа Шанель, и это флаг Франции.
0: Мы этот бренд несколько лет назад даже обсуждали. Смотрите, типа, как будто бы российский триколор. А
1: да,
0: это
1: но
0: реально...
1: это на самом деле флаг Франции, да. И вот так неловко вышло.
0: Ладно, объявление для жителей Пытьяха, связанное с деньгами, да еще и с немалыми, расскажу уже после музыки.
2: Свои люди.

0: Реклама. Автолига выручает. По пути все доставляет.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
2: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ну так, я хотела рассказать жителям Пытьяха одно небольшое объявление. Касается, на самом деле, это одного жителя Пытьяха.
2: Ой.
1: Но мы все за него порадуемся. Дело в том, что организаторы одной лотереи у нас в стране ищут жителя Югры, который выиграл 1 000 000 рублей. И, как выяснилось, это человек из Пытьяха. По крайней мере, именно в этом городе Югорском был куплен этот билет. Угу. И даже есть еще одна подсказочка, что было куплено это на почтовом отделении. То есть, пожалуйста, уважаемые наши слушатели из Пытьяха.
2: Вопрос если можно вы... задам тебе?
1: Да, пожалуйста.
2: Тебе не кажется, что это просто лотерейные вот эти вот компании, которые занимаются организацией лотерей? Они просто таким образом пиарятся. И никаких победителей нет. И никого никто не ищет. Просто закидывают новости. Типа, вот ищем миллиардера там, например. Нет. Потерялся миллиардер срочно из Пытьях.
1: Не знаю.
2: А потом, вот потерялся миллиардер из там Чебоксар.
1: Тимур, учитывая...
2: Потерялся миллиардер из Твери.
1: Учитывая,
2: где его найти не
1: ты
2: можем?
1: Ты покупаешь лотерейные билеты, ну, пару-тройку раз в месяц точно. Проверяешь их далеко не все. Просто думаешь, что если выиграю, придет смс-ка. Вот таких людей очень много. Понимаешь? Я покупала в последний раз лотерейные билеты. Это было лето прошлого года. Август, как сейчас помню. Покупала их в Тюмени, кстати. 6 штук аж, потому что мне продавщица тогда заверила, если вы берете 6, вот я тут положила таким образом, что по-любому будут выигрышны.
2: По-любому.
1: А что вы думаете, ни один не выиграл. Но опять же, я про них забыла, пока ты не вспомнил. Люди покупают, кладут куда-то и забывают. Поэтому, если вдруг найдется тот самый житель Пытьяха, который выиграл 1 000 000, купил билет на почте, если вы реально есть, если вы сейчас благодаря нам вспомните вообще,
2: вот.
1: Проверите свой билет.
2: Да.
1: У меня даже номер тиража есть, я в личке напишу, если кому интересно.
2: 10% нам.
1: Да какие 10%?
2: За оповещение.
1: Да нет, я не про это. Я про то, что придите, точнее, напишите нам, позвоните, докажите Тимуру, что вы существуете, вот. Что реальные миллионеры, которые становятся благодаря, да, лотереям. Более того, Тимур вот так каждый раз говорит, при этом у нас есть... с ним подруга,
2: я не про это...
1: которая выигрывала.
2: Марина, вот давай еще раз, да? Ты же здравомыслящий человек, высшее образование у тебя, правда?
1: Вроде да.
2: Вот смотри, что и ты еще и филологически заканчивала, да?
1: Так.
2: Значит, ты мастер слова. Смотри,
1: стоп,
2: что
1: я скажу,
2: сказал.
1: Я знаю, что ты сказал. Ты сказал, что ты веришь что в лотереи, что их выигрывают, но
2: вот
1: тебе кажется,
2: конечно,
1: что вот эти регулярные сообщения,
2: конечно,
1: что мы ищем миллионеров,
2: каждый день ищут миллиардеров.
1: Они не каждый. Не...
2: Каждый почти день. Ну, если ты зайдешь, прям захочешь поискать и прям убедиться, ты увидишь, что, ну, прям сильно много их этих. Каждую неделю ищет миллионера, который почему-то еще не пришел с их билетом.
1: Хорошо. Некоторые, может быть, для какого-то ажиотажа и интереса создают эти объявления. Но, опять же, мы же не можем обвинять организаторов в этом. Может, они здесь
2: еще раз, если ты послушаешь.
1: Ты меня
2: я
1: спросил.
2: Не обвиняю.
1: Ну, ты спросил, тебе не кажется? Я говорю, нет, не кажется.
2: Ну, все. Я тебя спросил, ты ответила. Я как бы, ну, все, что хотел намекнул. Я никого не обвинил. Я не сказал, я считаю, что это все утка и вранье, и никаких миллионеров не существует. Нет, ладно. Существует. У нас есть подруга, которая выиграла 1 000 000.
1: Да, это правда.
2: Да.
1: Ну, в общем, вдруг это правдивое объявление. Тогда,
2: возможно.
1: Тогда мы, по сути, напомнили всем жителям Пытьях. Ищите, пожалуйста, ваш лотерейный билет.
2: В следующую пятницу, 19 июня, пишет нам Александр, Центробанк заседает снова по ключевой ставке, прогнозируя снижение на 1%. И в этом есть зерно истины. Во-первых, президент
1: Это уже Тимур от себя добавляет.
2: Я уже от себя добавляю. Президент сегодня... поделился, так сказать, своими мыслями на этот счет. Говорит, у нас инфляция 5%. И в целом, ну, как бы, вижу возможность снижения ключевой ставки дальнейшей. Но все, конечно, будет зависеть от решения Центробанка, на что мы уповаем и доверяем им полностью. Также до этого на Петербургском международном экономическом форуме финансовые эксперты высказывались по этому поводу. Говорят, что банки уже начали корректировать предложения по вкладам. И, скорее всего, вкладчикам нужно готовиться к тому, что на 1 процентный пункт, ну, вот этот базисный, короче, на 1%.
1: Да, но это, опять же, не всегда мнение экспертов оказываются потом правдивыми, да, то есть в прошлый раз тоже обещали резкое падение, ничего толком, ну, там, по-моему, на 0,5%,
2: да? Ну, это не резко, это 1%.
1: Нет, в прошлый раз, говорю, там кто-то говорил, да, Тимур, ты же говорил,
2: я,
1: кстати.
2: Я хотел, чтобы так было.
1: Александр, я записала ваш этот прогноз. Тимур, ты какие-то прогнозы будешь делать?
2: Я буду делать прогноз 0,5%. 14 ровно будет такое вот округление, 14,5.
1: Я помню, в прошлый раз у нас 4 человека участвовали в этих играх на угадывание. Так что, если кто-то еще из слушателей готов присоединиться, пишите, я всех записываю, потом мы смотрим, кто был наиболее верен и точен.
2: А Ирина пишет нам: добрый день, свои люди согласны, не верится почему-то в миллионные выигрыши. А Елена пишет: ребят, всех с окончанием рабочей недели, хороших, спокойных выходных и прекрасного настроения на ближайшие 100 лет.
1: Спасибо, ох ты, нам хватит, спасибо. Я думаю, всем нам хватит на ближайшие 100 лет, а? Настроение. По крайней мере, нет таких случаев зарегистрированных, да, в истории человечества, когда люди жили бы 150 и больше. Вот 120, да, есть, 125 даже бывало.
2: Андрей пишет: за Милоновым не слежу, но Терешкова там опять вроде как отметилась с около такими идейными предложениями, связанными с пенсионным возрастом. Я комментировать вообще никак не буду. Ни Терешкова, ни ее предложение, потому что, чтобы я не комментировал, так как я хочу прокомментировать, это оскорбление и дискредитация, и, в общем, не хочу участвовать в этом
1: обсуждении. А там, может, предложение понизить пенсионный возраст?
2: Ну,
1: вернуть все на круги своя, как
2: если
1: было.
2: Если бы так было, я бы это как раз-таки прокомментировал, кстати, сказал: молодец, вот за это хвалю.
1: Тимур, ты комментарий Ирины зачитал, но не прокомментировал почему-то. Ирина говорит, что согласна с Тимуром, не верится в миллионы выигрышей. Ирин, как раз-таки миллионы выигрышей есть, бывают, существуют. И Тимур лично знает людей, которые выигрывали. Вот, вопрос лишь в том, что вот эти бесконечные вопрос объявления, лишь ищем миллионера там, сям, вот в это Тимур не до конца.
2: Вопрос
1: может быть
2: лишь в том, что уже были такие разборы, один из тиражей, как, по-моему, был новогодний, там люди, короче, выиграли что-то или полмиллиарда, или миллиард. Все, разыграли джекпот, все. И люди, которым стало интересно, а можно ли вообще выиграть вот из этих цифр, собрать выигрышную комбинацию, они прям, ну, доказали практически на 100%, что билет невозможно, чтобы он так существовал, чтобы все 15 чисел в одном поле, например, да, совпали, потому что там, получается, по вертикали должно быть 4 цифры, а их всего 3 влазит, короче, туда, понимаешь? Ну, типа, выпало там 2, 7, 5 и например, там, 9. Они не могут, девятка не может быть во втором ряду, она должна быть в первом.
1: Угу.
2: Вот, и они как бы это обосновали, что, ну, не может существовать такой лотерейный билет.
1: И?
2: Все. Просто
1: а ты с чего начинал мысль-то? Я не поняла, что они подтвердили, что...
2: Да, не с чего начинал.
1: Ну, ты же знаешь лично людей, которые выиграют. Или ты не про это сейчас говоришь?
2: Пишет Антон нам. В мае в одном из тиражей сумма достигла 20 миллионов, а потом выпала вот такая вот комбинация, когда в строке, ну, цифры и цифры. А если их переложить на билет, то было бы 3 ровных столбика вертикальных.
1: Ага.
2: Ну, типа, 1, 4, 6, там, 7, 10, 12, там, 13, 15, ну, то есть они вот вертикально вот так.
1: Ага.
2: Ну, типа, совпадение ли это? Могут ли так в случайном порядке встать цифры, что сформировать 3 ровных вертикальных ряда? Не в разброс идти? Ну, знаешь, вот эти лотереи, типа, 6 из 30, там, одного.
1: Ну, хорошо, вопрос засчитан. У меня к тебе только один остался вопрос,
2: что?
1: Тимур. Ты, если не со всеми, не до конца доверяешь лотереям, зачем ты их покупаешь?
2: Ну, смотри, я стою на кассе, и он шепчет: купи меня, а вдруг там миллион, а если не возьмешь, то не узнаешь. И приходится идти на это, на эти уловки.
1: И он мне говорит, что: Марина, ты же взрослый образованный человек, а сам Тимур, ты же взрослый не просто образованный человек, ты с высшим финансовым образованием. Подвергаешь сомнению определенные вещи, а тут просто ведешься на шепотки от билетиков на кассе.
2: Да. Тот, кто физику в школе учил, тот в магию не верит, знаешь, что-то.
1: Да, а тот, кто верит в магию, тому...
2: Не учил физику.
1: Типа того, я хотела сказать, что для кого, кто не знает физику, для тех весь мир магия.
2: Да.
1: И мне такая философия.
2: А кто не знает магию, для тех весь мир физика.
1: Все, вот это истина, истина.
0: Свои люди.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югра столкнулась с серьезным вызовом. В Ханты-Мансийске начала работу библиотека регионов. В югорских муниципалитетах усилен контроль за использованием дронов. Анализ текущей пожарной обстановки в Югре выявил негативную динамику. С начала года зарегистрировано 945 пожаров, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число погибших также возросло. Огонь унес 35 человеческих жизней, что на 46% превышает прошлогодние показатели. Особую обеспокоенность вызывает увеличение числа детских жертв. В огне погибли 5 несовершеннолетних. Травмы получили 29 югорчан. Благодаря оперативной действиям подразделения МЧС удалось спасти 122 человека и более 1500 эвакуировать. Кроме того, стихия уничтожила 39 единиц техники и 112 строений. Ключевыми причинами возникновения пожаров остаются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электрооборудования и печного отопления, а также детская шалость, комментирует начальник пресс-службы МЧС России по Югре Владислав Гилев.
2: Главное управление МЧС России по Югре напоминает гражданам: уделите особое внимание пожарной безопасности в своем доме, не используйте неисправные электрические приборы, не перегружайте электропроводку и следите за состоянием печей. А также не оставляйте детей без присмотра и обязательно установите автономный дымовой пожарный извещатель. Он способен своевременно предупредить об опасности и спасти жизнь. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112.
1: Библиотека регионов открылась в Югре. Новое культурное пространство заработало на площадке Ханты-Мансийского филиала Национального центра «Россия». Книжный фонд объединил более 630 подарочных изданий из 42 субъектов страны – от Краснодара до Сахалина. Они рассказывают об истории, архитектуре, традициях и природе самых разных уголков нашей Родины. По словам организаторов, проект позволяет совершить настоящее путешествие и познакомиться с колоритом других территорий, не выезжая за пределы округа. Полистать редкие краеведческие издания могут все желающие. Библиотека работает в открытом формате и не требует предварительной записи для посещения. Сам проект приурочен к выставке «Уроки географии» Национального центра «Россия» в Москве и году единства народов России. Креативные предприниматели Югры прошли интенсивную перезагрузку в Сургутском районе. 50 участников окружной программы «Креатив Профи 2.0» на 2 дня отправились на загородную базу, чтобы найти новые точки роста и преодолеть внутренние барьеры в бизнесе. Необычные тренинги в лесной атмосфере и открытое обсуждение профессиональных ошибок на конференции провалов помогли участникам трансформировать негативный опыт в ценные знания. Лучшие 20 проектов получат индивидуальное наставничество для запуска новых креативных продуктов. Отмечу, проект «Креатив Профи 2.0» реализуется Ассоциацией лидеров социальных проектов при поддержке Фонда гражданских инициатив Югры. И последнее. Югорчанам в преддверии Дня России напомнили о правилах использования дронов. Чтобы обеспечить безопасность всех участников массовых мероприятий, на территории нашего округа действует временный запрет на запуск беспилотников. Если вам необходимо использовать дрон в служебных целях, это возможно только по предварительному согласованию с правоохранительными органами и представителями власти. За нарушение установленных правил предусмотрена административная ответственность. Силовики просят жителей и гостей Югры отнестись с пониманием к этим ограничениям и воздержаться от использования частных дронов. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомолл. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
4: В лотерею реально выиграть рублей 100-150, пишет нам Александр.
5: Мы выигрывали 150.
4: Я даже 3000 выигрывал.
5: Да, кстати.
4: Это мой личный рекорд в лотерее.
5: У меня был рекорд, но это было давно, когда еще мы жили в Пермском крае, 6000 рублей выиграли. Было дело тоже.
4: Ну, что купили?
5: Ой, ты знаешь, жизнь тогда была такая, что просто на быт, на пропитание, на жизнь, короче, пошло. Ничего крупного особо не купили, но были очень рады, потому что это было начало 2000-х. По тем временам большие были деньжища, на самом деле.
4: Зажиточные были мещане, получается. Что еще и на лотерее деньги хватало. Алексей Междуреченский же это пишет. У нас новая сцена на завтра. И правда выглядит символично. Открой, пожалуйста, мессенджер Макс, а я попытаюсь объяснить словами, как выглядит эта сцена. Сцена... Она обрамлена таким, знаете, вот как вот купол ставят сверху, да, на сцене,
5: так
4: чтобы там
5: отождать.
4: Рассказываю же.
5: Прости.
4: Ну все, ладно, сама рассказывай, если такая молодец, а то я не знаю, как называется.
5: Сцена в виде кокошника. Потрясающе яркий, красивый, красный, с нашими вот национальными узорами. Боже мой, это просто потрясающе. Мне, знаете, хочется, Алексей, чтобы после концерта какая-нибудь нашлась просто женщина больших-больших размеров, ну, я не знаю, великанша какая-то. Потому что этот кокошник ей как раз подойдет. Но это, не знаю, сколько, на какого размера должна быть женщина-великан, чтобы этот кокошник на голову надеть? 10 метров должна быть, да, высоту?
4: Я не хочу кощунствовать, на самом деле, но и я не предлагаю это сделать. Но мне кажется, по размерам она подошла бы для скульптуры колхозницы и рабочей.
5: О, а почему это кощунство?
4: Ну, потому что эта скульптура, она посвящена немного другим временам, другой теме.
5: Да, да,
4: как
5: да.
4: Бы. Но с другой стороны...
5: Ну, и то часть нашей истории, культуры, почему нет?
4: С другой стороны, был какой-то вопрос на что, где, когда. В плане, знаете, чего? Как будто бы ее сначала отвозили на какую-то выставку, что-то во Франции или где-то еще, и специально для этого события сшили штаны и...
5: Комбинезон. Да-да-да.
4: Там что-то типа 286 размера, короче.
5: Да-да-да, такой был такой вопрос, на что, где, когда.
4: Да,
5: прикольно.
4: Для чего это сделали, мы тогда угадали, а, к сожалению, знатоки не угадали.
5: Не угадали они
4: Нет,
5: тогда?
4: Причем мне сразу в голову пришло так, типа, ну, колхозницы и
5: да,
4: рабочие.
5: Да. Сцена потрясающе красивая, Алексей. Междуреченский будет просто завтра ликовать, мне кажется, от этой красоты. А учитывая, что там еще и праздничная программа будет, круто. А я еще смотрю, у вас там тучки сгустились над Междуреченским. Небо пасмурное, поди сейчас ливанет. Но спасибо за эту красоту. Дождик к нам отправляйте, если что. Мы с Тимуром это, фанаты дождя.
4: Ну, кстати, я сейчас
5: как,
4: на улице.
5: Как называется человек, который любит дождь? Шум дождя, вид дождя, ощущения... Я-то знаю.
4: Ты сейчас ходишь по тонкому льду.
5: Почему?
4: Ну, потому что человек, который любит дождь... Смотри, какой дождь, Марин. Смотри, какой дождь.
5: Обычный, природный, который каждое лето у нас.
4: Угу.
5: Не знаешь, я тогда скажу, ладно?
4: Ладно, скажи.
5: Тимур является плювиофилом.
4: Да.
5: Плювиофил. Это человек, который испытывает вот прям... бесконечную любовь к дождю и дождливой погоде. Эти люди, у них есть официальное научное название плювиофилы. Поэтому, если вы тоже любите звуки дождя, аромат вот этот после дождя и во время, атмосферу, которую дождь создает, вот если вы тоже поклонники этого, этой атмосферы, то вы плювиофилы, знаете.
4: Хорошо.
5: Слово, конечно, не очень вот такое благозвучное, да, но тем не менее.
4: Я сюда столько шуток могу накидать, но мы, к сожалению, не в том формате. Были бы мы где-нибудь, знаешь, на ТНТ, сейчас бы я как разошелся, как начал бы шутковать, но не могу. Держу себя в цензурных и самоцензурных руках.
5: Молодец. Поэтому давай перейдем к новостям.
4: Давай, был на улице только что, небо такое тяжелое. Знаешь, вот само по себе небо не тяжелое, а тяжелая атмосфера, которая давит, по-моему, повышенная. Она сейчас даже ради интереса зайду и посмотрю, и если я угадал, то получается, что я не только метеозависимый, я еще и атмосферно чувствительный. Ну, 753 миллиметра ртутного столба, это не так уж прям, чтобы сильно, это где-то около пределах нормы. Но очень высокая температура, и кажется, дождь собирается. Поэтому те синоптики, которые тебе обещали ближе к обеду, дождь, может быть, они даже не ошиблись, просто подожди, чуть-чуть отсрочился.
5: А у нас норма не 740, разве?
4: Ну, это смотря где. Это надо выяснять. У нас где-то примерно 745 миллиметров.
5: Ну, да.
4: То есть высокая сильно считается 760 и выше,
5: да.
4: Низкая 740.
5: Ну, я считаю, 753 тоже для нас повышенная.
4: Ну, плюс-минус, я говорю, в пределах
5: нормы. Повышенная, в любом случае повышенная. Так что ты...
4: Ну, прям, знаешь, она такая тягучая, ее прям чувствуешь, она прям давит на плечи вот этот. Я думаю, дождь не за горами.
5: Ну,
4: причем такой хороший.
5: В Междуреченском точно.
4: Хороший.
5: Ну, дай бог до нас дойдет, мы не против.
4: Здравствуйте, пишет Станислав. Вот в Пионерском каждый день и ночь уже неделю дождь.
5: О-о-о.
4: Это, кстати, немножечко так вот по-стихотворному, да.
5: В 5.
4: Каждый день и ночь, уже неделю дождь.
5: Да, такая рифма получилась. Немножечко со штрафом, но тем не менее, рифма есть, да.
4: Русский рэп формата 2000-х.
5: А может быть, Станислав и потом, рэпер, знаешь, в душе?
4: Белые кораблики, белые, такое.
5: Да-да-да. Слушайте, ну, не просто...
4: А люди, которые любят солнце, как называется, спрашивает Ольга из Нижнесартымского? Это Марина.
5: Ой, слушайте, я обожаю солнце. Я не знаю, честно говоря, пойду сейчас посмотрю. У них тоже наверняка есть название. У всего
4: пранофилы, наверное.
5: Как?
4: Пранофилы. Ну, праноеды это же вот эти вот люди, которые солнечным светом питаются. Типа,
5: да?
4: Якобы.
5: Ну, вот плювия как раз дождь с греческого, поэтому плювиофила. А вот как солнце будет с греческого?
4: Сейчас посмотрим. Люди, которые любят солнце, как называются. Можно же спокойно просто набрать. Солнцелюбы, ну. Спасибо. Гелиофилы.
5: Гелиос, конечно, Гелиос, да. Ну вот могли бы сами догадаться. Эх, причем, мне кажется, знаете, вот на этот вопрос школьники...
4: Эх, если бы кто-то нашелся, например, кто вот в медицинском учился, у кого самый главный предмет на первом и втором курсе была латынь, которую он зубрил, и всякие бакулюмы и мандибулы знают, что это такое. Вот нашелся бы такой человек у нас в студии, он бы сразу сказал, что Гелиос.
5: Ты про себя намекаешь.
4: Про себя
5: Но
4: намекаешь.
5: Ну вообще, Гелиос, это и многие школьники знают, если не все, да, бог солнца, если брать, опять же, древнегреческую мифологию. Вот если, я еще раз говорю, есть такие вещи, на которые школьники ответят быстрее и проще, чем взрослые люди, потому что они к этим знаниям ближе. Им сейчас вот прям в школе про это рассказывают, они такие: господи, вы что, взрослые, не помните, как солнце будет с древнегреческого? Ё-моё! Вот тот самый случай, когда школьники нам бы помогли быстрее, это правда. Так что мы, получается, кто еще раз? Гелиофилы?
4: Гелиофилы.
5: Ольга, вы тоже гелиофил, как и я, да? Вот Тимур плювиофил, а я гелиофил. Звучит-то как... Вот те, кто не разбираются в терминологии, вот так вот сказать, да, кому-нибудь, кто нас не слушает, скажут: это Тимур, он плювиофил, а я Марина, я гелиофил.
4: Да.
5: Скажут: сейчас... а это запрещенная организация,
4: да,
5: в России?
4: Придет депутат, скажет: запретить надо, вы что тут позволяете? Да. Себе? Как мы проглядели-то вот это?
5: Что у нас в стране развелись тут всякие плювиофилы, да? Кстати, к нам депутат в ближайшие минутки должен подойти. Если у вас есть вопросы депутата Государственной Думы, то, пожалуйста, пишите. Все, что хотите, можно спросить.
4: Да.
5: Ну, за исключением, конечно, каких-то прям незаконных и некорректных вопросов. Все остальное зададим.
4: Ползет к нам гроза в Ханты-Мансийск, написал Антон, и даже прислал скриншот с фронтом вот этим грозовым, который прямо сейчас проходит над Няганью, и, видимо, там, ну, если написано 9,2, я не знаю, что это такое, наверное, коэффициент, там прям красным так выделено.
5: Ну, вот смотри.
4: Возле Нягани там сейчас, вероятно, сверкает.
5: Так это, получается, у нас почти вся Югра уже объята, да, дождями?
4: Да, Междуреченский вот накрыт.
5: Пионерский, Междуреченский, Нягань, вот, в Урае, вот нам Ольга сейчас пишет, а у нас в Урае опять гроза собирается. Ну, короче, уже...
4: Ну, да, но у нас только собирается. Ладно, поживем, увидим, поглядим.
5: Значит, придет. Знаете, гроза — это же женщина. Женщины долго собираются, но потом обязательно приходят.
4: Добрый день, пишет Юля. Вот у нас вчера у Лентора была вот такая вот ситуация. Кстати, такие атмосферные кадры, снятые из машины, ну, с пассажирского, наверное, сиденья, где сверкают грозы. Это красиво. Особенно, когда в отпуск едешь куда-нибудь.
5: Красиво.
4: Да.
5: Я помню, как в прошлом году на балконе охотилась за молниями. Была гроза сильнючая прям в Ханты-Мансийске. Я на балконе стояла с телефоном и ждала. Ну, сколько? Наверное, минут 5 я снимала, пока дождалась сильной такой прям мощной молнии. И потом взяла это, вырезала вот эти кадры, буквально там 7 секунд вырезала и кинула в семейную болталку. И думаю, вот ради этих 7 секунд, чтобы всем показать, какая у нас красивая гроза сегодня и сильная в Ханты-Мансийске, ради этих 7 минут я 5 минут караулила, а потом еще вырезала это сколько.
4: Самое смешное было, да? Я Марине говорю: смотри, смотри, как красиво. Она говорит: куда смотреть? Я говорю: вон туда смотри, вот над этой крышей, там сверкает. Она такая: хорошо. Стоит, смотрит, секунд 20, и вот терпения хватило. В какой-то момент она поворачивается ко мне вот так и говорит: ну где? И в этот момент, да, вот в эту секунду гроза. Я говорю: да вот! Она такая: блин, не увидела, короче. Потом стоит еще минуту, наверное, смотрит, и вот в этот момент ей приходит сообщение, она вот так... На долю секунды глаза вниз опускает, и опять гроза, короче,
5: да,
4: на небе появляется.
5: Закон подлости.
4: Я думаю, это
5: дважды.
4: Что такое? Это даже не закон подлости, это прям уникальный вот случай закона Мёрфи в реальной жизни, когда вот ты минуту пялился туда, на долю секунды отвел взгляд, и в этот момент как раз-таки сверкнуло.
5: Ну, да. Это последний раз было вот, буквально пару-тройку дней назад. Да, кстати, Юлия нам пишет, что вот эти кадры из Лентора снял видеорегистратор. Я даже удивилась, потому что качество просто... Не знаю, фильмы можно снимать на ваш видеорегистратор.
6: Так снимают же фильмы на видеорегистраторы. Кстати, один из таких фильмов был
5: в прошлом году «На духе огня». Да, в микрофильмах действительно приехал начинающий режиссер, и он снял свой фильм на видеорегистратор. Он, кстати, этот фильм не занял никаких призов, но его все запомнили. Все члены жюри сказали, что это очень необычный ход. Но тут качество быстрее. Такое ощущение, что реально профессиональная камера снимала. Юля, у вас крутой видеорегистратор.
6: Кстати, есть один писатель, его зовут Эфраим Севелла. Я не знаю, надеюсь, он никак не связан ни с какими плохими историями, потому что его уже в живых нет лет 15. И вот у него есть книга, называется «Toyota Corolla». И, в принципе, сюжет этой книги, там как повествование от трех лиц. От мужчины, от женщин-попутчицы и от машины, на которой они, собственно, едут. И вот у них там все связано на диалоге, на их отношениях. И от лица автомобиля тоже часть сюжетной линии прослеживается. Мне кажется, можно подобное снять на видеорегистратор.
5: Типа...
6: Как бы экранизировать это.
5: Да.
6: Типа.
5: В 2010 году его не стало, да, вот я сейчас смотрю.
6: И, ну, кстати, вообще советую к прочтению. Неоднозначная у него литература. Очень много книг, описываемых события Великой Отечественной войны, но подано под таким углом. Это не военные какие-то там романы. Это именно жизнь около тематики Великой Отечественной войны. В основном, конечно, это такое, знаете... тяжесть бытия еврейского народа. Вот так вот.
5: Ну, я вот смотрю, вообще у него такая биография интересная. Родился он в Белоруссии, кстати, образование получил тоже в Белоруссии. Но гражданство у него было 4. Сначала Советский Союз, потом Израиль, он эмигрировал в Израиль, потом в США жил какую-то
6: потом
5: часть.
6: Потом пошел диссидентство в каком-то смысле.
5: А потом Россия, да. То есть и уже, собственно, скончался он в России, в Москве в 2010 году. Вот такая интересная жизнь у него была.
6: Поддерживаю, пишет Анюта, а советский район поливает неделю и следующую неделю. Такая же погода будет, судя по всему.
5: Вот.
6: Скриншот того подтверждает, по крайней мере, в пятницу. То есть завтра, в День России, 85% влажности и вероятности осадков.
5: Но, знаете, нам, людям северным, никакая погода не страшна. Праздник все равно состоится.
6: С другой стороны, это же хорошо. Это значит, что нет комаров, мошек, кровососущих.
5: Во-первых. Во-вторых, дождь — признак плодородия. Всегда, если дождик на какие-то важные мероприятия, там, день рождения у вас или свадьба. На свадьбу вообще говорят, это супер примета. Если дождик прошел, значит, богатая будет насыщенная личная жизнь, семейная, да, на день рождения. Тоже хорошие приметы. Будем считать, что и на День России дождь — это тоже хорошие приметы. Значит, год для нашей страны будет восхитительным во всех отношениях. А так, что, танцевать просто поактивнее будем, чтобы не замерзнуть. И все. Что нам погода? Когда у нас праздник в душе и на улице.
0: Свои люди.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
5: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте!
2: Добро пожаловать в ВТБ!
1: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Так, и снова здравствуйте. Мы обещали, что у нас после 4 появится в студии гость, депутат Госдумы. Собственно, все свершилось, случилось. Вопросов, как всегда, много. У нас, причем, этот депутат Госдумы уже не первый раз в студии. Последний раз осенью общались.
2: В студии Владимир Сысоев, это депутат Государственной Думы и первый заместитель руководителя фракции УДПР в Госдуме. Здравствуйте еще раз.
3: Здравствуйте, Владимир.
4: Добрый день, уважаемые земляки. Рад сегодня присутствовать здесь на эфире с замечательными ведущими, с Мариной, с Тимуром.
1: Спасибо. Мы, кстати, в последний раз в ноябре с вами общались. И вы тогда ушли
4: с замечательными ведущими, с Мариной, с Тимуром.
1: Спасибо. Мы, кстати, в последний раз в ноябре с вами общались, и вы тогда ушли из студии. Мы пожалели, что время эфира ограничено.

0: Вы должны понимать, что работа депутата – это работа с людьми, да, выслушивать людей, выслушивать их проблемы, находить варианты решения, помогать решить и житейские ситуации, и взаимоотношения очень часто с чиновничьим нашим аппаратом. И, конечно, вот задача не просто проводить встречи, а искать варианты помочь людям.
1: Угу.
0: Я вот хочу привести буквально вот один пример из последних моих личных приемов. В частности, это был город Мегион.
1: Мегиону привет.
0: Да, и вот, знаете, вот очень интересная история произошла с одной из жителей города Мегиона. Женщина получила квартиру по программе переселения из аварийного жилья.
1: Так.
0: Думаю, вы представляете, сколько времени она ждала это жилье.
1: Да.
0: Ждала, и вот получила на жилье.
1: Вроде хорошая новость.
0: Жилье хорошее для нее, новость, все. Ну вот, думаю, с чем же человек пришел ко мне? Ну, жилье есть, все. Ну и что выясняется? Выясняется простая ситуация. Вроде радоваться надо. Но первую зиму женщина встретила в холоде. Стены промерзли, углы, из окон сквозит.
1: Новостройка,
0: и вот это новостройка.
1: А, ну понятно.
0: Вот, начинаем разбираться дальше. И заявительница оказывается супруг участника СВО, который пропал еще без вести.
1: Угу.
0: Поэтому вот она ходила по инстанциям, ничего добиться не могла. Ходила к застройщику. Ее даже на порог никто не пускал. Даже слушать никто не хотел. Поэтому, конечно, такие ситуации крайне важны, когда люди приходят к депутатам, начинают включаться и решать эту проблему этого человека.
1: Так.
0: Потому что на примере этого человека начинают дальше решаться типовые истории многих-многих людей. Ведь квартиры же в этом доме промерзают не только у нее.
1: Все правильно.
0: Она промерзает у очень многих. Поэтому, конечно, приходится включаться. Приходится решать вопрос, чтобы человек не замерзал, чтобы ситуация волновала не только ее и меня, а волновала тех, кто в этом виноват.
1: Uh-huh.
0: И тот же дом принимал, принимал. Был застройщик, у которого гарантийные обязательства. Поэтому всегда вот в этих ситуациях приходится искать вариант решения. Как и здесь.
1: То есть...
0: Подключили органы власти.
1: Так.
0: Подключили нашей жилищной инспекции.
1: Uh-huh.
0: Совершенно по-другому администрация города Мегиона ситуацию посмотрела. Неожиданно подрядчик, застройщик захотел отремонтировать, навести ремонт.
2: Uh-huh.
0: И я вот сейчас надеюсь, пришел летний период времени, все это будет сделано, но ситуацию будет держать на контроле, пока наша уважаемая переселенца из аварийного жилья, хорошее жилье, не скажет спасибо за то, что все вместе мы ей помогли сегодня решить проблемы, связанные и с, чтобы стены не промерзали, чтобы из окон не сквозило. Ну и, конечно, будем делать ситуацию для того, чтобы найти ее супруга.
1: Угу. Ну, то есть сейчас вот как раз лето дано на то, чтобы отремонтировать что-то там, подделать. Вообще странно, конечно, что дом новый, все должно быть идеально, а жить там по факту невозможно. Но мы сами живем в новостройке сейчас, да, и понимаем примерно, что новостройки у нас сейчас в стране — это не супер гарантия классного и качественного жилья.
2: Но я подумал, а если промерзает, получается, квартира, можно прям к депутату идти, да?
1: Ну, как напрямую. Видишь, как видишь, здесь вот все получилось.
2: Я-то все надеюсь, что сама управляющая компания придет ко мне и скажет: ты не мерзнешь, Тимурка, можете что-нибудь там подлатаем стены.
1: Ага.
2: Но не идут.
1: Я вот сегодня вообще, у меня сегодня был моральный выбор. У нас просто в администрации Сургута опубликовала рейтинг самых плохих управляющих компаний города. Я вот сегодня сидела и думаю, рассказать вообще в эфире или не рассказать. Вот немножечко пожурить управляющих компаний, которые бешеные деньги от жителей получают и не выполняют свою работу, или плохо выполняют, или нет.
2: Не, можно, знаешь, что сделать?
1: Пока вот
2: можно
1: не выдала
2: из этого рейтинга первые там топ-10 рассказать и сказать, а остальные не заняли топ-10, вот и думайте.
0: Ну, знаете, вот вы очень такую важную тему подняли по управляющей компании.
1: Угу.
0: Хочу сказать, что сегодня на повестке дня в общем массе обращений работа с Север ЖКХ, угу, управляющей компании
1: самая популярная.
0: Самая популярная.
1: Угу.
0: Ну, почему такие проблемы с управляющими компаниями складываются? Вот вы очень важную тему подняли по рейтингу. Вот у нас есть наша инициатива ЛДПР, что в целом в стране вести рейтинг управляющей компании.
1: Угу.
0: И чтобы этот рейтинг велся не на основании оценки каких-то госорганов, муниципальных органов власти, жилищной инспекции, а чтобы этот рейтинг составляли жители.
1: Да.
0: И те, кто плохо работает и внизу рейтинга, значит, их должны лишать лицензий. Начинаем разбираться с ситуацией, что сегодня происходит. Проанализировали судебную практику. Ведь у нас сегодня жилищные инспекции, те, кто выдают лицензию управляющим компаниям, они это могут сделать на основании поданных документов. То есть соответствует определенным требованиям, и ты получишь лицензию, угу, выходи и работай.
1: Угу.
0: Начинаем разбираться дальше. А почему сегодня управляющая компания так плохо, отвратительно относится многих к своей работе? Ведь деньги собирают,
1: да,
0: а обратно отдачи нету. Начинаем разбираться. А сегодня у жилищной инспекции нету права отзывать лицензии управляющей компании.
2: То есть выдавать выдают, есть, а отзывать нельзя.
0: Отзывать, да, невозможно. Представляете, да, какой парадокс?
1: Обалдеть.
0: Начинаем разбираться, что дальше происходит. Суды.
1: Угу.
0: Да, в судах есть право сегодня на основании поданных документов жилинспекциями, там, гражданами, правоохранительными органами инициировать процесс отзыва лицензии. Ну какой вообще соревновательный процесс может идти в суде по отношению к управляющим компаниям, которые деньги собирают и не выполняют свою работу? Mm. Конечно, депутаты должны стать жители,
1: да,
0: которые должны иметь возможность провести собрание, подписать документ.

0: документы, прийти в жилищно-инспекцию их отдать, и жилищно-инспекция должна на основании документов, на наш взгляд, ЛДПР, отзывать эти лицензии. Угу, вот мы, со своей стороны, да, я подписал письмо в адрес специальной правительства Российской Федерации, чтобы мы вернули такой порядок. Угу. Чтобы мы сегодня наделили жилищные инспекции правом не только выдавать лицензии, но и их отзывать. Мы считаем, что такие жесткие меры позволят внести сегодня порядок в сфере работы управляющей компании. Потому что с этим бардаком в стране надо заканчивать.
1: А каковы шансы, что вообще одобрят вашу инициативу?
0: Получаю ответ из Минстроя, угу, буквально вот на прошлой неделе. Так. Минстрой пишет, ну слушайте, ну управляющая компания должна быть тоже защищена. И удивляет меня позиция. Вы Минстрой защищаете интересы не жильцов, не граждан России, а интересы управляющей компании. Типа, да, суд для того, чтобы суд разобрался. Правомерно, неправомерно. А то, что жильцы сегодня не хотят, чтобы эти управляющие компании, многие их обслуживали, то есть это неправомерно. Сейчас ищем новые доводы, и, соответственно, будем...
1: Снова будете, да?
0: Снова будем выходить. Плюс Государственная Дума планируется провести сейчас так, по проекту национальному. Инфраструктура для жизни. Это что же инфраструктура для жизни? Угу. Это наше с вами качество жизни. И это будем озвучивать в трибуну Государственной Думы. Мы должны системно изменить в целом систему сегодня работы управляющей компании. Потому что сегодня что еще интересные парадоксы происходят? На что люди многие жалуются? Вот управляющая компания, текущие ремонты. Так они не везде идут. А акты подписаны. Либо подписи подделываются, либо подписывают люди непонятно кто. Сейчас тоже одна инициатива, над которой мы работаем. Чтобы только совет многоквартирного дома имел право наделить человека правом подписывать эти акты. А если акты не подписаны, то впрямую надо людей отправлять сегодня, согласно Уголовного кодекса, туда, где им место. Управляющие компании должны научиться уважать тех людей, которые сегодня оплачивают им по тарифам их услуги. Вот это будет правильно. И ЛДПР будет этого добиваться.
2: Я здесь вижу один такой момент неприятный. Смотрите, управляющая компания, это же не только один дом, да, она же может обслуживать там 30, 40, 50, 100 домов. И если, допустим, собственники какого-то одного многоквартирного дома соберутся и подпишут, и направят там жилстрой, и на основании этого отберут лицензию, то, получается, собственники остальных 99 домов могут быть не согласны с этим решением, потому что у них все хорошо, у них дома новые, им все нравится, управляющая компания устраивает. Вот здесь как-то надо найти такой какой-то баланс, чтобы интересы всех участников этого процесса соблюсти.
0: Знаете, здесь вот вопрос-то, конечно, интересный. Но, как правило, что показывает практика? Что если управляющая компания не справляется даже на одном доме,
1: то, со всеми,
0: то она и на остальных не справляется.
1: Ну, либо, я не знаю, если только один дом, где самый председатель управляющей компании живет, может, с этим домом справляться.
2: Нет, где живет председатель другой управляющей компании. И начнутся подковерные вот эти вот моменты.
1: Ну ладно, на самом деле все правильно. Ну, вряд ли управляющая компания один дом выделяет, а другие нет. И, кстати, вот опять же вспоминаю, февральский рейтинг был опубликован на сайте Госдумы. Самый популярный запрос от граждан страны. Реально, ТСЖ, сфера ЖКХ, ТСЖ и всего прочего. Управляющая компания всегда номер один. Ну, просто всегда. У нас, видимо, реально там очень много проблем. Поэтому актуальнейшая тема. Так, ладно, спасибо большое за эту историю. Давайте продолжим про югорчан. Какие еще удалось решить вопросы в рамках последней поездки?
0: Ну, раз мы с вами расстались осенью прошлого года, то вот зима была.
1: Да.
0: Понимаете, и что у нас произошло? Интересная ситуация произошла у нас в одном из территорий Югры, да, это в Хатамосийском районе. В отношении компании «Северишлот». Это вообще возмутительная история. Вот просто люди пожаловались. Ну, вот у нас с вами есть такие трудоспособные местности, куда можно было бы добраться только на кате на воздушной подушке.
1: Да. А ну, их отменили,
0: и
1: да?
0: И что произойдет? Тогда? Да, конечно, рейс отменили. Ну, просто не то, что рейс отменили. Возможно, сломалось, перевели куда-то, расписание изменилось. Так ощущение на другое. Что люди, которые туда приехали, например, в удаленную территорию, они спланируют туда уехать, а их даже никто не уведомляет, что им Катя на воздушной подушке просто не придет. А человек-то нет никого, ни родственников, ни друзей. Да там и мест, где можно переночевать, там в многих деревнях у нас с вами нету.
1: То есть людей перевезли, вот, а уехать никак не обратно.
0: Вот и что происходит сегодня? Начинаем разбираться. Что людям ответили в кассе, в справочной? Было распоряжение сверху. Что за распоряжение? Кто его дал? Почему ущерб простым людям? Ответов нету. Но ответ один. Распоряжение сверху. Вот сейчас таким распоряжением сверху мы будем заниматься. Поэтому, соответственно, здесь для меня важно, что транспортная прокуратура Югры эту тему взяла на контроль и сейчас продолжает разбираться. Кто в этой ситуации сегодня виноват? Почему так произошло? И здесь я рекомендовал бы компании «Северишлот» больше так не поступать. Потому что это крайне неуважение сегодня тем людям, за которых они опять получают деньги за свои услуги, которые просто вовремя не выполнены. А теперь я хотел бы, чтобы руководитель «Северишлота» себя поставил на место того человека, который приехал куда-то, а уехать не смог. Вот я посмотрел бы на него, как он в этой ситуации себя будет вести. Поэтому такого, мы считаем, больше происходить не должно. Я надеюсь, что пример неудачного этого человека позволит нам навести порядок. Угу. И чтобы такого вместе с компанией «Сервис-Лот» не происходило. Надеюсь, что и моя работа как депутата министра прокуратуры позволит сегодня отвадить тех наших с вами руководителей мелкого уровня, которые себе позволяют вот такие вот высказывания, что команда сверху, и тех, кто сегодня отменяет рейсы, не думая о том, а уведомили об этом людей, не уведомили. И какие альтернативные варианты у людей есть, обратно уехать.
1: Угу. Ну, то есть тут даже элементарно просто не сказали людям, да? Всякое бывает в жизни, но как минимум здесь даже людей не поставили в известность. Ну да.
0: Поэтому мы говорим простые вещи. Ну вот, поддерживайте ЛДПР, вместе мы сможем сделать больше. Поэтому те проблемы, истории, которые у вас есть, пожалуйста, направляйте их в адрес мягко депутата Госдумы, в адрес наших общественных приемных ЛДПР. Будем вместе разбираться, чтобы таких типовых проектов, нехороших, негативных, просто больше не было.
1: Угу. Знаю, что еще в Горноправдинске вы были. Что в Горноправдинске? Там у вас тоже какая-то история, да? Причем это касается не одного конкретного человека, а практически, ну, всего Горноправдинска, про Дом культуры, да, который у них отсутствует уже на протяжении многих лет.
0: Ну, видите, снова Горноправдинск. Это Масийский район. Ну, тоже удивительная ситуация. Я в Горноправдинске достаточно часто бываю. Наконец-то там достроено здание больницы, которое строили много-много-много лет.
1: Угу.
0: Посетил его, посмотрел, да, функционирует, да, работает, скорая помощь работает, все хорошо. Скоро там разместят нужные для Югры вопросы, связанные с реабилитацией тех наших воинов, кто сегодня требуется реабилитации. Но вопрос простой. Почему туда приехал? А жители позвали те, которые сегодня уже 10 лет проводят свои вечера в бане. То есть творческие коллективы сегодня репетируют в бане, в пустующей комнате в бане с плесенью на стенах и потолке, по соседству с моечными. Дети занимаются танцами там, да, музыкой, влажное помещение с грибком. Ну, реально это сегодня там не средневековье, на котором мы находимся, а наша реальная действительность, представляете? Потому что там нету Дома культуры. Уже 10 лет Горноправдинск без Дома культуры. Да, и это у нас происходит в наше время. Ну, такого, конечно, быть не должно. Начинаю разбираться, что происходит.
1: Угу.
0: Фундаменты залиты, и никого нету. 20-й год. Контракт с одной компанией, контракт производит недействительным, все разбежались. 2023 год. Очередной контракт. Подрядчик отказался, сослался на спорные условия, убежал. 24-й год. Ставит срок, сдадим в 25-м году в декабре. Ну, как видим, ничего нету. Опять критическое основание. Контракт расторгли осенью прошлого года. Теперь еще и возвращается подрядчика 30 миллионов обратно аванса в бюджет, который им был выплачен подрядчику. Представляете, что до чего доходит?
2: Да, самое что интересное, что пока подрядчики меняются, цены тоже меняются.
0: Конечно.
2: И нужно снова все это дело перерасчитывать. И каждый раз сталкивается вот эта история с такой... Это еще не про Горноправдинск, а в целом, как вот у нас в Российской Федерации происходят дела. Проектно-сметная документация. Вот она рассчитана на 26-й год. Если 26-й год не исполнили работу, в 27-м цены уже другие.
1: Да,
2: нужно
1: да,
2: снова проектно-сметную документацию составлять. На это снова надо тратить деньги. И вот эта вот катавасия происходит из года в год на некоторых объектах десятилетиями.
1: А объекты все выше и выше в цене, да. И денег все больше и больше надо из бюджетных.
0: Вы видите, три стороны контракта.
1: Угу.
0: Бюджетные средства потрачены впустую. Люди тренируются в бане. Объект не построен. Власти района кивают на недобросовестных подрядчиков. Но возникает простой вопрос. А кто системные причины в районе расследовал? А почему те чиновники, которые себе это позволили сделать и не отобрали подрядчика должным образом, не отследили характер выполнения работ, почему не выплатили авансы, вопросы остаются. Поэтому здесь, конечно, привлек сегодня Генеральную прокуратуру к этому вопросу разобраться. Спасибо сегодня, что у ЛДПР есть понимание с губернатором Ханымского округа Русланом Николаевичем Кухоруком. В этом направлении вместе работаем.
1: Угу.
0: И сейчас, опять, как вы правильно сказали, ПСД уже проходит очередную экспертизу, и будем надеяться, что в ближайшие там, полтора года все-таки объект будет построен и вопрос людей будет решен.
1: Ну что
0: произошло? Понимаете, вопрос районного уровня, за который район должен был отвечать, теперь ушел на вопрос правительства Хатамасского округа Югры и на уровень губернатора, который сегодня вынужден решать проблему муниципальных чиновников,
1: угу.
0: Вот, соответственно, решая их те недоработки и пробелы, которые есть. Конечно, но это
1: не
0: история
1: нормально.
0: Не одна такая.
1: Ну да.
0: Но люди-то ждут, и, наверное, мы должны делать все для того, чтобы дети сегодня занимались в нормальных помещениях.
1: Они в бане.
0: Они в бане.
1: Угу. У нас дали рекламу в эфире, после нее вернемся, продолжим. У нас еще очень много вопросов, в том числе и про последние инициативы, которые депутаты Госдумы, вы и ваши коллеги принимали, например, вчера на заседании Госдумы, которые вы, кстати, несмотря на то, что по Югре активно сейчас, да, ездите решать вопросы югорчан, вчера были на заседании, правильно?
0: Да, правильно, вот было так, заседание, туда, да. У нас было два пленарных заседания во вторник и в среду.
2: Да. И не только, у нас комментарии приходят, слушатели тоже сейчас их зачитаем и что-то из этого возьмем в эфир.
3: Свои люди. Реклама. На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было не затратно, с ним расходы разделю. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
4: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
5: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
4: А, тот самый цветочный у молотка?
5: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
4: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
6: Если мои дети будут чаще гулять, у них будет больше друзей.
7: Мечтайте без «если». В жилом районе Беринг, в Тюмени, дворы как место приключений. Юкольники, вулканы и камчатский краб за окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на enko.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Энко». Беринг, квартал на Камчатской. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
9: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52. «Свои люди». Дневное ток-шоу на «Радио Югра».
2: Хочу вот к одному комментарию перейти. Написала нам слушательница Мария. Я так понимаю, что она как раз-таки трудится в одной из управляющих компаний нашего региона. Пишет, что нам вообще-то не прям, чтобы хорошо живется. У нас жильцы платят 3 копейки, требуют на миллион. В общем, вся такая история, что ресурсоснабжающие организации при этом поднимают цены, а мы, как бы управляющие компании, ограничены в этом. Но я ради интереса, Мария, да вот зашел, посмотрел на свою платежку за май. И у меня здесь начислено управляющей компании 4065 рублей. У нас в доме примерно 150 квартир. Плюс-минус, если математику включать, это что получается? Около...
1: 600 тысяч.
2: Там, 600-700 тысяч рублей в месяц управляющим компаниям на их работу уходит. И у нас, вы знаете, вот моя личная история. В моем подъезде не мыли полы 2 недели. Снег убирают зимой. Окей, хорошо, но опять-таки планово. То есть там по нормативам определенным, раз, условно говоря, там в 2 недели. А если снегопад, то, ну, вы подождите, через неделю у нас по нормативу должны убраться. То есть есть какие-то претензии. Ведь мы же не просим золотых каких-то, не знаю, там, поручней при входе в наши подъезды. Мы не просим там суперсовременных лифтов, но если лифт сломался и неделю люди вынуждены на 9 этаж, извините, там заносить детские коляски, а если инвалиды, ну, есть проблема.
1: Тимур говорит про наш там конкретно, у нас реально лифт.
2: Честно, мое личное такое человеческое мнение, я не считаю, что 4000 рублей это копейки. Я считаю, что 4000 рублей, ну, хотя бы за эти деньги можно лампочку поменять, можно полы помыть, там, можно сделать так, чтобы лифт постоянно не ломался каждый
1: Мария
2: месяц.
1: Мария имеет в виду, что вот ты, Тимур, платишь, а там 30 наших соседей не платят. Она имеет в виду, что, к сожалению, не все платят, но это уже другая проблема, понимаете? Здесь
2: фактор. Это и моя личная боль. Почему я должен платить за соседей, которые не платят? Вот, знаете, у нас там общий расход, там, вода, свет, там, еще что-то раскидали на тех, кто платит, да? Долги тех, кто не платит. Я не понимаю, с чем это связано?
1: Это еще одна проблема.
2: Идите в суд, требуйте с них, чтобы они платили.
1: В сфере ЖКХ проблемы на проблеме, проблемой погоняют. Тут реально разбираться нам эфира с вами не хватит. Давайте перейдем к теме, которую... Тим, если есть комментарии от слушателей, ты, пожалуйста,
2: здесь,
1: зачитывай.
2: Здесь все связанные с ЖКХ, просто не хочется зацикливаться на управляющих компаниях. Мы потом это все отработаем и за эфиром с вами обсудим. Давайте перейдем дальше по темам животрепещущим. Например, да, сегодня было две новости. Во-первых, да, надо сказать, что у нас в гостях Владимир Сысоев. Здравствуйте еще раз, депутат Государственной Думы, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме. У нас вот в Екатеринбурге
1: вчера
2: произошел вопиющий случай. Иностранец, как написано, по крайней мере, из материалов дела, выехал на красный свет, сбил людей, там 4 человека погибло, 5 пострадало. А еще один случай, это, так сказать, неудачный наемник, один иностранец, был завербован спецслужбами, ну, и планировал убийство военнослужащего. Слава богу, ФСБ среагировало здесь вовремя, и его как бы обезвредили, задержали, но оба случая с иностранцами, причем одномоментные. Вот у меня такой вопрос, а как, что это за тенденция такая, что иностранцы, ну, по сути, извините, лишают жизни граждан России?
1: Да коли это будет?
2: Да коли это будет.
11: Значит, тема миграции сейчас, она была и есть одна из самых острых в обществе. И не зря основатель ЛДПР, его Жириновский, еще в 90-е годы серьезно эту тему поднял. ЛДПР было одним из инициаторов действительно принятия очень многих антимигрантских законов, которые бы ужесточило сегодня в стране миграционную политику в целом. И мы всегда были за конкретику. Вот давайте возьмем пример, вот случай, произошедший в Екатеринбурге.
1: Да.
11: Мигрант за автобусом.
1: Водитель
11: автобуса. На что он сослался? Да. У него голова заболела.
1: Да.
11: Но вот буквально 3 месяца назад я с инициативой простой. Если мигрант к нам приезжает со своими правами, а мы не знаем, как он водил, а ведь не секрет, что в их странах права продаются за $50. Да, и свободно можно пойти и купить. Мы предлагали простую вещь. Хорошо, будем считать, что он знает теорию. Да, там права, правила дорожного движения практически везде одинаковые. Но мы же не знаем уровень рождения. Поэтому мы выступали за то, чтобы для иностранцев, приезжающих к нам, и те, которые сегодня занимаются, в том числе, перевозкой пассажиров, была обязательная сдача экзамена именно по вождению.
1: Практического.
11: Понимаете, да?
1: Да?
11: Пока правительство России не слышит. Ну, вот этот пример и случай, вот из того, что вы сказали. Пока нас не слышат, будут происходить такие случаи.
1: Да.
11: И ЛДПР за то, чтобы ужесточить это направление. Второй момент, кто хочу сегодня сказать, также продолжение этой темы. Вот мы в Югре тоже на месте, мои коллеги, депутаты Думы Югры, не стоят, фракция ЛДПР. Вот мы вышли с инициативой губернатору Югры, потому что эти решения принимаются постановлением, которые запрещают 27 видов экономической деятельности, которые сегодня запрещены в Югре для причин к работе мигрантов.
1: И общественные перевозки в том числе.
11: И 18 видов деятельности, о которых мы настаивали, нас услышали, они были приняты в постановлении. И в частности, сегодня в Югре запрещен, например, запрет на работу мигрантов в такси. Просто запрет. Запрет на осуществление курьерской деятельности. И мы считаем, что здесь у нас есть взаимодействие с правительством Югры. Это правильно. Мы очень рады тому, что если эти инициативы будут услышаны на территории и других субъектов, тогда таких случаев, которых вы привели, будет меньше. Мы сохраним жизнь нашим с вами, гражданам России. Вот вчера вы подняли вопрос, чем мы занимаемся в Государственной Думе. Мы приняли большой пакет законопроектов о совершенстве миграционной политики. В частности, что хочу сказать. Ведь любой мигрант – это минус деньги из нашего с вами кармана. И вот вчера мы повысили в 12 раз пошлины при оформлении иностранцами российского гражданства.
1: Там, по-моему, вообще копейки какие-то были, да?
11: 4200 рублей.
1: Да.
11: 8 раз подняли пошлину при оформлении разрешения на временное проживание. В 5 раз при оформлении вида на жительство. Поэтому будем направлять дальше работать. Потому что все эти решения направлены как раз на то, чтобы мы не только совершили инвестиционную политику, мы пополнили доходы бюджета и создали возможности для наших граждан получать рабочие места в первую очередь. Мы выступали, будем выступать за это. Еще очень важный момент, который хотел бы сказать. Вот одна инициатива ЛДПР была, она связана сегодня с криминогенной ситуацией. И она была поддержана, и такой закон сегодня заработал. Речь идет о следующем. Чтобы, если мигрант сегодня находится незаконно на территории России, а, к сожалению, это сегодня миллионы мигрантов, находящихся незаконно, которых мы не можем выловить и выдворить. И вот если он совершает преступление, то чтобы это являлось для него отягчающим обстоятельством. Такая поправка принята, и она сегодня дает возможность органам полиции сегодня ловить, выдворять. Но есть определенные нюансы. Вот мы давно настаиваем на том, чтобы иностранные граждане, заезжающие к нам, все сдавали дактилоскопию. Пальчики.
1: Отпечатки пальцев. Сдают же сейчас уже.
11: Это только в качестве эксперимента.
1: А, да?
11: Но почему мы об этом говорим? Вы знаете, что с ним происходит? Мы его выдворяем, он этого приезжает, женится, меняет фамилию, паспорт, приезжает и снова заезжает, и получается то же самое.
1: У нас в Югре такие случаи даже были.
11: Мы уже 10 лет говорим о том. Дактилоскопия сплошная, только так. Второе, на чем мы настояли, такой пакет тоже мы приняли. Речь идет о сохранении здоровья наших граждан. Ведь многие эти люди, это люди, приезжающие к нам из Южных Республик. Что они с собой везут? Разные вирусы. Сифилис, СПИД и все остальное. Поэтому медицинское свидетельство сегодня должно быть во главе угла. И этого мы тоже добились. Теперь мигранты обязаны будут проходить ежегодно эту диспансеризацию. Мы ввели уголовную ответственность за левые липовые справки, которые выдавались в том числе и в Югре. Поэтому здесь хотел бы обратиться сегодня ко всем нашим врачам, которые выдают эти справки. Сохраните здоровье наших землекопов и наших граждан. ЛДПР вам здесь будет в помощь. А 19 числа, 19 июня, мы в Москве проводим, ЛДПР проводит большой форум пациентов, чтобы послушать и врачей, какая сегодня на них лежит бюрократическая нагрузка, и послушать наших пациентов, с чем они сталкиваются, когда получают не совсем качественную медицинскую помощь.
1: Ну и вы, кстати, вот тоже выступали, я так понимаю, за то, чтобы мигранты пополняли фонд ОМС, потому что они приезжают, по сути, ничего не вкладывают в нашу страну, а как получить бесплатное лечение, там о миллионах речь идет, да?
11: Чтобы... 340 миллионов рублей, представляете себе? Вот только в 2024 году из Югры было выплачено мигрантам
1: наказание...
11: Из Югры?
1: То есть из нашего бюджета 340 миллионов на лечение мигрантов, правильно я понимаю?
11: Лечение мигрантов, понимаете? Ну, вопрос, а тогда деньги могли пойти на наших земляков?
1: Да.
11: Поэтому говорим простую вещь. Хорошо. Вот сегодня патенты, которые не уплачивают за трудовую деятельность средства. Но давайте мы в полтора раза повысим стоимость патента, чтобы хотя бы хоть как-то компенсировать те медицинские расходы, которые сегодня здесь, в Катамасийском округе Югре, мы тратим на оказание им помощи. А ведь для них многие не секрет. Зайдите в больницы. Они сюда туры организовывали с роженицами своими. А в Югре была установлена норма, по которой выплачивались деньги при рождении здесь сегодня детей-мигрантов, да? Там по 20 тысяч рублей.
1: Вы, по-моему, отменили, да, эту норму?
11: Это была тоже одна инициатива ЛДПР, мы там настаивали. Нас тоже услышали. И мы рады тому, что сегодня это видоизменили. И с начала этого года только если хотя бы у одного родителя есть гражданство России, такая выплата будет происходить. Поэтому мы тоже об этом настаиваем. Следующее, чем будем настаивать, это увеличение цен заседлости на все меры соцподдержки. Кроме этого, будем настаивать на то, чтобы социальные пенсии, которые мы сегодня иногда выплачиваем иностранцам, платились только после 15 лет проживания Российской Федерации. Все деньги должны работать на Россию, вот на экономику
2: хорошо.
11: Наших земляков.
2: Да. Я же пример приводил. Я уроженец Киргизии. И, ну, у меня давно российское гражданство. Не в этом вопрос. Вопрос в том, что мы с Мариной пару лет назад ездили в Киргизию и просто вот общались там с людьми разными. И попался один мужчина, который рассказал о своей семье, как они хорошо в России устроились, что они очень любят Россию. Почему? Потому что у него и мама, и папа — это пенсионеры, которые приехали в Россию, получили гражданство, получили карточки банка и тут же уехали обратно жить и кайфовать в городе Бишкек. И говорят, мы обожаем вашу страну, вы даете нам очень большие
1: деньги.
2: Преференции.
1: Ну, получается, у них им падает российская пенсия, но при этом сами они живут в Киргизии. А гражданство получить тогда еще, в те времена, было несложно российское. И дешево, и быстро, и вообще без всяких проблем. К сожалению, таких людей тысячи, если говорить в целом про масштабы. Тысячи, я уж боюсь, миллионы, может, даже вот эти оценки я уже давать боюсь. Но в целом, я сейчас просто тоже цифру эту услышала, 340 миллионов, да, на то, чтобы мигрантам оказать помощь медицинскую, при том, что Тимур, например, в очереди на МРТ полгода стоял. Может быть, вот лучший аппарат МРТ какой-нибудь купить дополнительно, да, на эти деньги, да. Чтобы люди в очередях не стояли, как вариант.
11: Он с вами согласен.
1: Да, поэтому, в общем, вчера был принят большой законопроект, действительно, депутатами Госдумы, еще и Владимир Путин подписал закон об обязательном досмотре мигрантов. Теперь вот только сейчас я, кстати, поняла, что это была ваша инициатива, потому что закон-то вот мы видим в федеральных СМИ, да, что президент подписал, а как он, откуда вышел, это вот сейчас мы узнали. Спасибо. Спасибо огромное. У нас, как всегда, ограничено время. Вот прям ровно такой же строчкой завершаю эфир, как это было в ноябре прошлого года. Давайте вот буквально у нас есть одна минута. Вы нам за эфиром рассказали один интересный момент, что вчера вы приняли закон ради одного слова. Вот это что за интересный закон такой?
11: Значит, у нас есть городские леса и другие категории лесов. И у нас есть лесные, так называемые, народные тропы. Так вот, сегодня задача в том, чтобы народные тропы, лесные тропы, могли разными не только использоваться, но власти могли их обустраивать. И вот вопросы, связанные с залесенностью, так называемой, когда кроны нависают над этими тропами, создавали препоны, да, реализации благоустройства этих троп. Поэтому, несмотря на то, что в 2006 году лесной кодекс был принят, хочу сказать, что основатель ЛДПР Жириновский тогда не голосовал за него, потому что мы считаем, что он сырой и проработанный. И сейчас время это еще раз показывает. Поэтому вот ради одного слова мы вносим поправки в закон, чтобы жизнь наших граждан стала качественнее.
1: То есть вы убрали слово «залесенность», правильно?
11: Залесенность, да. И люди должны иметь возможность пользоваться всеми благами природы, которые сегодня у нас с вами есть.
1: То есть правильно я понимаю, если раньше кроны деревьев нависали над тропинкой...
2: Слева-справа это лесное хозяйство. Тропа — это типа твоя, да, например?
1: Но если кроны нависали, мы такие: «О, это залесенность, мы здесь не можем никакое благоустройство провести», правильно?
11: Поэтому люди вытаптывали дорожки.
1: Обалдеть.
11: А они не обустраивались. Представляете, вот такие приходят с продавцами чаем позаниматься.
1: Вот так из одного слова. Это забавно.
11: Да.
1: Ну хорошо, что устранили этот момент. Спасибо огромное. У нас сегодня в гостях в эфире депутат Государственной Думы Владимир Сысоев, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР. Ну что, удачи вам в работе. Я так понимаю, вы же еще продолжите работу в Югре. Все, кто сейчас слышит, может быть, из наших слушателей, можно обращаться к вам не только, когда вы в округе, писать вам даже, когда вы работаете в Москве. У вас есть соцсети, сайт. Пожалуйста, на сайте Госдумы вас тоже легко можно найти. Спасибо огромное. Спасибо. И до встречи, я надеюсь, в эфире.
11: Да, большое спасибо. Вместе мы сможем сделать больше. Поддержите ЛДПР.
1: До свидания.
11: До свидания.
12: Свои люди. Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
13: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югорчан ждет настоящий калейдоскоп событий в честь Дня России. Югра столкнулась с серьезным вызовом. В югорских муниципалитетах усилен контроль за использованием дронов. Югра готовится к масштабному и яркому празднованию Дня России. В муниципалитетах округа к 12 июня подготовили десятки мероприятий. От крупных фестивалей и гастрономических площадок до спортивных турниров и народных гуляний. Так, например, главным событием в Нижневартовске станут Самотлорские ночи. Фестиваль объединит культурные, спортивные и семейные мероприятия, а также ярмарку местных производителей. Особое внимание организаторы уделят истории столицы Самотлора, традициям и межнациональному единству. В окружном центре День России и День города отметят праздником «Сделано в Ханты-Мансийске». Гостей ждут ремесленные мастер-классы, национальная кухня, массовая игра в шахматы, концерты, квесты и развлечения для всей семьи. В Сургуте пройдут выступления творческих коллективов и патриотические акции. Особым символом мероприятия станет современная электронная доска почета, где на светодиодных экранах будут представлены истории и фотографии заслуженных горожан. А в Урае состоится фестиваль «Многонациональный добрососедство», которое объединит представителей разных культур. В программе дегустация блюд народов России, исторические реконструкции, спортивные площадки и семейные интерактивы. Анализ текущей пожарной обстановки в Югре выявил негативную динамику. С начала года зарегистрировано 945 пожаров, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число погибших также возросло. Огонь унес 35 человеческих жизней, что на 46% превышает прошлогодние показатели. Особую обеспокоенность вызывает увеличение числа детских жертв. В огне погибли 5 несовершеннолетних. Травмы получили 29 югорчан. Благодаря оперативной действиям подразделения МЧС удалось спасти 122 человека и более 1500 эвакуировать. Кроме того, стихия уничтожила 39 единиц техники и 112 строений. Ключевыми причинами возникновения пожаров остаются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электрооборудования и печного отопления, а также детская шалость, комментирует начальник пресс-службы МЧС России по Югре Владислав Гилев.
14: Главное управление МЧС России по Югре напоминает гражданам Уделите особое внимание пожарной безопасности в своем доме. Не используйте неисправные электрические приборы, не перегружайте электропроводку и следите за состоянием печей. А также не оставляйте детей без присмотра и обязательно установите автономный дымовой пожарный извещатель. Он способен своевременно предупредить об опасности и спасти жизнь. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112.
15: Зачем платить налоги и как формируется бюджет страны? В Югре подвели итоги образовательного проекта «Юнга». За прошедший учебный год более 3000 школьников прошли урок финансовой грамотности. Специалисты налоговой службы провели 138 интерактивных занятий для учеников 5-6 классов. Такие просветительские встречи прошли по всему региону, включая труднодоступные поселки. Детям в игровой форме объяснили, как работает финансовая система государства и на что идут собранные средства. Стоит отметить, что с приходом лета образовательный проект не уходит на каникулы. Теперь уроки налоговой культуры будут проводиться в пришкольных лагерях Югры. И последнее. Югорчанам в преддверии Дня России напомнили о правилах использования дронов. Чтобы обеспечить безопасность всех участников массовых мероприятий, на территории нашего округа действует временный запрет на запуск беспилотников. Если вам необходимо использовать дрон в служебных целях, это возможно только по предварительному согласованию с правоохранительными органами и представителями власти. За нарушение установленных правил предусмотрена административная ответственность. Силовики просят жителей и гостей Югры отнестись с пониманием к этим ограничениям и воздержаться от использования частных дронов. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
16: Реклама. Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
17: Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на Радио Югра.
2: Ну что, предлагаю чуть-чуть отвлечься, да? И может быть, развлечься.
1: Развлечься.
2: У тебя же всегда есть какие-то новости.
1: Есть, у меня
2: про
1: классно.
2: Чебурашек.
1: Нет, про Чебурашку, кстати, сегодня... Но если хочешь, я найду. Тот, кто ищет, тот всегда найдет. Если порыться в интернете, все можно найти, даже про новости про Чебурашку. Но я хотела вас другим моментом удивить сегодня. Может быть, кстати, 5 вечера. Здравствуйте. Мы тут новый час начали вообще-то в эфире и не поздоровались. А ведь такая традиция у нас есть. Так, я хотела вас обрадовать новостью для тех, кто, может быть, хотел сменить мобильного оператора. У нас новый игрок.
2: Знаешь, есть ощущение, как будто 90% людей хотят сменить мобильного оператора, 10% не хотят просто потому, что они только что сменили мобильного оператора.
1: Причем, у нас новый...
2: бери любого мобильного оператора, у каждого вот, будут какие-то претензии.
1: Ну, наверное, потому что идеально никто не работает. Но тут найти самого подходящего для себя самое главное. Новый игрок на рынке мобильной связи.
2: Ну, Валберес, естественно, да?
1: Нет, кстати. Нет, Валберес пока еще нет. А вот, что удивительно, опередил Валберес, опередила, точнее, Почта России.
2: Сейчас как бы держать себя в руках и не пошутить там в это.
1: Почта России запустила собственную мобильную сеть. Я такая думаю, интересно вообще, как они так неожиданно. Вроде даже предпосылок не было. Какие у них там, где они сеть развернули, как и все такое.
2: Это, знаешь, оказывается, это вот в ту сторону, что тебе звонили, да, а смс-ка об этом пришла через 3 дня, что абонент пытался дозвониться. Простите, пожалуйста, меня. Сразу извиняюсь.
1: На самом деле, Почта России у нас с каждым годом все лучше и лучше работает. Ну, правда, правда, есть такое. В общем, развернули сети они, точнее, развернули свою мобильную связь на сети одного из действующих российских операторов связи, очень популярный, в большую четверку входит, а именно Билайн. Короче, они взяли, договорились с Билайном, и на их сетях теперь используют, реализуют свою мобильную связь. При этом у них пока только 2 тарифа. Один, ну, я не знаю как конкретики, но один из них для тех, кто пользуется активным интернетом, там, видимо, дешевый интернет, а второй создан специально для пожилых людей, для пенсионеров. Подробности я не знаю, это надо, наверное, идти на почту узнавать. Кстати, называется этот мобильный оператор Почта России Мобайл. Все просто. Вот. Ну, и управлять этим тарифом, там, денежки класть, класть, пополнять, все такое, можно непосредственно в приложении Почты России.
2: Нет, почему? Ладно. Креативного отдела нет.
1: Креативного нету вроде.
2: Ну, это же прикольно было. PR Mobile, допустим. Звучит лучше. Ну, PR, да, Почта России.
1: PR, типа, да?
2: PR Mobile.
1: Ну, кстати, да, прикольно. Угу.
2: Почему Почта России?
1: Потому что узнаваемый бренд.
2: Вот именно что. Знаешь, вот именно
1: ну, как
2: что.
1: Узнаваемый, да? Ну, кстати, пилотный проект стартовал пока не по всей стране, естественно, в некоторых регионах. Это Тверская область, Калининградская и Якутия. В этих трех регионах сейчас они протестируют, убедятся, что нормально, все хорошо, людям это интересно, люди оформляют ну, симки, подписки, и связь хорошо работает, а потом распространяют это на всю страну. Так что вот даже Почта России на месте не стоит. Мне интересно, кстати, у нас же есть слушатели, которые работают на Почте России.
2: Есть.
1: Вот интересно, в курсе наши слушатели, что у них теперь свой мобильный оператор?
2: Наверняка.
1: И готовы ли они перейти, поддержать своего родного, свою родную компанию?
2: Уверен, что да.
1: А вдруг, кстати, а может быть, вас даже попросили как-нибудь, сказали, ну, поддержите, вы же здесь работаете. Не было такого интересного момента? Расскажите нам, если вы, конечно, с нами на связи сейчас. А то, знаешь, может быть, сегодня в честь праздничка, точнее, предпраздничного дня, может, даже девчонок на Почте России пораньше отпустили.
2: Да, конечно, ага.
1: Бедные, даже, они даже в праздники работают.
2: Вот, мы все отдыхаем на Новый год, да, по две недели почти. А как на почту не придешь, там у них объявление вот такое, знаешь. По-моему, и даже написано оно грустно так. Как будто бы. Вроде бы буквы такие же, как я использую.
1: А читается
2: грустно. Угу. Типа, уважаемые там это. Ну вот мы вот не работаем первого числа, а второго уже после обеда выйдем. Знаешь, это так грустно становится.
1: Подожди, всегда в любом городе есть какое-то дежурное отделение, которое первого уже после обеда работают. Первого с двух часов начинают работать. Представляешь?
2: Да.
1: Хотя бы одно отделение должно работать. Ой. Ну, мы всегда с грустью говорим почему-то о сотрудниках Почты России, просто знаем, что там невысокие зарплаты, условия тоже не очень. При этом сами сотрудники обожают и любят свою работу. И вот нам даже слушатели писали, что несмотря на то, что низкие зарплаты, уходить не хочется. Наверное, коллектив хороший.
2: Ну, Марин, там, мне кажется, только такие приживаются. Ну, опять-таки, вот звучит так, как будто бы я сильный хейтер почты. На самом деле нет. На самом деле, ну, процветания желаю, только успехов и... поднятие зарплаты.
1: Да, а я даже и поддерживаю материально, потому что я уже рассказывала историю, когда мне надо было прислать документы важные из Петербурга. Можно было бы выбрать либо почту, либо частную компанию транспортную. Я выбрала почту. Говорю, я лучше в почту денежку отнесу. Им нужнее.
2: И сколько тебе шла посылка?
1: Ну, она шла довольно долго.
2: Ну, сколько примерно? 3 месяца?
1: Нет, она... Нет, ну что ты...
2: Ну, 2, да?
1: Чуть меньше. Нет, чуть меньше месяца. Проблема в том, что мне обещали, что она придет в течение там 2 недель, а мы уехали в отпуск, потому что я рассчитывала, что до отпуска она придет. Мы уехали в отпуск, и мне только уже в отпуске сказали, посылка приехала.
2: Ага.
1: Так, давайте еще расскажу вам одну историю.
2: Добрый день. Да, у нас короткий день, и 3 дня отдыхаем. Серьезно?
1: Ого! Это кто, Надежда написала?
2: Что-то вообще, да, происходит.
1: Надежда. Здравствуйте,
2: да.
1: Надежда. Я так и знала, что если заговорили про почту, Надежда наверняка нам что-то напишет. Спасибо огромное за ваш ответ. Мы за вас рады, что у вас целых 3 выходных дня. Но это, наверное, потому что вы на какой-то не дежурной почте трудитесь, да? Наверняка будет какое-то отделение дежурное, которое и завтра, и послезавтра, и вообще будет работать все время.
2: Ну, типа, есть 1-е, 2-е, 3-е, 4-е и шалтай-болтай отделение. Вот это как раз тот самый случай.
1: Ну, мы за вас, вот лично за вас, Надежда, рады. Рады, что вы 3 дня будете отдыхать.
2: Следующий логичный шаг, пишет нам Алексей. Очень трудно предсказать, что же это будет. Туры по Волге или сбор дикоросов?
1: Туры по Волге. Я вам сейчас такое
2: рассказываю. Здесь надо посмеяться. Это вообще-то хороший юмор.
1: Это хороший юмор, правда. Туры по Волге, да.
2: Ну, почта ищет себя точно так же, как Валберес. Реально.
1: Просто у Валберес больше возможностей финансовых. А больше, чем может, как говорится. Ну и то, видишь, нашли выход, да, с Билайном как бы сконнектились, и пожалуйста. По поводу этих...
2: Туров по Волге.
1: Это, конечно, не про Волгу, а про Байкал, но я вот вчера вечером Тимуру, просто вы мне напомнили про это. У меня всегда так, знаете, кто-нибудь что-нибудь скажет, я такая, о, где-то я такое слышала. Вчера Тимуру вечером показывала, у нас в России продают туры по Байкалу. Это такая, получается, яхта, но она реально очень крутая. Там прям несколько палуб, все современное, крутое, интерьеры такие богатые, там 3-разовое питание, все это включено, уютные каюты разные, там для детей, для взрослых и так далее, роскошная каюта, ресторан. В общем, все круто. Но вот мы пролистали это предложение до конца. Сейчас я его тоже, он у меня открыто до сих пор со вчерашнего вечера.
2: В самом стыдном уголке написана стоимость этого тура.
1: Да, идет стоимость. Стоимость прогулки на таком теплоходе 200 000 рублей в сутки. То есть, получается...
2: Не хотите ли вы...
1: На сутки.
2: Променять 2 недели в Турции на сутки на теплоходике по Байкалу.
1: На 200 тысяч в Турции реально может 3 недели жить на all-inclusive. Вот реально. В мае точно. Не знаю, летом, наверное, максимум такие деньги.
2: Нет, знаешь, можно...
1: 10 дней можно прожить.
2: Можно 2 недели жить в Турции, ага. И нет-нет, брать яхту и выходить в море на этой яхте.
1: Да, кстати, вот 200 тысяч можно приехать на 10 дней в Турцию и яхту также на сутки снять, примерно с теми же условиями. Единственное, что это будет не на территории своей родной страны и не на озере Байкал, самом крутом, классном, чистом, глубоком озере в мире, да, а где-то там в турецких водах. Но, тем не менее, цена образования, ну, вот настолько
2: впечатляет,
1: что мы поняли, что, ну, я не знаю, когда я смогу себе позволить вот такие прогулки на теплоходе.
2: А самое интересное, что есть люди, которые берут.
1: Конечно, это люди, как нам кажется, с Тимуром, в первую очередь, не выездные, то есть тем, кому нельзя за границу, а финансовая возможность позволяет,
2: только, да? Не выездные. Есть у меня один знакомый, с которым мы дискутируем, не буду говорить что, не буду говорить кто, но суть такова, что из Москвы богатые люди приезжают, например, да? И вот у него есть там 2 дня, он хочет просто оторваться от вот этой столичной жизни, выехать на природу и просто покататься 2 суток по Байкалу.
1: Но чтобы, в классных условиях.
2: Да, чтобы как бы разгрузить свои там мысли и от всего отдохнуть.
1: Ну да,
2: это для него не проблема. 400 не... тысяч или там 4 миллиона,
1: да,
2: какая,
1: да,
2: разница?
1: Ты просто мне не дал договорить, что это либо люди не выездные, либо люди очень обеспеченные, которые уже, знаете, которым эти Турции, Египет как-то уже и не нужны, потому что 1 000 000 раз там были, а здесь все-таки Байкал, свое родное, плюс ко всему, красота там, конечно, невероятная. Нет, я бы с удовольствием на такую прогулку согласилась, но был бы спонсор какой-нибудь. Подарил бы мне кто-нибудь 200 тысяч на такую прогулку, я бы с удовольствием, но вообще дорого. Это просто к разговору о том, что путешествия у нас внутри страны по-прежнему остаются не очень-то и дешевыми. Если уж брать даже авиабилеты, вспоминать, сколько стоят сейчас, да, билеты до Черноморского побережья нашего, ну, короче, семьям малообеспеченным отдых внутри страны непозволителен пока что. Даже на поезде уже дорого стало.
2: Напоминаю, там слушатели, что завтра еще в ряде муниципалитетов день города, да, например, в Хантамансийске день города, кроме как День России, еще день города, в Новоганске. Тоже праздник, потому что 98 лет Нижневартовскому району.
1: И вот это хотя вот сообщение помню, от слушателя Александра. Хотя я помню, что Новоганск вроде в мае. 19 мая отмечал Новоганский
2: день рождения.
1: Он же
2: входит в состав Нижневартовского района.
1: Как много у вас праздников? Молодцы.
2: Вообще удобно. Ну, то есть вот у Ханты-Мансийска просто, ну, типа День города, да?
1: Да.
2: А у вас получается День города, и можно еще День района отпраздновать. Да. И вообще.
1: И День Нижневартовска еще
2: потом. И День Нижневартовска. И День региона, и День России.
1: Да. Сплошные праздники у людей. Молодцы! Без праздников не сидите. Ладно, на самом деле, хотела рассказать вам одну новость. Как из России один крупный бизнес сейчас уходит, к моему великому сожалению, потому что я, когда читала сегодня это, я просто не буду сейчас начинать даже историю, потому что не успею рассказать.
2: Что, какие-нибудь печеньки?
1: Нет, не печеньки.
2: Пироженки?
1: Гораздо более крупный бренд, нет.
2: Тортики?
1: Да нет, я не про то, что мне жаль, что уходит сам бренд. Мне жаль, что российский бизнес переезжает за границу. Вот что. Ой, ладно. Раз уж
2: ладно,
1: ты выпытываешь, я могу рассказать.
2: Надо,
1: но это долго.
2: Давай, не сейчас, потом.
1: Хорошо, после музыки, соответственно, да?
2: Российский бизнес, ну...
1: Потому что внутри страны все как-то сложнее и сложнее бизнес-то этот вести. Вот, ну, как сказала, уже после музыки.
2: Это то, что вот я, соответственно... Ну, я... А кто такой я вообще? Просто обычный человек. Но даже я понимаю, что существует такое понятие экономический эффект. Если поднимается на несколько процентов налоги, да?
1: Да.
2: Это вроде бы как бы... Окей, что там тебе, типа, 3 копейки? Но, с другой стороны, бизнес, вот я бы был на месте бизнеса, я бы задумался, а что мне выгоднее, например? Вот эту вот границу пересекать, когда уже начинается там НДС 22%, или зарабатывать меньше, но иметь прибыли больше за счет просто уменьшения уплаченных налогов. Вот это здесь надо прикинуть. То есть, понимаешь, там такая, короче, формула интересная. То есть, если ты зарабатываешь, например, там 10 миллионов, да, то тебе не надо платить НДС. У тебя там по упрощенке условно 6%. Как только ты переходишь какую-то границу, вот, у тебя уже 22%. И чтобы вот эти вот лишние там... сколько это получается? 16% заработать сверху, тебе нужно свой бизнес масштабировать таким образом, чтобы это уже не 10 миллионов было, а там чуть ли не 100 миллионов.
1: То есть они проще.
2: И ты думаешь, а надо оно мне вообще этим заниматься, если мне проще там 9-900 всегда зарабатывать?
1: Все правильно. Ну и, кстати, вот у нас, раз ты заговорил про это, одной строкой скажу, вспомнила тоже информацию. Глава ОФЦИОМ Валерий Федоров вот буквально на днях говорил результаты исследования. У нас же сейчас хотят товары, которые приходят из-за границы и продают на маркетплейсе, да, тоже, чтобы они подвергались тому же налогообложению, что и наши российские товары. То есть НДС в 22%. Проценты, если в ведут, а точнее их точно ведут, это уже известно. Вот и спрашивали у россиян, если сильно подорожают вот эти заграничные товары, которые вы сейчас за копейки продаете, покупаете на маркетплейсе, да, вы что в этой ситуации будете делать? Продолжите их продавать, да, или перейдете на отечественные бренды все-таки?
2: Угу.
1: На что сказал глава ВЦИОМ, проанализировав результаты этого исследования, что большинство россиян перестанут пользоваться электронной торговлей скорее, чем перейдут на российские аналоги. То есть, возможно, одна из задач перевести россиян на отечественную продукцию, она вот здесь в данном случае не сработает. Как один из вариантов, почему этот НДС вообще вводят. Хотя есть и вторая цель.
2: Что такое это отечественная продукция?
1: Назови
2: отечественный смартфон, отечественный ноутбук, отечественный телевизор, отечественный, не знаю, там, да автомобиль, все, кроме ВАЗа, например. Да и то там есть вопросы к локализации. Что там отечественного?
1: Да, Тим, все что угодно сейчас отечественное есть. Одежда отечественная, обувь отечественная.
2: Ну хорошо, одежда, обувь.
1: Косметика,
2: все?
1: Всякие товары, там, школьные, канцелярка, все что угодно производят у нас в стране. Угу. Просто китайская продается сейчас дешевле в разы, по многим категориям.
2: Так.
1: Вот и спрашивают, если они подорожают и будут стоить дороже, вы перейдете на отечественное или что? Вот большинство россиян говорят, что я просто уйду.
2: А как, подожди, я перейду на отечественное, если подорожают китайские товары, то подорожают и отечественные товары?
1: Нет, отечественные уже облагаются, Марин, этим налогом.
2: Я производитель карандашей, допустим, да?
1: Да.
2: Карандаш стоит 10 рублей, а ты привозишь из Китая по 7,
1: угу.
2: А у меня 10. Я понимаю, что, как-то не покупают, да? И потом так происходит, что поднимают там ставки, вводят НДС, и твой карандаш из Китая уже стоит не 7, а 15 рублей.
1: Угу.
2: Ну, зачем мне, как производителю российского карандаша, продолжать продавать его по 10?
1: Так, наоборот, оставь, к тебе пойдут люди, а тот не будет покупать.
2: Ну, редко так это думает. Они думают, если китайский сейчас 15, я могу по 20 свои продавать карандаши.
1: Ну,
2: я в два раза больше буду прибыли иметь. Сейчас было 10, будет 20. Это в два раза больше у меня будет.
1: Хотя, если оставить ту же стоимость, как будто бы больше к тебе покупателей придет, нет? Вот такая логика. Не существует в бизнесе вообще?
2: Не существует в бизнесе вообще.
1: Понятно. Ладно, тему бизнеса мы продолжим обязательно. После музыки.
18: Свои люди.

0: радио Югра. Реклама.
1: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Внимание! С 12 по 14 июня выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». Свежая рыба, сочная дичь, кедровые орехи прямо с тайги, мед, дикоросы, молочная продукция, изделия народных промыслов, сувениры и товары со знаком «Сделано в Югре». Ждем вас в Нижневартовске. Приходите, покупайте Югорское. Город Нижневартовск, набережная реки Аби. Фестиваль «Самотлорские ночи».
4: Без возрастных ограничений.
5: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
6: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
7: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
8: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
5: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
9: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
10: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
11: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
12: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
13: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что спит, существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
14: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
15: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: отечественных, потому что реально еще в советское время была придумана, заложена и работает уже очень много лет.
1: Да, меня, кстати, этот факт в свое время удивил, что Gloria Jeans, я думал, что это такое иностранное, а потом мне Марина говорит, оно вообще российское, я говорю, да, ну пойду проверю, пошел проверять, и оказывается, что это вообще там с 87-го года она была создана, и потом вот модифицирована в то, что мы имеем сейчас.
0: Но она даже, кстати, в советское время называлась Gloria Jeans, то есть это изначальное ее название, никакой ребрендинг у них не происходил.
1: Ну это уже, там, знаешь, закат Союза, перестроечные времена.
0: Ну да, потому что название такое не советское, да, совсем, но тем не менее. В общем, Gloria Jeans переезжает в Дубай.
1: Ладно. Я о чем могу сказать?
0: Мне не ладно, мне было грустно, когда я узнала. На самом деле, там уже сейчас работает почти вся управленческая команда, как пишет тут Коммерсант. Было решено руководством, да, что с точки зрения управления производством, закупкой материалов и всего остального эффективнее работать именно в Дубае. Вообще, я напомню, что Дубай славится как раз прекрасными условиями для ведения бизнеса. Очень многие российские предприниматели, бизнесмены, которые, например, на территории России уже хорошо раскрутились и хотят выходить на заграничный рынок,
1: ты
0: именно
1: немножечко заблуждаешься и ошибаешься в своих выводах, да? Я вот здесь услышал из трех строчек и уже сделал свои выводы. Можешь с ними согласиться. Я вижу ситуацию таким образом. Gloria Jeans, она все-таки специализируется не на нашем отечественном текстиле, правильно? Это продукция, которая, ну, все-таки каких-то таких брендов, которые отшиваются не в России.
0: Здрасте. У них вон все производственные мощности в России. Они сейчас продают свои площадки производственные в Ростовской
1: мощности.
0: Области.
1: Хорошо, тогда давай тогда такой финт. Производственные мощности в России, а фурнитура вся, а вот условные там те же самые пуговицы, замки, заклепки.
0: Не знаю, может, в Китае закупают.
1: Ну, может, в Китае закупают, может, не в Китае закупают, да? И есть такой момент, что санкции, они же тоже давят на нас, да? Угу. Какой смысл покупать там через какой-то параллельный импорт, тем более, что сейчас мы с этим параллельным импортом начинаем затягивать гайки. И, ну, просто ограничиваем некоторую продукцию, которую можно будет возить по параллельному импорту. Возможно, в этом проблема. И то, что Gloria Jeans выходит на рынок Арабских Эмиратов, а будет ли оно там вообще котироваться?
0: Она не на рынок выходит, вот. Они туда переехали.
1: Просто выходят из юрисдикции России, попадают туда, да, в Объединенные Арабские Эмираты. И что, это как раз-таки я вот вижу только обход каких-то санкционного давления в этом.
0: Крупный такой игрок уезжает за границу вместо того, чтобы здесь все... Мне кажется, это просто сложности с ведением бизнеса, учитывая наши реалии, а там все проще.
1: Так еще раз. Они переезжают из России в Дубай, но при этом производство остается в России. Магазины остаются в России.
0: Смотри,
1: ничего не меняется.
0: Московский офис, как они говорят, продолжит работать как региональный для поддержки розницы в России. То есть у них будет региональное подразделение здесь просто и все. А все руководство и все управленческие вот эти решения сейчас будут принимать они там, в Дубае. Причем вот как, опять же, пишут федеральные СМИ, пару лет назад к ним вернулась руководительница, которая там когда-то раньше была у них директором, исследует из их отчетности. И она как раз вот эта женщина, Мария Островская ее зовут, она сейчас живет в Дубае, и, как пишут, именно под нее вроде как компания формирует офис и команду именно в Эмиратах, а не в России. Вот такие дела.
1: Понятно.
0: Ну и, собственно...
1: Проблемы Гулливера не волнуют лилипутов?
0: Не знаю, учитывая, что они за последний год, Gloria Jeans, активно распродавали свои производственные площадки. Вот Ростовская область, это же там, по-моему, одни из последних у них остались. Они даже обратились в Минпромторг для того, чтобы им помогли на уровне правительства эти площади реализовать. И Минпромторг направил письма с предложением выкупить эти площади крупнейшим игрокам рынка одежды.
1: Очень странно. Это типа... Очень странно. Не знаю. Это как если бы я с работы увольнялся, пошел бы к директору такой, помогите мне тут распродать все, и потом я уволюсь, или как-то. А дайте мне премию, и потом я уволюсь.
0: А помогите мне найти новое место работы.
1: Помогите найти новое место работы.
0: Ну да, но тем не менее у нас есть другие игроки рынка.
1: А можете позвонить на конкурирующую компанию, может, меня туда возьмут?
0: И вот сейчас, поскольку одежду у нас не только Gloria Jeans производит в стране, но и другие компании, вот Минпромторг просто помогает найти им покупателя, потому что мощности-то у них нехилые. Вот, поэтому мне кажется, это исключительно просто делают в удобстве себе, ну то есть потому что, может, в России что-то их не устраивает, ведение бизнеса, а Эмираты, мы уже миллион раз про это говорили, самая комфортная страна для ведения бизнеса.
1: Давай вот о чем поговорим. У нас президент Владимир Владимирович Путин.
0: Я просто думаю, если они уехали в

0: мне кажется, не надо перебивать, а знать уже, да? Владимир Путин подписал закон об аресте имущества граждан, которые уехали из России и совершили административные правонарушения против интересов страны. Угу. В общем, этот документ уже размещен на портале правовой информации, он подписан. И вот речь идет о нарушениях, связанных в том числе с публичными призывами к санкциям против России, распространением экстремистских материалов, неуплатой штрафов по делам об экстремистских материалах и так далее. Ну, то есть, вот я, например, психанул, да? Не, ну на примере таком не буду. Наши знакомые психанули, уехали в Грузию и начинают в соцсетях писать, как их Россия достала, как все плохо,
1: есть
0: там президент такой, себе правительство сякой. Угу. Вот, и ну как будто бы и начинают просто дискредитировать, да, есть, и нас, есть. И армию. И у них, согласно этому закону, можно будет, ну, по сути, удержать, забрать, обратить доход государства, недвижимость. То есть квартира у них здесь осталась.
1: Ой, так это тысячи людей попадают под этот закон.
0: Вот, это тысячи людей попадают под этот закон. Интересненько, да, получается. Ну, в общем, эти правила начнут действовать уже с 1 сентября.
1: Ой, это получается, все вот эти недовольные, которые уехали и пишут всякую гадость, они, получается, смогут, не то что смогут, их попросят таким образом попридержать свои эмоции, и либо вот можете лишиться того иного 5-10, правильно?
0: Ну, с одной стороны, так может выглядеть. С другой стороны, у них теперь что, какие варианты? Им до сентября нужно что-то решить с этим, типа, либо вернуться сюда, в Россию, и решать здесь вопросы с недвижимостью, да, а у них, ну, как, типа, вы уехали, езжайте.
1: Но опять же,
0: уже езжайте,
1: написание
0: езжайте.
1: Постов в соцсетях является административным
0: Смотри, какое. Если это вызвало какой-то плюс-минус, если на это обратили внимание, если было возбуждено какое-то дело уголовное о дискредитации, допустим, российской армии, да, и если человек, собственно, осужден, причем осужден заочно, ты же в другой стране находишься, да? Ну, тогда ты попадаешь под эту категорию.
1: Ну, соответственно, просто эти люди... Надо, чтобы кто-то на них обратил внимание. Если кто-то захочет условно сдать... Я, конечно, такими вещами не занимаюсь. Я считаю, что это все на совести тех людей, которые уехали. Ну, у меня есть такие знакомые, которые писали такие гадости в соцсетях. Это до сих пор наверняка где-то у них есть. Но вот я просто брать на себя эту ответственность, ну, как-то не хочу. Ну, уехали, уехали. Они, в принципе, уже сделали свой выбор. А как-то там стукачить, доносить и так далее, не вижу смысла. Завтра, может, все поменяется. Пусть каждый отвечает за свои поступки. Сам взрослые люди, голова у всех на плечах своя должна быть. А так, в принципе, если найдутся люди, которые будут сообщать о таких, то они могут попасть.
0: Ну, в целом, я даже, наверное, согласен. Смотри, есть человек, особенно если это такие громкие фамилии, если это артисты, актеры, музыканты,
1: мне кажется, в первую очередь, как раз на них
0: направлены. Блогеры.
1: Да.
0: Вот они, у них здесь квартира, они спокойно здесь их сдают, продают, что хочешь с этим делают, и при этом уехали и такой грязью поливают страну, ну, просто невероятно. Понятно, да? А потом проходит время, они такие, 4 года прошло, и говорят, простите, пожалуйста, мы все осознали, можно ли мы вернемся?
1: Например. Это Тимур сейчас вспоминает актера и иноагента Дмитрия Назарова, который вот не так давно его супруга написала письмо руководству нашей страны, чтобы позволили вернуться им и зарабатывать на родине. Но, насколько я помню, кто-то из, то ли из депутатов, то ли из Совета Федерации, ну, в общем, кто-то из... Кто-то оттуда, да, сказал, что, ребят, почему мы должны прощать предателей? Ну, опять же, здесь мнения расходятся.
0: Неожиданно, мы всегда этого актера уважали, он у нас был в эфире даже, мы его приглашали. Классный мужик, ну, нам тогда показалось, он снимался в фильме «Тобол», и причем вот здесь, да, недалеко, мы, собственно,
1: Тобольский.
0: Это был такой инфоповод для нас, чтобы позвать его в эфир.
1: Да.
0: И потом раз-раз, два года проходит, и резко он становится таким антироссийским деятелем, уезжает из страны.
1: Многие его знают по сериалу «Кухня», он там вот этого шеф-повара играл. Актер Дмитрий Назаров, иноагент, да.
0: Я его изначально знаю как актера озвучки,
1: да,
0: игры в Warcraft 3,
1: да.
0: Где он говорил: «Моя жизнь принадлежит Орде».
1: Да, было дело.
0: Вот это тот самый актер из «Кухни».
1: Ага. Ну, собственно, вот он, даже не он, а его супруга, которая вместе с ним уехала за границу, да, в 23-м, по-моему, уехали. Это не суть. Вот они захотели вернуться. Мнения насчет возвращения их разделились. Кто-то сказали, надо прощать таких артистов, кто-то категорически сказал, пусть живут там, куда уехали.
0: Одной строчкой, да, вот расскажу, мы же заговорили тут про игры, и Roblox разблокировали в России. В Минцифре сообщили, что компания выполнила требования российского законодательства по защите пользователей, уточнили в ведомстве, что с владельцем платформы провели разъяснительные беседы. Провели консультации по безопасности детей.
1: Да.
0: Вот. И в Roblox запустили ограничение доступа к играм по возрастным группам.
1: Да.
0: И вообще, ну, то есть там разный контент можно найти.
1: То есть он снова работает, но с возрастными настройками.
0: Но с возрастными настройками.
1: Все правильно. Минцифры, да, накануне подтвердили, что разблокировка Roblox произошла. Вот. И в Кремле также прокомментировали и сказали, что компания начала исполнять российские законы, поэтому имеют полное право у нас теперь снова
0: так
1: работать.
0: Так что можете обрадовать своих детей.
1: Ну, преимущественно,
0: ну,
1: да.
0: Не только
1: преимущественно
0: детей.
1: Детская аудитория.
0: Может, там мужья ваши сидят.
1: А хотя бы, всякое бывает, да. На самом деле, никого не осуждаем. Я тоже смотрю мультики. И тоже люблю детский контент. Все мы немножечко дети в душе.
0: Даже я тоже в игры поиграю. Я вчера 16 гектаров пшеницы убрал.
1: Как раз хотел сказать, что даже взрослые мужчины играют в игрушки. Просто игрушечки немножечко другие уже изменились со временем.
0: Пишет нам слушатель, которого зовут Антон. Наша вчера чуть ли не до потолка прыгала от этой новости,
1: прикольно.
0: От радости.
1: Прикольно, видите, для детей это прям важная новость была вчера.
0: Ну, слушайте, ну это часть жизни.
1: Конечно.
0: Это нам с вами там по 40, допустим, лет, да? И для нас что-то, что вот 4 года уже длится, это 10-я часть жизни, а для 8-летнего ребенка это половина жизни.
1: Угу.
0: Когда... Вы знаете, что он живет, вот 8-летний ребенок половину своей жизни живет в определенном состоянии.
1: Угу. Это в свое время, когда ушли от нас тоже зарубежные телеканалы, я тоже, ну месяца 3, наверное, хандрила на эту тему, мне не хватало.
0: Я хандрю.
1: Не, я потом смирилась,
0: ты выпала. Ну, это же, они же ушли не потому, что мы их заблокировали, они сами ушли, я их за это недолюбливаю. Это канал Discovery, который я вообще обожал всегда смотреть.
1: А я Disney смотрела, Nickelodeon смотрела, и еще...
0: Он сформировал мою личность, понимаешь?
1: Как он, Comedy канал, как назывался?
0: Paramount.
1: Paramount Comedy, да, тоже с крутыми сериалами. Все ушли, расстроили нас, поэтому я прекрасно понимаю чувства детей, которые реально всю жизнь играют в игру, а она ушла, ну, в смысле, заблокировали.
0: Моя любовь к космосу, моя любовь к науке, моя любовь к фермам, например, моя любовь к золотодобыче. Это же все формировалось вот как раз
1: Discovery,
0: в Discovery.
1: Да? Понятно. В завершение одной строкой скажу, просто я тут сегодня читала, что Gloria Jean's, это я возвращаюсь к тому, с чего начала, Gloria Jean's ежегодно оплатила в бюджет России примерно 6 миллиардов налогов, и 2 миллиарда из них это социальные взносы. Я просто переживаю за то, что когда уходит крупный бизнес куда-то за границу, это же и деньги страны утекают, а они нам сейчас как бы очень нужны. Но опять же, вот эта история, вот этот пример Gloria Jean's должен же заставить задуматься профильные ведомства и министерства, что, возможно, что-то надо менять, чтобы все хотели бизнес не за границей строить, а внутри России, чтобы бизнес больше открывался, а не закрывался, как сейчас происходит.
0: Ну, меняли же уже, это уже было, никто же на месте не сидит, Марина, и давай вспомним, условно, Кипр какой-нибудь, да, где были офшоры, и были у нас замечательные программы, принятые президентом, правительством, которые позволяли вернуться к нам в Россию без всяких санкций, без всяких штрафов.
1: И
0: вернулись часть. Ну, сейчас другое время, сейчас другие даже, наверное, приоритеты, да сейчас жизнь другая. Да и мы не знаем, что завтра будет, о чем ты говоришь, какие-то бизнесы.
1: Мне просто жаль, что уходит. Вот и все.
0: Но на их месте появятся 3 новых.
1: Дай бог. Вот если так, то я не против.
2: Свои люди.

0: сохрани андеграунд.
1: Реклама.
2: Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В Автолиге я поездку по пути домой возьму.
3: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
4: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Каждый день. Утром и вечером.
6: В жару и холод.
7: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
8: Мы здесь, мы стоим у перехода.
9: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
10: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
11: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
12: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
11: А, тот самый цветочный у молотка?
12: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
11: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
13: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
14: Добро пожаловать в ВТБ.
13: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
15: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
16: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
17: Внимание! С 12 по 14 июня выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». Свежая рыба, сочная дичь, кедровые орехи прямо с тайги, мед, дикоросы, молочная продукция, изделия народных промыслов, сувениры и товары со знаком «Сделано в Югре». Ждем вас в Нижневартовске. Приходите, покупайте Югорское. Город Нижневартовск, набережная реки Аби. Фестиваль «Самотлорские ночи».
18: Без возрастных ограничений.
19: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
20: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
21: Свои люди. Дневное ток-шоу на Радио Югра.
22: Вот мы тут закончили на том, что Roblox в России разблокировали, и все радуются. А вот есть слушатели, которые пишут следующее. Написал нам Роман. Танцы с бубнами, и Roblox работал у нас без всяких там разных VPN-ов. И вообще, я сделаю все, чтобы моей семье, дочери было хорошо. У нас и YouTube на телевизоре тоже работает без всяких...
23: У нас, кстати, вот тоже. Припонов. У нас, кстати, тоже. Мы не понимаем, почему. Вот именно на телевизоре. На телефоне там как бы надо программы включать определенные, а на телевизоре просто включаешь и без всего просто показывается. Я была удивлена, как так вообще? Что, это распространяется только на смартфоны, это правило, или что? Ладно, я хотела пообщаться с вами на тему отдыха и отпуска. Во-первых, у нас 49 пляжей Анапы получили разрешение на открытие сезона, и 18 пляжей пока еще проходят экспертизу. Там специалисты продолжают ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов, отсыпают дополнительный слой песка чистого, и все это под присмотром Роспотребнадзора. Происходит под их контролем. Но, тем не менее, 49 пляжей, это большинство уже, пожалуйста, получили разрешение, и, значит, туристы туда могут ехать купаться, отдыхать. Я, кстати, помню, как их начали еще в конце апреля готовить. Все федеральные каналы показывали репортажи, как большие такие грузовые машины привозили песок откуда-то с какой-то территории, не помню, и прямо засыпали огромный такой там, больше метра слой этот песок, чистый, чтобы туристы могли отдыхать. Вот, поэтому, кто планировал в Анапу ехать, в принципе, большинство пляжей уже открыты. Что касается других новостей, у нас рейсы из Сургута в Ереван будут выполняться. Кстати, первый вчера уже был, 10 июня. Поэтому, если кто-то в столицу Армении может, хочет попасть, кто домой, может быть, кто отдыхать, имейте в виду, по средам, раз в неделю будет этот рейс. Вот вчера был первый, получается, следующий запланирован на 17 июня, ровно через неделю.
22: Так что надо успевать, смотрите, скоро в Евросоюз войдут, и уже не сможем туда летать просто.
23: Да, 4,5 часа полет, ну, стоит почти 22 тысячи. Вот. Это, кстати, старт. Это эконом-класс, и это только стартует от 22 тысяч. Понятно, что может быть и дороже. Если брать с багажом, а еще и в последний момент, то это явно будет дороже. Так, что еще хотела сказать. В Сочи, если полетите, то там есть новшество в национальном парке. Просто национальный парк Сочи – это один из главных таких... Одна из главных территорий, куда стремятся попасть туристы, одна из главных достопримечательностей.
22: Мы там были вообще? Когда-то?
23: Нет, мы с тобой ни разу, но я очень жалею об этом, потому что даже каждый раз строю оттуда репортажи. И видел блогеров многие, которые вот эти, как они называются, тревел-блогеры, да, они приезжают, показывают, ну там невероятная красота, конечно, очень много всего удивительного, интересного и даже
22: я
23: уникального.
22: Хочу в Краснодар, в парк.
23: Ой, парк Галицкого, да, это тоже крутая история на самом деле, потому что фотографии какие-то просто невероятные оттуда. Реально вот прям...
22: Причем человек же там, ну, как бы за свой счет строил.
23: Да, так это предприниматель.
22: Ему там хватило каких-то пару миллиардов для того, чтобы отгрохать.
23: Мне нравится, когда человек, ну, владеющий большим бизнесом для своего родного региона, города, в частности, да, вот он сам родом с Краснодара, что он вот какой-то оставляет после себя такой след, типа, вот мне этот регион подарил много всего, и я хочу ему тоже отплатить тем же, и просто на благо людей вот создал такую красоту. Что касается Сочинского национального парка, там красоты невероятные, и фонтаны, и лесные массивы, и природные тропы, и объекты, арт-объекты, ну, в общем, есть что посмотреть, посетить. Но это далеко не дешевое удовольствие, но теперь туристов еще и возмущает тот факт, что появился новый сбор там. Мало того, что билет туда стоит летом почти 3000 рублей, а зимой до 6000 доходит просто билет.
22: Ничего себе. А, ну зимой это типа, да, я понял, как по-хитрому они делают.
23: Что?
22: Это ты про парк?
23: Да.
22: Сочинский. Ну, хитро они поступают. Они знают, что летом людям, ну, парки как бы не особо нужны. А зимой там, ну, объективно как бы особо делать нечего, кроме как тусоваться на Розе Хутор, ходить по паркам.
23: Ну, да.
22: И в казино можно, да?
23: Ну, в море же не ходят люди в декабре купаться.
22: В море ты не пойдешь,
23: ну,
22: да. Поэтому можно взвинтить цены. Это такая же история у них с этими, как они называются, вот эти вот штуки, которые над ущельями нас провозят на Розу Хутор. Быстрее думай.
23: Фуникулеры.
22: Им постоянно забывают слово.
23: Хорошо, что я помню.
22: Мне кажется, я даже его не напишу без ошибок.
23: Напиши. Как говоришь, так и пишется.
22: Фу-ни-ку-лер.
23: Все правильно?
22: Молодец я. Да, и вот у них оно летом почему-то как бы доступнее, чем зимой. Ну и кафешки, и гостиницы. Мы как-то раз останавливались в суперкрутой гостинице. Я не скажу даже, кому она принадлежит, чтобы лишний раз там не это. Но это такая, знаете, ведомственная история. То есть туда крупный, очень крупный добытчик ресурсов природных отправляет своих работяг на отдых.
23: Да.
22: А летом, мы были там летом, там не сезон на Розе Хутор.
23: Угу.
22: Люди в основном у моря.
23: Да.
22: А до нее, до этого Розы Хутор надо ехать или на электричке, или на такси, там за бешеные 1000 рублей. Вот. И там номер в обалденной гостинице нам обошлось что-то 1000 там с копейками.
23: Да, короче, все правильно говоришь.
22: Хотя зимой в этот же номер стоит 20-15 тысяч рублей.
23: Есть такая история, поэтому летом на Розе Хутор гораздо дешевле, чем зимой. Это правда? При том, что если вы не фанат моря, то сам Бог велел там проводить отпуск, правда?
22: А по поводу...
23: Так вот, смотри, помимо того, что билеты стоят 3 тысячи, а зимой 6, да, сейчас там еще установили новый сбор 300 рублей. Так, я понимаю, что это вроде небольшие деньги, но ты и так за билеты бешеные отдаешь деньжище, да? Ну, 6 тысяч, куда это? А тут еще и вам сбор. Просто предупреждаю, вдруг поедете. Готовьте денежки.
22: По поводу людей, которые там что-то строят для себя. Есть же такие примеры, причем примеры, ну, достаточно добрые, да. Например, Леонид Викторович Слуцкий, это тренер, бывший тренер сборной России, бывший тренер ЦСКА, там, Халл-Сити, он, по-моему, возглавлял Рубин. Он же, ну, по большому счету, не прям, чтобы все выиграл, а даже наоборот.
23: Славится больше
22: проигрышами, да? Славится больше тем, что там выводил клубы в низшие дивизионы и проигрывал везде, где только можно. Но его все любят. Почему? Это такой парадоксальный, в общем, тренер. Никто про него не говорит, что он плохой человек или плохой тренер. Обаятельный человек. И плюс еще, он сейчас тренирует китайский клуб. Шанхай Шэньхуа называется. Если ничего не изменилось, я просто давно не смотрел. И он строит детские школы спортивные.
23: В России.
22: В России.
23: Да.
22: Причем, ну, он строит и передает муниципалитетам.
23: Угу.
22: Не просто, типа, построил и бизнес на этом делает. Он как бы часть... Он зарабатывает, типа, там, миллион долларов, условно, да, на своей тренерской деятельности в Китае. И он, как бы, сам признался в эфире, что какую-то часть, там, типа, треть он сразу направляет на...
23: Строительство школ.
22: По сути, благотворительность.
23: Да, и отдает потом это муниципалитетам, тем регионам, в которых строят. Это тоже прям потрясающий пример какого-то такого настоящего патриотического отношения к своей стране. Немного таких примеров, но они есть. Да во все времена такие люди были, есть и будут.
22: Вот такие приколы.
23: Да, я вам очень хотела рассказать еще из сферы туризма. Тут почитали, сколько раз отказали россиянам в шенгенской визе, и сколько мы на этом денег потеряли. Но как мы упорно продолжаем их заказывать, меня эта статистика не порадовала, конечно. Так что тему путешествий я продолжу уже в следующем часе. Более того, мы ставим очередные какие-то сумасшедшие рекорды в Турции. Вот, ну, прям, можно скоро закрывать Турцию для всех стран, только вот просто чисто прямое круглосуточное сообщение с Россией. Да, ну, потому что, куда, казалось бы, куда еще больше? Можем больше. Каждый год все больше и больше и больше. Подробнее в следующем часе расскажу.
20: Свои люди.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Юные жители Югры, отличившиеся в учебе, спорте и творчестве, получили свои первые паспорта. Югорчан ждет настоящий калейдоскоп событий в честь Дня России. В Югре близится к завершению голосования за объекты благоустройства. Торжественная церемония вручения первых паспортов югорским подросткам, проявившим себя в учебе, спорте, творчестве и общественной жизни в преддверии Дня России, состоялась в Ханты-Мансийске. Важные документы ребята получили из рук губернатора Руслана Кхорука и главного полицейского округа Сергея Витохина в рамках национальной программы «Мы граждане России». Глава округа отметил, что получение паспорта символизирует новый этап взросления и ответственность перед страной. Руслан Кхорук поздравил школьников с важным событием и пожелал им дальнейших успехов. Церемония прошла в рамках заседания Координационного совета по взаимодействию с движением первых. Также губернатор объявил о старте конкурса грантов «Первые Югры» для социально ориентированных НКО и дал начало региональным соревнованиям «Семейная зарница». Кроме того, сегодня в Ханты-Мансийске открылась выставка «Энергия молодых», посвященная более чем вековой истории детских и молодежных общественных организаций региона. Югра готовится к масштабному и яркому празднованию Дня России. В муниципалитетах округа к 12 июня подготовили десятки мероприятий. От крупных фестивалей и гастрономических площадок до спортивных турниров и народных гуляний. Так, например, главным событием в Нижневартовске станут «Самотлорские ночи». Фестиваль объединит культурные, спортивные и семейные мероприятия, а также ярмарку местных производителей. Особое внимание организаторы уделят истории столицы Самотлора, традициям и межнациональному единству. В окружном центре День России и День города отметят праздником, сделанным в Ханты-Мансийске. Гостей ждут ремесленные мастер-классы, национальная кухня, массовая игра в шахматы, концерты, квесты и развлечения для всей семьи. В Сургуте пройдут выступления творческих коллективов и патриотические акции. Особым символом мероприятия станет современная электронная доска почета, где на светодиодных экранах будут представлены истории и фотографии заслуженных горожан. А в Урае состоится фестиваль «Многонациональный добрососедство», которое объединит представителей разных культур. В программе дегустация блюд народов России, исторические реконструкции, спортивные площадки и семейные интерактивы. Зачем платить налоги и как формируется бюджет страны? В Югре подвели итоги образовательного проекта «Юнга». За прошедший учебный год более 3000 школьников прошли уроки финансовой грамотности. Специалисты налоговой службы провели 138 интерактивных занятий для учеников 5-6 классов. Такие просветительские встречи прошли по всему региону, включая труднодоступные поселки. Детям в игровой форме объяснили, как работает финансовая система государства и на что идут собранные средства. Стоит отметить, что с приходом лета образовательный проект не уходит на каникулы. Теперь уроки налоговой культуры будут проводиться в пришкольных лагерях Югры. И последнее. Завтра завершается голосование за объекты благоустройства, которые появятся или будут усовершенствованы в городах и поселках Югры в следующем году. Жители округа могут выбрать скверы, пешеходные зоны, детские площадки и набережные. Поддержать один из объектов можно на платформе загородсреда.госуслуги.ру через приложение «Госуслуги решаем вместе» или с помощью волонтеров. Программа формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже преобразила 187 объектов округа, 47 из которых выбрали сами жители. Стоит отметить, что на данный момент за благоустройство проголосовали уже более 153 500 югорчан. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова, имеют свое мнение, называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
3: Ну, я вот, кстати, сейчас задумался. Вот все на час раньше сегодня с работы ушли.
4: Ну, почти все.
3: Нам, почему про нас никто не вспомнил? Даже не предложили.
4: Да хватит.
3: Да ладно, я шучу.
4: Ты уже много раз в эфире обозначил позицию. обозначили мы свою позицию в эфире, что мы будем со слушателями до конца.
3: До конца.
4: Да.
3: Мы идем до конца.
4: Поэтому ты цитируешь песню «Шамана»?
3: Нет.
4: Не похоже на тебя. Ладно, на самом деле, Тимур прав. Сегодня у нас сокращен рабочий день у большинства россиян, тех, кто работает на пятидневке, так уж точно, да. На других производствах я не знаю, может, как-то тоже руководители от себя сделали сегодня такой подарок, сказали, ладно, идите пораньше. Но вот бюджетная сфера, да, и все, кто пятидневщики, у них, конечно, уже никаких забот и хлопот не осталось в офисе, потому
3: Слушайте.
4: Что они уже где-то на пути в магазин или домой, или
3: да,
4: в гости.
3: На пути в магазин, вот именно... Родственники к нам, значит, приезжают, мы уже рассказывали, да?
4: В эти выходные.
3: В эти выходные, на да. праздник. И, ну, как бы, не то чтобы они там особо пьющие, да, но просто аккуратно спрашивают, говорят, а завтра-то можно будет или нет? Потому что на Ямале, Тюменская область, Пермск, да вся практически Россия, чего уж тут говорить, введены локальные запреты на продажу алкогольной продукции угу. на 12 число, по крайней угу. мере. И вот я думаю, хвала небесам просто, что мы живем в самом лучшем регионе страны, что у нас вот этого вот нет. Ну, я не буду ругаться, конечно, и говорить, что это там что-то плохое, или ну, вот этих вот странных актов, которые бы ограничивали меня, как гражданина Российской Федерации, свободной страны, между прочим, демократического общества. И государства светского.
4: У нас одно ограничение в Югре, это до 8 вечера, все.
3: И хорошо, и давайте не будем ничего менять, пожалуйста. Ну, нормально же живем,
4: не
3: да?
4: меняется.
3: Всем же,
4: ничего,
3: всем
4: много
3: же
4: лет,
3: хорошо.
4: Много лет
3: нет же
4: не
3: таких
4: меняется.
3: Приколов, что в день физкультурника нельзя купить ничего.
4: Угу.
3: Казалось бы, при чем тут я и физкультура, вообще непонятно.
4: Ну, в общем, действительно, завтра во многих регионах, в том числе и соседних от Югры регионах, не будут продавать алкоголь. А у нас, пожалуйста, вроде как ничего не поменялось в этом отношении, в законодательстве. Вот, что я хотела продолжить, тему туризма, в частности. У нас стало известно,
3: кстати,
4: что...
3: Кстати, у нас же слушатель Георгий, он, напомни, с Томска.
4: Да.
3: Как у них дела, интересно? Вообще, он с нами на связи, нет?
4: Георгий нам говорил пару дней назад, что будет с нами тоже до победного, до семи, потому что...
3: И не появлялся сегодня, да, главное?
4: Ну, так занят человек, работает. Работает. Георгий, если вы нас слышите, если вы еще не потеряли все силы, на своей работе. Если есть возможность и желание написать, хотя бы просто напишите «Привет, ребята, я с вами». Мы будем да. знать, что кто-то вообще еще на одной волне с нами имеется. А то, может, вообще никого нету, и можно похулиганить. Вдруг вообще уже никто нас не слушает.
3: О, пишет, у нас нет ограничений на продажу алкоголя. Георгий, спасибо за сообщение. Значит, в вашем регионе тоже любят жителей, так как у нас.
4: Ну, по-твоему, это единственный признак любви к жителям, это не ограничивать продажу алкоголя, Тимур. Но это он шутит, если что. Но в целом, да, мне тоже кажется, что взрослые люди сами решают, когда и сколько,
3: правильно
4: и чего им покупать.
3: Правильно ты говоришь. Те, кто захочет завтра отметить День России, ну и в тех регионах, где это будет запрещено делать, они заранее закупятся еще и с избытком, чтобы, а вдруг не хватит. Ну зачем это?
4: И выпьют потом все это.
3: Ну ладно, это мое, значит, не экспертное мнение. Не слушайте меня, я, как обычно, несу чепуху. Анюта пишет, мы с вами...
4: Ура!
3: А вы откуда?
4: Анюта, и чем вы занимаетесь сейчас? Вы на работе? Ну, Советский район же тебе вот писала сегодня, Анюта. Советский район поливают дожди.
3: Не, я просто на аватарку посмотрел, какой-то Дубай, думаю, может, Дубай с нами.
4: Ну, отпускная фотография, что ты. А вообще, здорово, что вы с нами. Мне любопытно, вы с нами на работе? Есть еще кто-нибудь в чате, кто сейчас на работе сидит, а не вот это?
3: Вот это.
4: Все, типа...
3: Единомышленников, да, ищешь?
4: Не единомышленников, а тех вообще, кто, как и мы, серьезно настроены. А ты знаешь, если 99% наших слушателей сейчас за рулем едут в магазины, потом домой, в гости, ну, может, у них лад уже такой, знаешь, настроен на такой лад, что, может, новости-то и не нужны вовсе. Может, житейские истории сейчас начнем тут с вами рассказывать, там, байки травить всякие, анекдоты.
3: Ну, давайте, житейские истории тоже можно.
4: Нет, это я не предлагаю, я просто...
3: Вот нам Денис писал, здравствуйте, ну что вы все о животрепещущем и о проблемах. Погода-то какая установилась.
4: Да.
3: Меня ждет мангал и целая миска свиных ребрышек, которая, между прочим, сама себе не пожарит и не съест.
4: Зачем ты нам это прочитал? Надо было тебе втихонечко прочитать одному и...
3: Я сначала так и сделал, потому что он час назад написал. А если честно, я вообще забыл прочитать в эфир. Я сейчас просто так, получилось, что совпал. Анюта пишет, я до 15 работала без обеда, а теперь имею полное право, значит, и домой пойти. Лариса из Лентор пишет, работаю и я рабочий день и завтра, и послезавтра, и вообще.
4: И вообще, вы-то уйдете в 7 вечера, да? А я еще работать буду. Так что мы с тобой еще не в самых плохих обстоятельствах.
3: Есть вот такие сообщения. Доброго дня, я за рулем, вас слушаем, пишет Елена.
4: Прекрасно. Надеюсь, что вы пишете это на красном светофоре. И мы не создаем вам никаких проблем и помех в движении. Вам удачи, всем, кто сейчас за рулем, удачи. Пожалуйста, только безопасных, комфортных, легких дорог, куда бы вы ни ехали. Даже если в соседний двор, в магазин. Все равно. Пусть все будет хорошо. Всем вам ангела-хранителя в пути.
3: Я еще с вами, пишет Александр.
4: Класс.
3: Похулиганить можно, но не нужно.
4: Можно, но не нужно.
3: Ну, то, что думаем, уже хватит. Нахулиганились.
4: Как руководство АвтоВАЗа. Можно, но зачем?
3: Можно. Нахулиганились уже сегодня. Можно и...
4: Да? А в какой момент мы хулиганили? Что-то я не помню.
3: И прекратить. Хулиганить.
4: Ладно, пока кто-то шашлыки жарит, вот как Денис, например, да? Денис нас, наверное, уже не слушает. Он, ты же, говоришь, час назад писал. Он уже свои шашлыки давно уже пожарил.
3: Денис уже...
4: Вообще уже отдыхает человек, наверное. Ладно, давайте я расскажу все-таки какие-нибудь новости. Мы тут все-таки преимущественно для этого сидим. Хотя в предпраздничный день вечерком неизвестно, зачем мы тут вообще сидим. Ладно, к новостям. В общем, у нас отказ в получении шенгенской визы за прошлый год получили почти 45 тысяч россиян. Представляете, 45 тысяч наших сограждан хотели получить шенген, а им отказали, сказали, вы в нашу Европу не поедете. Представляете? Угу. Так мало того, что получили отказ, бог с ним, отказали, и ладно. Но на вот этих попытках получить шенген и отказе россияне потеряли 4,5 миллиона евро. Вот так вот.
3: Вот сколько получается, ты говоришь, 45 тысяч человек?
4: Ну, почти, чуть меньше, да. Я округлила.
3: 45 тысяч и 4,5 миллиона евро.
4: Да.
3: Это, то есть подать на визу 100 баксов, 100 евро стоит.
4: Ну,
3: запрос на визу.
4: Если ты правильно посчитал, то да.
3: Ну, я честно говоря, у меня так голова болит. Там же на улице дождь, ты не знаешь об этом, а я там был. Меня Марина тут отпускала сейчас подышать свежим воздухом. И что хочется сказать, там у вас на улице воздух жарче, чем у нас тут в студии. Тут там реально душно. Тут выходишь, душно, и дождик так моросил, когда я там был.
4: Так получается, мы в хороших условиях
3: вообще
4: сейчас.
3: Может,
4: идеально. не пойдем домой? Давай здесь сегодня будем жить. Здесь
3: да,
4: прохладненько.
3: Доставка же работает.
4: Доставку закажем, вообще все.
3: Телевизор есть, считай.
4: Причем
3: большой,
4: есть.
3: Можно футбол будет
4: посмотреть. Ладно, это Тимур шутит на самом деле. А вдруг тебя работодатель сейчас слышит, скажет, ой, они там сейчас пульт мне сломают, вот это и все такое. Не, все нормально, едем домой.
3: Потом, знаешь, в какой-то момент хулиганство начнется там, ближе к полуночи.
4: Конечно, начнется у тебя футбол, ты будешь болеть.
3: Включать микрофон и орать, Мексика забила! И выключать микрофон.
4: Посреди песни какой-нибудь, да?
3: Посреди песни «Аргентина и Майка» будет это.
4: И все слушатели просто в этот момент.
3: Будут такие комментарии. Какая еще «Аргентина и Майка»? Мексика играет.
4: И все слушатели прибавят звук, скажут, так, что-то интересненькое. Представляешь, всю ночь будет. Это будут самые высокие рейтинги ночного эфира на радио «Игра».
3: Ты знаешь, оле, оле, оле, оле.
4: Ладно, шутки шутками. Никто не будет сегодня в студии ночевать. Всем домой. Быстро, тем более у меня дома тоже, знаешь ли, есть приятные занятия. В студии тут их не поделаешь. У меня дома телевизор, книжки, цветок там вот хотела посадить один. Вообще планов громадье на вечер. Еще хотела ужин приготовить.
3: Андрей, жмем вам руку двумя руками. Пишет, у меня вот первая неделя отпуска, но я все равно с вами на одной волне.
4: Ого.
3: Несмотря на то, что в отпуске, между прочим.
4: Вы крутой. Я когда в отпуск ухожу, вообще не слушаю никакие новости, не узнаю никакую информацию. У меня детокс полный, а вы еще как-то умудряетесь. Я думаю, мужчина, это все-таки вот у вас природа такая, вы хотите быть в курсе событий, даже когда
3: отдыхаете. Я когда в отпуске, у меня всегда картошка. У меня картошка всегда... То есть, когда вот мы в деревню не приезжали, картошка...
4: Почему-то всегда картошка, да?
3: То есть, смотрите, что. Зимой мы ее просто едим, да? И каждый раз, когда едим, Марина, родители говорят, это, помните, это вот картошка, которую мы с вами растили. Мы такие, да, вкусно. Весной приезжаешь, что надо делать?
4: Сажать
3: ну,
4: картошку.
3: Либо копать, либо сажать картошку.
4: Окучивать.
3: Летом окучивать.
4: Да.
3: Осенью собирать
4: да.
3: картошку. Ближе к зиме ее в погреб там спускать, эту картошку. А зимой из погреба ее доставать, эту картошку. Всегда картошка.
4: Чистить ее потом.
3: Я не понимаю.
4: Варить, жарить, кушать. Ты как будто недоволен ситуацией.
3: Да нет, люблю картошку. Люблю деревню.
4: Одно не от всего сердца, да? Так, ладно, при этом я... Давай уже договорю эту информацию. При этом россияне остаются в пятерке самых популярных... Ну, точнее, мы в пятерке
3: самых
4: тех стран, которые больше и чаще всего просят дать им разрешение на шенген. Представляете? Вот нам отказывают. Деньги теряем, теряем. И все равно вот упорно добиваемся этих шенгенских виз. Да что ты будешь делать?
3: Алексей написал нам: я тоже с вами, но завтра мне на работу к 9. Это вообще человек в культуре, да, задействован. И вот это тот самый момент,
4: да,
3: когда
4: работники
3: у нас-то
4: культуры.
3: Праздники будут. Мы-то придем к вам тоже, да, придем туда.
4: Мы-то отдыхать будем, а вы трудиться. На
3: да,
4: самом деле,
3: но мы-то
4: да.
3: будем отдыхать, вы трудиться.
4: У нас очень много с Тимуром друзей, знакомых из сферы культуры, и каждый раз их не дождешься ни на какие, вот знаете, если посиделки устраивать, да, с друзьями, это вот неизвестно, придет человек или не придет. А если придет, то под самый занавес, под конец. Потому что они вот пока отработают, доработают, у них, пока страна отдыхает, у них все как бы...
3: Я сейчас... Груз с плеч упал, потому что я... ну, пришло сообщение от слушательницы. Слушательницу зовут Елена. И, знаешь, вот как в ленте этих сообщений не все сообщение видно, но часть сообщения видно, которое написал человек.
4: Да.
3: И вот пишет Елена...
4: Чтобы полностью видеть, надо открыть.
3: Да. И вот пишет Елена: в Абхазию мы съездили по вашей рекомендации, и как раз в этот момент троеточие.
4: Заканчивается.
3: Я думаю, господи, блин, нет, пожалуйста, сейчас что-то плохое поведем, сейчас скажут, вот... Типа, проклинаем вас вообще. Но я открыл сообщение. Здесь
4: больше
3: написано...
4: мы вас не слушаем.
3: Полное
4: да?
3: сообщение звучит так. В Абхазию мы съездили по вашей рекомендации со 2 по 9 мая. Спасибо и цветочек.
4: Я помню, так к нам приходила представительница турагентства, говорила, что, ребята, у меня есть такие классные предложения. И наши слушатели говорят, а киньте номер телефона. А мы кинули, они купили путевку, съездили. Засчитанные, я помню, там вообще какие-то, ну, прям смешные деньги по нынешним меркам. И здорово отдохнули. Мы очень рады. Мы очень рады, что наши эфиры бывают полезными не только там, когда слушатели пишут или звонят и просят разобраться в серьезных вопросах, но и вот в вопросах отдыха тоже. Прям каждый раз, знаете, понимаешь, что, в принципе, не зря сидишь здесь и рассказываешь какие-то вещи, да? Мы очень рады.
3: Так, про погоду нам тут пишут из Лентора сообщение Лариса. Про погоду до конца месяца жара. А это хорошо или плохо? Вот давайте так подумаем. Ну, пока
4: кому...
3: что вроде ничего, да?
4: Кому-то
3: а потом,
4: хорошо.
3: Если будет жарить, если будут мозги
4: кому-то
3: кипеть.
4: Не очень.
3: Если кондиционера нет, если скрыться некуда.
4: Одной строкой еще вам хочу сказать про Турцию. Россияне в очередной раз ставят рекорды по пребыванию на турецких берегах, потому что только в мае этого года и только в одной Анталье россиян насчитали почти 500 тысяч. 500 000 россиян только за май выехали и только в Анталью. И самые популярные курорты, кстати, это Кемер, Алания и Сидем. Ну, традиционно, да, куда вот россияне в основном ездят.
3: Ну, чтобы 500 000 Чтобы было понимание, Кемер, Алания и Сиде, это на одном и том же побережье находится.
4: Ну, так я же говорю, только в Анталью 500 000 съездили. Если брать Турцию всю полностью, там по Стамбулу отдельная история. Но именно эти показатели, что нам эти цифры? Они же ни о чем не говорят, да? Самое главное, это что? Что Россия заняла первое место по числу наших туристов в Турции. То есть ни одна другая страна в мире сейчас не отдыхает так часто и активно, как мы. Вот так. Турция это, должна нам спасибо сказать.
3: Вот, кстати, да, это повод для Эрдогана задуматься. А может быть, ну, как бы...
4: Любить нас больше всех?
3: Да, любить
4: потому
3: нас
4: что мы
3: больше
4: любим
3: всех.
4: Их больше всех, получается, если брать заграничные направления. Правильно? Правильно.
3: Ну, они, кстати говоря, после того, как... украинские службы или кто там военный, не суть, такая была история, что атакован был танкер как раз-таки, который полностью состоял экипаж из граждан Турции.
4: Да.
3: Да, и власти Турции приняли решение остановить поддержку Украины.
4: Серьезно? Это когда была такая информация?
3: Ну, типа 3 дня назад.
4: А, да? Вот, это свежайшее?
3: Да, только что. Неделю,
4: даже...
3: может, назад.
4: Я не видела. Хорошо, что сказал. Так, ладно, про Китай еще хотела
3: сейчас
4: сказать.
3: Сейчас многие политические партии, по-моему, партия у них Родина называется, турецкая, не помню, как на турецком, они вообще призывают, ну, как бы, свой фокус внимания сместить с этого вопроса на, с поддержки Украины на, наоборот, поддержку России. Ну, это, кстати, логично. Смотрите, если, ну, российский турист номер один в Турции, да, это огромное, колоссальное количество денег.
4: Да.
3: Вот. И, ну, как будто бы здесь можно... Но, с другой стороны, Турция, она входит в блок НАТО. Короче, у них такая вот ситуация очень подвешенная. Так. Честно говоря, этому Эрдогану не завидую.
4: Многостульный, он всегда на многих стульях усиживается.
3: Да, вот это
4: все
3: вот
4: правильно.
3: Тот самый момент, когда ему приходится это как-то лавировать между интересами.
4: Что удивительно, у него очень часто это получается, да?
3: Ну, да.
4: А вот про Европу, кстати, договорю еще, да, одной строкой. Вот только что сказала, что нам 45 тысяч раз отказали в Шенгене, мы потратили кучу денег на это. А между тем, россиянам, вот это, кстати, свежайшая информация сегодня появилась, россиянам хотят вообще полностью запретить въезд в Евросоюз по шенгенским визам. А кто это? Власти Германии. Они запустили соответствующую кампанию и предлагают всем, кто состоит в Евросоюзе, присоединиться к ним и сделать, как бы, чтобы отпуск в Евросоюзе для россиян это было привилегия, а не право. Представляете?
3: Да.
4: Вот так вот и сказали.
3: Я туда и не собирался, и вообще мне-то по барабану. Это новость, но какой-то...
4: Но 700 тысяч россиян, Тимур, в прошлом году подали заявление на Шенген.
3: Как и нашим
4: им
3: слушателям.
4: Важно.
3: В целом и в массе своей Юля пишет, зачем нам эта Европа, лучше в Китай.
4: Угу. О, а Китай, кстати, вот завершая выпуск новостей как раз про туризм, в РЖД сейчас задумались о запуске туристических поездов в Китае. Не просто задумались, уже идут соответствующие переговоры.
3: Да. Актуально для москвичей. Сел на поезд.
4: 7 дней сначала до Дальнего Востока.
3: Доехал до туда, и надо ехать обратно, потому что отпуск через 7 дней кончится, да?
4: Ну там, знаешь, если доехал до Дальнего Востока, до Китая, там уж рукой подать.
3: До Китая, как до Китая.
4: Ну, кстати, кроме шуток, вот это уже переговоры идут на самом высшем уровне, так что поездам до Китая быть, в любом случае, это лишь вопрос времени. Вот тогда как раз наша слушательница, как зовут слушательницу, которая написала про Китай?
3: Про Китай Юля.
4: Вот мы с вами можем сесть где-нибудь, ну, от Сургута вряд ли, но условно вот в Тюмени можно будет сесть и доехать до Китая прямым поездом.
3: Толпой завалимся в один вагон.
4: Да. И как поедем. А тем более у нас будет не как раз там
3: и,
4: время.
3: И до конца только самые выносливые доедут, по-моему.
4: Сколько там от Тюмени
3: самой
4: до Дальнего Востока?
3: Печенью.
4: 5 дней, да? Вот эти 5 дней будем ехать и учить китайский. Как раз будет время. М? Как потом заедем, как их удивим своими нихао и всеми остальными выражениями. Ох, было бы здорово.
0: Свои люди.

0: радио Югра. Реклама.
1: Внимание! С 12 по 14 июня выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». Свежая рыба, сочная дичь, кедровые орехи прямо с тайги, мед, дикоросы, молочная продукция, изделия народных промыслов, сувениры и товары со знаком «Сделано в Югре». Ждем вас в Нижневартовске. Приходите, покупайте Югорское. Город Нижневартовск, набережные реки Аби. Фестиваль «Самотлорские ночи».
2: Без возрастных ограничений.
3: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: военный вертолет США, что Трамп сказал, терпение кончилось, и объявил, что сегодня ночью нанесут мощнейший уран. Уран. Не дай бог, конечно.
1: Не дай бог. Не трогайте уран, пожалуйста.
0: Оставьте уран в покое. Мощнейший удар по Ирану. Вот. Ну и заявил, что США вообще хотят там забрать у них всю нефть, короче, и полный контроль получить над иранским рынком нефти. Ну, и причем он это объявил вот в прямом эфире в своих соцсетях.
1: Да, он много чего объявляется. Как правило, все, что он говорит вслух, потом ничего не происходит. Вот когда он ничего не анонсирует, а потом берут просто и крадут президента одной страны, вот так вот он действует. А сколько заявлений было, которые он вот так вот голословно на весь мир заявлял, а потом, ну, что-то передумал или поменял условия. Забей вот это.
0: Вместо того, чтобы футбол смотреть, он вот это вот...
1: Да, он просто хочет отвлечь всех от чемпионата мира по футболу. Хочет на себя, как обычно, делать.
0: Есть новость из Россельхознадзора. Россия с 12 июня, то есть с завтрашнего дня, ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении и также ее транзит через Россию в другие страны ЕАЭС.
1: Ну, вообще,
0: это буквально означает, что все фрукты, овощи, орехи, ну, все, в общем, продовольственное.
1: Большинство
0: из
1: этого.
0: Все, что можно выпить и съесть.
1: Так большинство из этого уже со 2 июня. Что-то первого запретили, что-то второго. У нас поэтапно.
0: Мне так нравится, что выявили 3 случая заражения капровым жуком, поступивших из Армении, орехов, сушеных персиков и сушеных томатов.
1: Ну, на самом деле, это было регулярно и постоянно. Просто раньше эти партии как-то не допускали, не пропускали, отправляли обратно, уничтожали и так далее. А сейчас...
0: Ну, понятно.
1: Лишают всех любых других возможностей. Ты что, от этого пострадаешь?
0: Все понятно. Я?
1: Да. У нас уже говорили неоднократно, и в правительстве в том числе, что и Россельхознадзор, и кто только не говорил, что все вот эти поставки фруктов, овощей, минералки и прочего никак не пострадают от этого россияне, если армянский рынок будет закрыт. Потому что есть другие страны, которые нам тоже это все поставляют, и они с удовольствием придут на замену. Не переживай.
0: Ну и Россия нарастила импорт рыбы из других стран, чтобы заменить поставки из Армении. Тоже Марина с новости смеялась, говорит,
1: я
0: у нас
1: говорила,
0: 13 морей.
1: А Армения вообще выхода к морю не имеет, но да. Они нам рыбу поставляли. Ну,
0: говорит, смешно. Но,
1: ну не то, что смешно, это забавно, как минимум. Что...
0: Переориентировали мы на Иран и Турцию. Вот это вот наш импорт.
1: Да, да. Я просто... Мы же не то, что мы не добываем рыбу, мы добываем много рыбы. Мы, кстати, вот по моментаю сейчас мировые лидеры, при том, что в прошлом году США были, в этом году мы их опередили. Просто мы очень много же тоже поставляем на другие рынки, внутри не все оставляем себе. Поэтому... Но для меня странно, что при условии, что мы можем сами себя снабжать, закупаем где-то из-за границы рыбу. Вот да, это я не совсем
0: понимаю. Это вообще не странно.
1: Это, опять же, мировая политика...
0: Марина, Лёст, остановись, рыночная... пожалуйста. Ну, стой, ну, пожалуйста. Ты же понимаешь, что такое торговый баланс, да? И, ну,
1: да,
0: проще
1: нам
0: говоря,
1: это уже объяснял.
0: Проще говоря, у нас вот, например, зерна очень много.
1: Да.
0: Колоссальное количество. Мы можем накормить весь мир, да? Но зачем мы будем делать это бесплатно, если можно, например, обмениваться с Арменией на форель, да, вот это зерно, к примеру.
1: Да.
0: И мы не то, чтобы, типа, мы можем себя обеспечить рыбой, понятно, мы можем форелевые фермы, понятно, но если у нас есть аграрии, которые выращивают там миллиарды тонн этого зерна, например, да, кто-то же должен это зерно покупать, иначе зачем мы это выращиваем? И если мы, допустим, не будем, условно говоря, там, покупать рыбу у Армении, то мы, возможно, не сможем продать им зерно это. Но это как просто такой бартер, условно говоря.
1: Угу. Ну, там, кстати... Вот.
0: А еще мы же не во все схемы посвящены. Вот тот же самый, параллельный импорт и вообще вот эти вот взаиморасчеты между странами, они не проходят по принципу, вот мы у вас рыбу купили, вот мы вам 3 вагона с рублями выслали, там, принимайте на границе, да, налички. Это не так работает. Мы, условно говоря, купили у них рыбу, да, мы, условно, должны Армении 1 рубль. И это виртуальный рубль, который на торговом балансе, значит, как мы должны Армении рубль. Мы, например, там попросили белорусов поставить масло Армении, да, на рубль, а мы взамен белорусам отдадим там, не знаю, зерна на рубль. Ну, к примеру. И все, и всем хорошо, и никакого рубля не существует, он виртуальный, и вот эта схема замкнулась, все друг с другом поменялись товарами, и все. И вот эти вот как раз-таки моменты, эти маневры, ну, в частности и косвенно помогают обойти кучу санкций.
1: Ты вот, наверное,

0: Видишь, в ту часть россиян, которые считают себя умнее большинства, да?
1: Нет.
0: Опрос прошел прикольный. У нас спрашивали, считаем ли мы умнее большинства людей вокруг себя. 36% россиян ответили «да, считаю». Представляете, это каждый третий, даже чуть больше. Каждый третий, условно взять ваше окружение, каждый третий скажет «а я умнее вас всех». Но 64%, ну, оставшаяся, да, часть россиян так не думают. И здесь, кстати, есть выборка по возрастам. Вот, например, среди молодых людей, конечно, такой процент больше. Там почти 60% сказали, что они умнее большинства. И, соответственно, с возрастом, чем старше люди становятся, тем больше они понимают, что какой уж я умнее, даже если у меня 5 высших образований. Как минимум, когда человек понимает, что он не умнее всех, вот в этот момент он уже становится умнее, мне кажется.
1: Нет, ну, я просто любопытно, я не умнее всех далеко, это я искренне говорю. Ты считаешь себя умнее всех? Я просто очень любопытно все, что происходит в мире. Я готов впитывать, как губка, пожирать информацию вообще отовсюду.
0: Я рада, что у нас есть...
1: Я вчера всю ночь смотрел, например, подкаст Алексея Семихатова. Это доктор физико-математических наук, и там у него видео мне попалось про гравитацию, он рассказывал. И вопрос так звучал в начале этого видео. Сколько весит воздух? И мне стало интересно. Я никогда не задумывался, воздух вообще что-то весит?
0: Ну да, если учитывать, что это давление определенное. За счет давления можно понять, нет?
1: Не совсем. Условные протоны, электроны, вот все, что нас окружает, вот мы в воздухе ничего не видим. Да? Угу. По большому счету он ничего не весит, но он что-то весит. И вот там он рассуждал на
0: это. И сколько весит? Можешь нам просто кратко рассказать?
1: Мало.
0: Не все видео пересказывать.
1: Мало, конец.
0: Меньше грамма?
1: И он разбирал гравитацию. Вот, например, если на Земле взять килограмм пуха и килограмм гвоздей и отпустить, то гвозди раньше упадут, чем пух.
0: Угу.
1: А если поместить это в вакуум, чтобы не действовало, там, не знаю, на него сопротивление воздуха, атмосферы нашей, ничего. Просто в космос, в вакуум поместить и одновременно отпустить, то они упадут одновременно. И перышко легкое какое-нибудь, даже если оно весит там 1 грамм, и килограмм, не знаю, гвоздей, они одновременно упадут.
0: Uh-huh.
1: Вот. И подобный эксперимент, кстати, проводили американцы, высадившись на Луну. Ну, доказывали там определенные теоремы. И это интересно, и он это объясняет тем, что гравитация умная штука, и она влияет в абсолютном вакууме на все предметы, подстраиваясь под наш вес и объем.
0: Угу.
1: То есть одинаково. Условно говоря, она одинаково влияет и на тебя, и на меня, и вес наш в космосе будет равным.
0: Я, кстати, есть такая еще штука, что если вас привести на разные планеты, да, что вес будет тоже у человека меняться.
1: Это зависит вот в первую очередь от гравитации. То есть, например, на Луне вы будете меньше весить по понятным причинам, на Юпитере вы будете весить
0: да,
1: там тонну.
0: Да, много, да. Как раз-таки вот на Юпитере самая большая масса тела. Если, например, человек весит 70 килограммов, то на Юпитере он будет весить 170. Вот так примерно это все. И я помню, когда была на одном форуме, сейчас этого форума уже не существует, его с 2014 года не проводят. Это, кстати, последний раз, когда его проводили, Сильгер это был, в 2014 году, я как раз попала на финальный, последний этот форум, и там были такие весы прикольные, их так настроили, что можно было подойти, встать на каждые весы и понять, сколько ты весишь будешь на каждой из планет Солнечной системы.
1: У меня
0: до сих пор где-то есть даже фотки в телефоне, в старом, сколько я весила бы на разных планетах. Это было любопытно, на самом деле.
1: Пишет нам Алексей, что про пух и гвозди в 5 классе проходит. А я же не учился.
0: Понял.
1: В школе.
0: Понял.
1: Ладно,
0: ты.
1: Я в 5 классе учился в Киргизии.
0: Ладно, на самом деле,
1: мы про пух и гвозди не проходили.
0: Я как раз хотела сказать, вот Алексей очень в тему написал нам, что в 5 классе это все проходит. Когда вот мы рассуждали над темой опроса, считаем ли мы умнее себя остальных, и ты и я не считаем, да, я как раз хотела сказать, у нас, слава богу, есть третий соведущий всегда,
1: да.
0: И это наш слушатель.
1: Да.
0: Любой наш слушатель всегда имеет возможность нам написать. И каждый наш слушатель в чем-то умнее нас,
1: да.
0: В чем-то эксперт, и мы каждый раз дико благодарны всем нашим слушателям, когда вы в чем-то разбираетесь, пишете, поправляете и вместе вот даем информацию. Это потрясающе. Поэтому спасибо нашему третьему соведущему. Это каждый из вас. Спасибо огромное, что вы у нас есть. Музыка, реклама далее. В конце часа вернемся.
2: Свои люди.

0: один зачем-то. Так как и я.
1: Реклама. Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
3: Добро пожаловать в ВТБ.
2: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Мальчик просто покупает квартиру. Мужчина покупает квартиру, паркинг и кладовую по цене одной квартиры.
8: Миллиарды. Город, который строит НК в Тюмени. Сделайте правильный выбор на nk.ru.
9: Застройщик ООО ИДК НК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до конца июня 2026 года. Подробности на сайте nk.ru.
10: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
11: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
12: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
11: А, тот самый цветочный у молотка?
12: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
11: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
13: Внимание! С 12 по 14 июня выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». Свежая рыба, сочная дичь, кедровые орехи прямо с тайги, мед, дикоросы, молочная продукция, изделия народных промыслов, сувениры и товары со знаком «Сделано в Югре». Ждем вас в Нижневартовске. Приходите, покупайте Югорское. Город Нижневартовск, набережная реки Аби. Фестиваль «Самотлорские ночи».
14: Без возрастных ограничений.
15: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
16: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
17: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Так, ну что, у нас, получается, последний выход в эфир перед длинными выходными. Что бы вам приятного такого рассказать? Во-первых, нет никакой геополитики, ничего такого.
2: Ну, написал слушатель, просто хочет спросить, а как вас зовут? Потому что у вас никнейм, причем написан на латинице. Вот, пишет: «Привет из Сургута, всегда вас слушаю в машине. Я физик по образованию».
1: Вау.
2: «Недавно собирались с выпускниками. 15-го года выпуска закончили. 6 человек, было 35 изначально. Вот, обсуждали всякие разные физические штуки. Ну,
1: класс.
2: И наше современное видение, типа нейросети, искусственный интеллект».
1: Вау, представляете, как сложно там учиться, если закончили, точнее, окончили, да, в данном случае правильно говорить. Только 6 человек это обучение. А было сколько? 35, да, изначально? Вот это поредели у вас ряды-то, конечно, к концу обучения. Слушай, у нас среди слушателей даже есть профессиональные физики. Для меня это люди вообще какого-то такого уровня, недосягаемого для меня.
2: Хорошо, что вы появились, да, в нашем чате. У нас просто за эфиром тоже мы дискутируем со слушателями, в частности, с Алексеем, пытаемся найти истину и понять, почему гиря на первом этаже и на 50-м этаже весит одинаково. Вот. И пока что еще к одному мнению не пришли. Я предполагаю, что, может, это связано с объектом взвешивания, ну, измерений, да, и предметом этого измерения. То есть, ну, типа, если весы стоят на первом этаже и гиря стоит на первом этаже, на них действует одинаковая гравитационная сила, так же, как если весы стоят на 50-м этаже и гиря там же стоит на 50-м этаже. А если бы мы придумали какой-то способ, как взвесить, да, гирю, которая находится на 50-м этаже, весами, которые находятся на первом этаже...
1: Какие у вас, мужики, разговоры
2: сложные?
1: Возможно,
2: сложно. Мы бы нашли какие-то...
1: А вы когда вот там собираетесь в баре, в бане, вы такие же темы обсуждаете?
2: Практически.
1: Ух! Понятно, почему я никогда не стремилась в мужские компании.
2: Практически, да.
1: Что там с вами можно обсуждать? Но мне нравится, что вы умные вещи какие-то обсуждаете, молодцы.
2: Да мы просто делаем вид, что что-то понимаем на самом деле.
1: Класс. Но спасибо нашему слушателю Сургуту, что вы сегодня нам впервые написали. Физик, обалдеть, круто. Расскажите, как еще вас зовут. Дайте нам ваше имя, нам будет так приятнее гораздо общаться. И спасибо вообще всем нашим слушателям, которые нам пишут. Умные вещи, не очень умные, иногда просто привет пишите. Это, знаете, вот каждое сообщение греет на самом деле. Мы понимаем, что есть люди по ту сторону приемника, которым важно и интересно, чтобы мы тут приходили каждый день и что-то рассказывали. По поводу рассказывания, кстати, выходные впереди, поэтому, наверное, Роскачество дает нам эти советы. Вот недаром Роскачество мое любимое ведомство в России. Во-первых, они сказали: дорогие россияне, если будете пить вино, не добавляйте туда лед. Глава, руководитель Роскачества, не абы кто, а сам руководитель, заявляет, что добавление льда в вино ухудшает его качество. Всевозможные, там нарушается...
2: Это же прикол. Я же тебе рассказывал, да, что сначала Роскачество, оно уже год, они экспериментируют над вином. Сначала было красное вино, да, потом белое, сначала там сухое, потом полусладкое.
1: Да. Потом игристое,
2: потом они
1: розовое.
2: Пошли на игристое, потом на розовое, потом на органическое, потом
1: сейчас?
2: На оранжевое, потом
1: них...
2: на вино в нестандартной упаковке, и уже просто не знают, что делать. Они говорят, ну, колоссальный опыт. И мы, помните, как бодяжили, и теплое пили, и холодное, и лед добавляли. Давайте исследование сделаем насчет этого.
1: Сейчас они будут пить зеленое вино. Мы еще до сих пор не узнали, что такое зеленое вино, если честно. Но Роскачество его будет тестировать. Ну, кроме шуток, если у нас есть любители этого напитка, то лед портит и вкус, и текстуру, общее восприятие. Все портится сразу. И при этом еще руководитель Роскачества добавляет, что хорошее российское вино стоит не меньше, чем 750 рублей. То есть я так полагаю, что если вы покупаете вино за 500 рублей, то там уже и лед можно кидать, потому что ничего уже не испортит вкус.
2: Хоть сколько колы мешает.
1: Ну да, ну потому что если 750 это та планка, на которую надо ориентироваться, не меньше. Это Роскачество заявляет, не я.
2: Ты заметь, они же пишут хорошее российское вино.
1: Да, они именно про российское говорят.
2: То есть я вот... как бы за 300 испанское вот с быком, с тем же самым.
1: Ну, ты должен понимать, какая это там жидкость залита за 300 рублей еще и за границей. Ну, вряд ли, да? А, и, кстати, чтобы обязательно...
2: Ну, я не сомелье, конечно.
1: Вот это как называется? Защищенный географический знак. Вот, вот этот вот значок должен быть, это тоже знак качества. Поэтому ищите эту надпись на упаковке. Вот, еще, кстати, у нас...
2: Лучшее вино — это вино, которое можно пить на халяву. Ну, типа, пришел в гости, и тебя угощают. Там уже без разницы, 100 рублей
1: ну,
2: или 500.
1: Так про любой продукт можно сказать.
2: Да, так и есть.
1: Так, говорят, что уксус даже сладкий, да, когда угощают им. Про еще одну важную вещь, пока не забыла, скажу вам, потому что у нас завтра уже 12 число, День России, праздник, выходной и все такое, но обязательно до праздника нужно успеть еще сделать одну важную вещь, а именно пойти и проголосовать за благоустройство. У нас в этом году очередное всероссийское голосование за объекты благоустройства, и я хочу похвалить югорчан. В прошлом году в голосовании приняли 146 тысяч югорчан, в этом уже больше 150 тысяч, и это рекорд. Мы с вами в этом году рекордно решили принять просто участие в этом вопросе.
2: Рекорд уже, а еще сутки есть. Загородсреда.госуслуги.ру.
1: Все правильно Тимур сказал. За город среда, ну то есть за это типа за, я голосую за. Город среда, это городская среда сокращенно, .госуслуги.ру. В приложении госуслуги решаем вместе. Ну еще у нас есть волонтеры в Югре, которые обычно на каких-то массовых мероприятиях, кстати, возможно, завтра тоже в городах Югры волонтеры будут работать, потому что День России, тут еще и проголосовать за благоустройство, да, России, сам Бог велел, как будто бы. Так что можете уже сегодня вечерком, тем более освободились большинство, да, уже отдыхаете. Там в этом году, кстати, участвуют в отборе 62 общественные территории из 21 муниципалитета Югры. То есть фактически вся Югра участвует. Голосуйте. Может, кстати, если, например, в вашем населенном пункте нет проектов участников, то можете поддержать какой-нибудь другой город. У нас такая практика со слушателями, кстати, да, не первый год. Мы почему-то так договорились, что все жители крупных городов поддерживаем маленькие поселки, потому что у них меньше жителей, и они себя меньше, соответственно,
2: так, поддерживают. Написали нам слушатели, Антон пишет, вот это вот испанское вино с быком вкусное, и сразу фотографию, сразу рекомендацию. Тут в этот случай надо ссылочку оставлять на магазин, где можно его найти и приобрести. Спасибо большое за рекомендацию.
1: Не ссылку, а название просто. Смотри, мне нравится, у нас уже пошли рекомендации, уже фоточки. Традиционная история. Спасибо вот, вам большое.
2: Кто-то пишет отчеты, Алена пишет, на сегодня программу максимум выполнила. На работе смену отработала, документы в МФЦ подала, стрижку сходила.
1: О, класс.
2: Завтра дача, ну вы помните, да?
1: Ну, про дачу мы помним, вот, ремонт, ну, все дела, надо убираться.
2: Как бы всех поздравляю с наступающими,
1: Алена,
2: выходными. Спасибо.
1: Алена, если вы за сегодняшний день столько всего успели, даже стрижку, ничего себе, это же получается для женщины любые манипуляции с головой, с волосами, это же все уже новый этап жизни. Даже если 2 сантиметра убрали длины волос, все, это уже вздохнули по-новому. Если вы сегодня так много всего успели, вам эти 3 дня на даче, да ух, вообще в легкую.
2: Алексей пишет, гравитация — это сила также неизвестная, как раньше, например, рентген лучи. Когда-то нам это будет доступно, а может быть, мы никогда не узнаем, что это такое. Это мы с Мариной, вот я буквально пару дней назад ей на уши присел и час, наверное, распинался, рассказывал, что с точки зрения червяка мир, ну, плюс-минус плоский. Он состоит из земли, и можно ползти вперед, назад, влево, вправо. Ну, вниз, вверх тоже можно, но зачем, если можно горизонтально всегда жить, да? И червяк не понимает, что такое пространство, что такое атмосфера, что такое небо, что такое планета. Вообще он даже не знает, где он находится. С точки зрения свиньи, небо не существует. Существует корыто.
1: Вы знаете, что свинья, она физиологически, анатомически не может поднимать голову наверх. Она не знает, что небо существует. Она его никогда не видела. Мне так жалко свиней в этом плане.
2: А с точки зрения человека мы видим только то, что мы видим. Мы понимаем, что существует Вселенная в том виде, в котором она существует. То есть это видимая часть Вселенной. Вот на 14 миллиардов лет мы ее видим. А на самом деле мы же можем... И самый прикол в том, что так как мы видим только на 14 миллиардов лет видимую часть Вселенной, то каждый из нас является центром этой Вселенной. Куда бы мы ни посмотрели, вверх, вниз, вправо, влево, ну, я имею в виду в космосе. И вот, возможно, мы маленький пузырек в огромном море под названием Вселенной. И вот эта видимая часть нашей Вселенной — это маленький шарик в море под названием настоящая Вселенная.
1: Я не знаю, для чего все эти научные лекции нам под конец дня рабочего. Но, если честно, про гравитацию...
2: А что, я один должен страдать? Я, значит, ночами смотрю эти ролики.
1: Кому-то надо теперь эти знания передавать. Я знаю точно, что такое гравитация. Самая сильная гравитация обычно в выходной день, когда вы лежите на диване. И вас так к этому дивану притягивает, что ну просто вот самая большая и мощная гравитация, которая только существует между мной и диваном в выходные дни. И уже скоро я эту гравитацию снова на себе испытаю, чего и вам желаю, но недолго, потому что надо выходные проводить активно, мероприятия будут по всей Югре, праздничные. Завтра День России, один из главных праздников для нашей страны. Все, кто любит искренне нашу родную, любимую, замечательную, самую красивую, самую большую, восхитительную страну, поздравляю. Поздравляю. Здорово, что мы есть друг у друга, и здорово, что у нас есть наша страна. Все. Все, давайте отправляться в длинные выходные. В понедельник обязательно услышимся. Надеюсь, все будут отдохнувшие, бодрые, свежие. Да, Тимур?
2: Нет, я же футбол буду смотреть круглосуточно.
1: Тимур Половин, Марина
2: Стрельникова,
1: свои люди. В понедельник в 3 часа дня, как всегда, будем ждать вас здесь, в эфире Радио Грамм.
2: Пока-пока.
1: До понедельника.
0: Свои люди. Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
3: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Юные жители Югры, отличившиеся в учебе, спорте и творчестве, получили свои первые паспорта. В Ханты-Мансийске начала работу библиотека регионов. В Югре близится к завершению голосования за объекты благоустройства. Торжественная церемония вручения первых паспортов югорским подросткам, проявившим себя в учебе, спорте, творчестве и общественной жизни в преддверии Дня России, состоялась в Ханты-Мансийске. Важные документы ребята получили из рук губернатора Руслана Кухарука и главного полицейского округа Сергея Витохина в рамках национальной программы «Мы граждане России». Глава округа отметил, что получение паспорта символизирует новый этап взросления и ответственность перед страной. Руслан Кухарук поздравил школьников с важным событием и пожелал им дальнейших успехов. Церемония прошла в рамках заседания Координационного совета по взаимодействию с движением первых. Также губернатор объявил о старте конкурса грантов «Первые Югры» для социально ориентированных НКО и дал начало региональным соревнованиям «Семейная зарница». Кроме того, сегодня в Ханты-Мансийске открылась выставка «Энергия молодых», посвященная более чем вековой истории детских и молодежных общественных организаций региона. Библиотека регионов открылась в Югре. Новое культурное пространство заработало на площадке Ханты-Мансийского филиала Национального центра «Россия». Книжный фонд объединил более 630 подарочных изданий из 42 субъектов страны, от Краснодара до Сахалина. Они рассказывают об истории, архитектуре, традициях и природе самых разных уголков нашей Родины. По словам организаторов, проект позволяет совершить настоящее путешествие и познакомиться с колоритом других территорий, не выезжая за пределы округа. Полистать редкие краеведческие издания могут все желающие. Библиотека работает в открытом формате и не требует предварительной записи для посещения. Сам проект приурочен к выставке «Уроки географии Национального центра России в Москве» и «Году единства народов России». Генеральный директор хоккейного клуба «Югра» Василий Филипенко по итогам минувшего сезона Олимпбет чемпионата России ВХЛ признан лучшим руководителем лиги. В этом году ханты-мансийская команда стала чемпионом страны, показав самую результативную игру в плей-офф при надежной обороне. Клуб также добился лучшей посещаемости за последние годы. Все билеты на финальный матч с «Химиком» выкупили за день до игры. Лучшим тренером ВХЛ признан наставник «Югры» Александр Перов, а капитан команды Сергей Теряев стал лучшим игроком обороны. Василий Филипенко назвал награду общей для всего клуба, а также заявил, что «Югра» готова быть флагманом изменений в развивающейся лиге. И последнее. Завтра завершается голосование за объекты благоустройства, которые появятся или будут усовершенствованы в городах и поселках Югры в следующем году. Жители округа могут выбрать скверы, пешеходные зоны, детские площадки и набережные. Поддержать один из объектов можно на платформе загородсреда.госуслуги.ру через приложение «Госуслуги решаем вместе» или с помощью волонтеров. Программа формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже преобразила 187 объектов округа, 47 из которых выбрали сами жители. Стоит отметить, что на данный момент за благоустройство проголосовали уже более 153,5 тысяч югорчан. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Я не позвоню, не извинюсь и не помилую. Девочку-обманщицу, но все

0: радио «Югра». Реклама.
1: С «Автолигой» все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно ищу литейщика. Заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
9: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
8: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
11: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
12: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
13: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
14: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В Югу я стала волонтером, занялась творчеством и спортом.
15: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
12: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
16: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Реклама.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу?
3: Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
4: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
5: Национальные проекты России.
6: 0+.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
8: Добро пожаловать в ВТБ.
7: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
10: Так горает закат нереальный. Звучит трек инструментальный. Я смотрю на небо.

0: «Автомол». Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. «Автомол86.ру».
1: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
3: Мам, а я принцесса?
4: Конечно.
3: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
4: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
3: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
7: Добро пожаловать в ВТБ.
6: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
8: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товаром, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
2: Радио.

0: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
1: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
0: Реклама – лишние расходы.
1: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
2: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
2: Презентация через 5 минут.
3: Проспал экзамен.
4: Вот-вот опоздаю.
5: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворов. Территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра. 33 02 52.
0: Радио.

0: Реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
1: Радио.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8

301-68-88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра».
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: Радио Югра.
1: Там кричали громко чайки и не случайно. А причалы бьются волны, как на чаке. И нас с тобой они качали.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное.
2: Ты обещала мне любовь навеки, я видел наяву мечты свои.